свое берет. Новые ждут дела, наш вновь продлен полет в года. Снова добро и блажь, время с тобою в страже.

вайбер маме по видеосвязи. Привет, ну как вы там, нормально? Мы скоро заскочим. Отцу привет передавай, скажи, что мчим по трассе. Эх, настроение хорошее, так между прочим.

0: молодые. На радио «Шансон» реклама. Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

когда Господь создал планету, то Камчатку он поцеловал. Где еще живут такие люди? Где еще таких друзей найдешь? Где еще так дружат и так любят?

Чедалочка споет, по Камчатке я всегда тоскую, оказавшись от нее вдали. Где же я найду

0: «Темная ночка». Только на радио «Шансон».
1: Стоим в поле с братом Колей на 7 ветрах. Друг на друга автоматы, пальцы на курках. Кто тебе шепнул на ухо, на груди пригрелся гад? Что ты забыл, Колян, братуха, забыл, что я твой брат?

Колей на берегу Днепра. Ты на левом, я на правом. Почему же так? Жаль, без потерь не будет сладу. Поймешь ли без гранат, что ты за тех, а я за правду. Вот оно то как.

гневом на лице. Прости, Колян, но я не смог остаться в стороне. Этот уже брат, моя земля, здесь дед лежит и мать. И знай, врагу я не отдам ни метр и ни пять. Ты забыл, братан, как мы пахали и сеяли, как вскачь подвал на вахы, на конях

коньяку, как воды попить. Как вышло так, скажи, братуха, повело тебя. Пустил ты в дом себе гадюку трехголового червя.

0: Наши колька понеслись. Что же мы с тобой, братишка, наделали? Может быть, Господь отпустит, прости. Что же мы с тобой, братишка, наделали? Может быть, Господь отпустит и прости.
1: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.

0: Реклама.
1: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. Сбербанк.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
5: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного упражнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемые подтекания.
4: Из-за чего это происходит?
5: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
4: А чем это грозит?
5: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет — подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты «Стопинор». Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о «Стопиноре» вы можете по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные и анонимные. «#125».
4: Чем конкретно компоненты «Стопинора» могут быть полезны мужчинам?
5: Тем, что формула «Стопинора» создавалась для поддержки размера простаты, ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновения недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты «Стопинора» способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
4: Узнать все о «Стопиноре» можно по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные и анонимные.
5: Но это не все. Состав «Стопинора» поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание, а значит, весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь «Стопинору», сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
4: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру «#125» и узнавайте все подробности о европейском продукте «Стопинор». Звонки по России бесплатные и анонимные. «#125». Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

ждать, я в этот же день найдусь. Когда ты устанешь звать, вот тут я и отзовусь. Не помню, в каком году, неважно, в каком краю, и все-таки я найду единственную мою. Однажды она шепнет, прижавшись к щеке моей: мне хочется жить с тобой, и еще мне нравится быть твоей. Мне нравится быть твоей. Все-таки на

примет. А просто нет другой на земле такой, как она. И вот на краю зимы, когда ты устанешь ждать, когда друг без друга мы не сможем уже дышать, нам ангел шепнет пора, и ходики заведет. И раз уж вся жизнь игра, нас случай с тобой сведет, и весь этот мир большой достанется нам двоим. Мне хочется жить с тобой, мне нравится быть твоим, мне нравится быть твоим. И все-таки найду, пусть и обойду белый свет, ведь где-то же не спит и всю ночь стоит у окна. Про мечту мою знаю главную из примет, а просто нет другой на земле такой, как она. Про мечту мою знаю главную из примет, а просто нет другой на земле такой, как она.

кучковались во дворе мальчишки и все чинили старенький мопед. Кучковались

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только пипедастр с собой захватить.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

пешком, топаешь, а я на 600-м. Мимо пролетаю с ветерком, ты несешься, обливаясь потом. Может быть, на дачу с рюкзачком, может быть, на дачу показаний, может, даже прямиком в дурдом. А я с утра гуляю в ресторане. А почему, дружок? Да потому, что я жизнь учил не по учебникам, а просто я работаю, просто я работаю, просто я работаю волшебником, волшебником. Где-то мы встречались с тобой в офисе, в моем ли кабинете. Ты стояла, страх чуть живой, и уже на том казался свете. Я тебе сказал, пока живи и ступай паши, как в чистом поле. Если станет трудно, позови, я приду и в раз тебя уволю. А почему, дружок? Да потому, что я жизнь учил не по учебникам, а просто я работаю, просто я работаю, просто я работаю волшебником, волшебником. Я, дружок, уроки тоже брал, например, у мага Юры Лонга. Я к нему на хату раз попал, взял прилично, хоть гостил недолго. На счету моем лимон другой, устаю и завтра ж на Канары. Ты поймешь, волшебника, друг мой,

не по учебникам, ай, просто я работаю, просто я работаю, просто я работаю волшебником, волшебником.

0: Реклама.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Внимание всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос, но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» — натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимны. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.
5: Духи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

Всем в этой жизни бывает подчас нелегко. Только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется так.

0: Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.

ты юность за спиной, крылья вдаль от дома унесло ветрами, и года, как облака, плыли, их захочешь, не вернешь. Где там, как ты мой далекий край, где родился я и рос, там, где небо снова пол.

0: музыки много. Шансон один.
1: Голопузое время, слався, слався детство мое цветное, хоть на сутки, на час отдай.

Бродяга, ветер, крепче дуй, гони навек былые грезы. Ее последний поцелуй завял в губах больной розой.

грешность и печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

со врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

0: Любимая моя.
1: Реклама. Товарищ, ищешь подушку добротную, производство российского и комфортную? Запомни сам и передай друзьям. За подушкой пуховой в Славянский базар. Подушки пуховые, наши, российские. Качество, ГОСТ, цены низкие. Славянский базар.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: денег нет? Какой же имамоты?
1: Ты в бутике ходишь без гроша. Юджи, Юджи,

Тырится хмель. До тех пор, пока Валторн не стихнет медь, он вообще не будет помнить ничего. Ни про драку, ни про плеть, ни про то, что смог посметь, и что мачеха отчизна для него. Ни про драку, ни про плеть, ни про то, что смог посметь, и что мачеха отчизна.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
3: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости. Просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Угасание после 55 – это приговор?
4: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим.
3: Что отказывает первым?
4: Желание. Мир становится серым. Потом энергия. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес. А дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает. Мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
3: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
4: Да. И один из них – секрет императора «Актив Плюс».
3: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «#125» и узнайте, как это сделать. «#125».
4: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
3: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните «#125» и узнайте, как это сделать. «#125».
4: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
5: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2020. 26-го года.
6: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Всегда. И даже если ночь длиннее рассвета, сердце учишь заново летать. После бури снова видно небо.

0: Реклама.
1: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
2: Товарищ, ищешь подушку добротную, производство российского и комфортную? Запомни сам и передай друзьям. За подушкой пуховой в Славянский базар. Подушки пуховые, наши, российские. Качество, ГОСТ. Цены низкие. Славянский базар.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90. И вот

что-то мнется во мне, кается до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается в постоянном непостоянстве.

0: радио «Шансон».
1: Помню, как счастливым галопузом в детстве, что ни в сказке не наврать, не описать. Меня мама брала в баню на Советской, и давай меня тереть и отмывать. Я ж дурак тогда кричал и дрыгал ножкой, кулачками глазки тер и не смотрел, как мать.

синестезика, а я ревел. Но когда подрос на годик или на два, от старшего брата я узнал, почему не водит в баню мама папу. На вопрос мой папа громко хохотал. Почему раздельны бани и сортиры, и над ними непонятные МЖО и МА?

хорошо. И однажды, когда мама терла спину, я советом брата старшего не внял и спросил у самой толстой тети Зины: «Тетя Зин, а где у вас, как у меня?» Тетя Зина обомлела, как хохлушка, покраснела и сказала: «Боже ж мой, а мама?»

мной. Тетя Зина в раздевалку убежала и с собой свою мочалку забрала. Ну и нажаловалась маме, да ругалась и с собою больше в баню не брала. Я давно забросил детские игрушки,

Брошу-брошу я монету, вдруг да выпадет орел. Полетаю с ним по свету, где ногами не добрел. Полетаю, полетаю, ворочуся из степей. И, конечно, напугаю ваших белых.

хватит мне решка, я не стану вешать нос. Сяду я в тюрьму, конечно, понарошку не всерьез. Поворчу и поругаю, мол, судьбина, хоть убей. И, конечно, напугаю ваших белых голубей.

0: живут через дорогу от любви.
1: Реклама. Радио «Шансон» представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама.
1: Укротитель тигров, Карлос Брешане, морские львы.
2: С 12 сентября в Самарском цирке.
1: 0+.
3: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
4: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Ильяна, Газар. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
5: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви, не лги. И больше слов не говори, я понял все, прости. Сказала, что уходишь от меня, иди.

этой толпе чужих людей я могу забыть. Все, кроме твоих небесных глаз, мы можем повторить. Только это в последний раз.

понял все. Прости. Прости. Ты мне сказала, что уходишь от меня.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
2: Будь подвижным, энергичным, с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно, с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
3: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
4: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос, но стыдиться здесь нечего. Такая проблема – не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимны. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Радио «Шансон».
1: 7 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Более 300 американских компаний продолжают работать в России, несмотря на запреты и рекомендации властей США. Об этом ТАСС сообщил советник президента Антон Кобяков. По его словам, западные инвесторы не прекращали взаимодействие с нашей страной. Кобяков подчеркнул, что бизнес осознает ценность деловых связей с Россией и собственные коммерческие интересы. Советник президента добавил, что многие европейские компании также оказались под давлением своих правительств, которые фактически вынуждают их сворачивать сотрудничество с Россией. Однако бизнес голосует деньгами и остается в стране. Минсельхоз по поручению Владимира Путина работает над увеличением производства фруктов и ягод. В последние годы садоводство демонстрирует устойчивую положительную динамику. Необходимо достичь показателя, который заложен в доктрине продовольственной безопасности, сообщила пресс-служба ведомства. Ранее президент обратил внимание на нехватку яблок в стране. Стоимость килограмма этих фруктов зависит от региона. Средний размер страховой пенсии по старости может превысить 29 тысяч рублей в следующем году. Это следует из долгосрочных прогнозов Министерства труда, заявил РИА Новости профессор финансового университета при правительстве Александр Сафонов. По его словам, индексация страховых пенсий пройдет в два этапа – с февраля и с апреля. Суммарное повышение за год составит более 7%. Татарстан, Башкирия и Амурская область возглавили рейтинг самых перспективных регионов для трудоустройства по итогам первого полугодия. Так, в Татарстане медианная предлагаемая зарплата составила более 81 тысячи рублей. В Амурской области предлагают почти 98 тысяч. Лишь 9% соискателей рассматривали работу в других регионах. Кроме того, в пятерку лидеров вошли Калужская область и Санкт-Петербург. Москва заняла 9-е место. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 15, днем без осадков, до 21 градуса. А далее в нашем эфире утреннее шоу в формате 2D с вашими любимыми ведущими Артемом Деминым и Мариной Дымовой. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
2: Людочка, мой кофе готов?
3: Да, Игорь Иванович, уже несу.
2: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
3: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
4: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: Улыбаемся каждому нашему любимому радиослушателю. Улыбаемся друг другу. Улыбаемся новому дню, новой пятнице, первой осенней пятнице, 4 сентября, дорогие друзья, на календаре. Здесь утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Мы всех приветствуем и всем желаем доброго, позитивного утра.
1: Здравствуйте, Артем Демин. Да. Здравствуйте, наши радиослушатели. Ну и где огромное количество, минимум должно быть 10 человек, кто выигрывал билет и был вчера на концерте Михаила Захаровича. Мы хотим увидеть фото, видео, отзывы, благодарности, как вы рады, что радио «Шансон» вам предоставила такую возможность, что вы выиграли билетики.
0: Кто был на концерте, правда, напишите им, понравилось.
1: Как это было?
0: Вдруг вы единственный человек, которому
1: не понравилось. В соцсетях, конечно, вот, ну, ничего не хочу сказать, но мне кажется, вот действительно, Шафутинов день для тех, кто хоть как-то связан с шансоном, это, ну, только ленивый не прислал какой-нибудь мемчик.
0: Да, это правда.
1: Да? Да. У тебя какой-нибудь любимый есть?
0: У меня сейчас новенький вот появился, который... И все говорят, что это я там с Михаилом Захаровичем, типа, бегаю от него.
1: А
0: он меня, типа, догоняет. Да ты же сама мне его вчера и присылала, а я его до этого...
1: Я тебе что-то присылала?
0: Да. Ладно, хорошо.
1: Хорошо, по праздникам у нас сегодня. День рождения игры «Что, где, когда». Ого.
0: Черный ящик сегодня будет особенный.
1: День незнакомых дорог. День овощей, не зря я перец на работу принесла. Еще сегодня день
0: хамелеона. Чтобы посадить или
1: поздравить?
0: Уже...
1: Поздравить? Сейчас будем поздравлять перец.
0: Да, будем перцами чокаться, ребят.
1: День хомячка, Международный день тэквондо и Всемирный день сексуального здоровья.
0: Ого!
1: И день хомячка. Ну,
0: как ты спрятала этот праздник важный между хомячком и... И чем-то
1: включит
0: гландо. Ладно, друзья, новости, черный ящик и гороскоп. Все впереди. Доброе утро. Просыпаемся с нами.

0: Реклама.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
0: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
2: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Такие новости. Такие новости. На радио «Шансон».
1: Итак, вновь важное предупреждение, дорогие друзья. Мошенники выманивают данные москвичей под видом опросов и выплат, посвященных Дню города, предстоящую в их выходные. Уже будет отмечаться День города. В общем, мошенники рассылают сообщения от имени госуслуг и МФЦ, затем просят перейти по ссылке и ввести данные или назвать код из банковского приложения.
2: Почему люди не слушают наше вообще утреннее шоу, где мы каждый раз говорим, ничего никому не называйте.
1: А тебе сейчас в телеграм-канале никогда не присылали, что ты добавили в какой-то чат Мосэнерго?
2: Да,
1: что
2: ну нет, туда... конечно, я это сразу все удаляю.
1: Да. Ну, вообще забавно. Я же тебе показывал, да, как
2: мне
1: это работает?
2: Мне показывал, да.
1: Шестизначный код выманивают у людей, да, и потом люди теряют телеграм-канал свой, доступ к нему. Что еще по новостям, Мария?
2: По новостям специалисты промоют Новокутузовский тоннельный комплекс в преддверии Дня города.
1: Это прям вот важно, да, чтобы промыли вот и рассказать об этом.
2: К нам придут гости, давайте хоть тоннель помоем из этой серии.
1: Я понял, Марин, давай тогда к новостям, которые, допустим, ранее поступали.
2: Я хотела, чтобы люди сейчас уже с утра завели свои будильники на 3 часа вперед, потому что у нас сегодня невероятно крутой звездный завтрак. Мы уже готовим снасти к бархатному шансону, и сегодня у нас в утреннем шоу в звездном завтраке
1: президент.
2: Будет президент Федерации рыболовного спорта России Александр Комиссаров. И он нам расскажет вообще, как в Турции ловить рыбу.
1: А еще клюет, там не клюет.
2: Потому что там же будет у нас и море, и река, и огромное количество бассейнов.
1: Да,
2: но
1: да,
2: я
1: да.
2: понимаю, в бассейнах рыбу не ловим. Там она вряд ли будет.
1: Да, серьезно,
2: скорее
1: говорим.
2: Всего. Ну, mm-hmm. Понятно, что рыба может быть и в меню ресторанов, и на шведском столе. Но,
1: да.
2: в общем, поговорим про рыбалку. И
1: не,
2: в целом...
1: ну просто мы же, когда всех оповещаем о том, что у нас скоро впереди грандиозный бархатный шансон. Мы
2: там
1: рассказываем в анонсах, да, что чемпионат
2: ловле.
1: Будет по рыбной ловле. И, конечно же, многие задаются вопросом, что вы там собираетесь ловить, и действительно ли возможно провести какой-то чемпионат по рыбалке именно в Турции. И вот, конечно, об этом мы сегодня подробнее
2: еще
1: поговорим.
2: В выходные же Москва будет отмечать День города, много всяких активностей. И вот Александр Комиссаров расскажет, какие мероприятия поддерживает как раз Федерация рыболовного спорта России, куда можно совершенно бесплатно уже в эти выходные сходить. Поэтому Александр нам все расскажет. Кстати, может быть, ты тоже пойдешь куда-нибудь половить рыбу? Я, кстати, слышала, что в Москве у меня подруга, она
1: гуляет...
2: У меня
1: в субботу планы на тебя,
2: да?
1: Да, если не помнишь, что, если ты забыла.
2: Я-то все помню. Я просто думала, что ты с утра можешь на рыбалку сходить.
1: Нет, Марин, спасибо. Я так не люблю.
2: Я тебе про другое хотела сказать. Я просто... У меня есть подруга, которая часто... Ей надо нашагивать шаги. У нее есть там...
1: Это нормальная история.
2: Минимум 10 тысяч шагов в день. В общем, и она с утра выходит гулять в Борисовский вот этот вот парк, как он называется. Ну, в общем...
1: В общем, там, где Борисовский парк.
2: И там огромное количество рыбаков, и они говорят, конкурс дают что-то там типа 3 миллиона за самую большую пойманную рыбу. И это вот весь период длится там типа с мая по, наверное, по сентябрь, там еще что-то. И она говорит, мужики вообще не смотрят на женщин, в каких бы коротких юбках или шортах ты ни шла, у них там конкурс, надо
1: я
2: поймать
1: понял,
2: большую
1: не там,
2: рыбу.
1: Не там я закидываю свое удилище. Так, что у нас еще? Эксперты...
2: А где ты закидываешь? Ты же вообще в теннис играешь.
1: У нас там тоже ловят же рыбу. В Кировоградские пруды. Там тоже люди ловят рыбу.
2: Да.
1: Я там тоже нет-нет, да.
2: Я не знаю, какую
1: закидываю
2: рыбу надо поймать,
1: помощь.
2: Чтобы дали 3 миллиона. Я вот знаю, когда ходишь на платную рыбалку, ты можешь поймать любую рыбу, но ты должен дать
1: 3 миллиона.
2: Ну, не 3 миллиона, чуть поменьше, но примерно такие истории.
1: Удивительная история, конечно. Хотели новости рассказать. В итоге проболтали про рыбалку, про 3 миллиона, про каких-то женщин и про какое-то удилище непонятное. Ладно, скоро вернемся с черным ящиком.

0: Реклама.
1: Невероятное шоу «Мексиканцы в России».
2: Аттракцион с тиграми и львами от укротителя Карлоса Брешани. Удивительные морские львы.
1: С 12 сентября в Самарском цирке.
2: 0+.
3: Товарищ, ищешь подушку добротную, производство российского и комфортную? Запомни сам и передай друзьям. За подушкой пуховой в Славянский базар. Подушки пуховые, наши, российские. Качество, ГОСТ, цены низкие. Славянский базар.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: черном ящике.
1: Это черный ящик на радио Шансон в день рождения игры «Что, где, когда». Мы хотели бы сегодня провести это все как обычно. Ничего фееричного, ничего
2: никакого
1: особенного.
2: Никакого праздника.
1: Вообще совершенно. Если вы думаете, мы там кого-то друзья поместили в черный ящик или еще какого-нибудь известного знатока, то это ошибочное мнение.
2: Вообще, вот Артем сейчас как бы так вышел с черным ящиком в руках, но тебе должно быть очень тяжело. Вот сейчас. Это нереально.
1: Морально. Морально.
2: Черный ящик. Ну и морально, наверное, тоже.
1: Но на самом деле, да, потому что вот
2: говорит,
1: маленьких не бывает того, что в черном ящике. Вот они есть.
2: Но теперь есть специальные гастрольные. Раньше такое представить себе невозможно, что такое было бы. Потому что
1: гастрольные — это с использованием каких-то все-таки электрических примочек, или это прям вот.
2: Давай вот сейчас вот без этих жирных, хорошо, наводящих
1: давай,
2: вопросов,
1: давай,
2: пожалуйста.
1: Давай, давай, давай, давай.
2: Смотрите, давай. В Швейцарии есть замок.
1: В Швейцарии замок.
2: И там есть очень старое, то, что этому 590 лет, это до сих пор работает.
1: Mm-hmm. В этом прямо замке вот самое что-то старое сохранилось из того, что работает уже 590 лет.
2: Да.
1: И что-то мне подсказывает, оно еще столько же проработает. Или нет?
2: Ну, я не знаю, наверное, да. Я не думаю, что там часто что-то
1: часы, есть. Мельница. Волчок.
2: У этого есть трубы. Самые маленькие размером с карандаш, а самые большие могут превышать высоту 10 метров и быть сопоставимы с размером многоэтажного дома.
1: Угу.
2: А вообще, исторически считается, что это единственное. Как это назвать-то?
1: Штуковина.
2: Штуковина, которую невозможно
1: холодильник
2: перевести.
1: Водонапорная башня.
2: Исторически было так, что это проектировали под конкретное помещение, где это будет стоять.
1: Есть вариант канализации.
2: Ну, трубы, конечно, только в канализации.
1: А где еще,
2: Марин? Ну, конечно, нет.
1: Сантехника.
2: Например, в Москве, в России и в Саратовской области есть город Маркс.
1: Компрессор.
2: Ты был в этом городе?
1: В каком?
2: Маркс.
1: Маркс?
2: Ну, есть город Энгельс, а есть город Маркс.
1: Нет, я и в Энгельсе-то не был, а ты меня сразу в Маркс.
2: В Энгельсе не был?
1: Нет,
2: ну,
1: конечно.
2: Ну, вообще, ты в жизни не видел.
1: Я
2: в
1: вообще
2: Энгельсе не был.
1: В жизни не видел, Марин.
2: В общем, я там познакомилась с мужчиной, который умеет пользоваться этим.
1: Ага.
2: И он сказал, чтобы это хорошо работало, когда это все собирали, вот нам еще привезли дополнительно там несколько кирпичей.
1: Это
2: и если
1: что?
2: Бы они тут не лежали, это бы так не работало.
1: Не звучало.
2: Не звучало.
1: Не звучало.
2: Ну, сейчас вот жирненькая подсказка.
1: А что тут уже жирненький, не жирненький? Там уже 600 вариантов только правильные.
2: Да,
1: самого
2: ну,
1: начала
2: смотрите, купол, кузня, я вижу.
1: Да, ну потому что до этого было 500 органов, Марин.
2: А вот человек Станислав пишет орган через букву А.
1: Ну так тоже можно. Есть варианты аргон даже присылают. Но это так, я понимаю, это Т9 так над людьми издевается.
2: Камин.
1: Нет, конечно, это не камин, да, действительно, и не лифт. Это действительно орган, но
2: это король музыкальных инструментов.
1: Конечно, конечно. И теперь нужно просто понять, кто же был первым.
2: А кто был первым?
1: Первым
2: пойми.
1: У нас был Павел. Первым
2: ой,
1: у нас был
2: Павла.
1: Павла невозможно описать, потому что у него мультяшная аватарка, на которой.
2: Ну, я какой мультик там?
1: Да нет, просто какое-то животное.
2: Даже какое? Овцы-бык?
1: Нет.
2: А какое животное? Павел, какое вы животное? Ну, там, и ваш номер.
1: Ну, я вот не понимаю, что это за животное.
2: Не один Павел.
1: Я таких животных, как бы, я знаю.
2: А, ну нет.
1: Ну, типа, ленивец, мышь, что это, коала, что я не знаю, что это за животное. Да ладно, все, не парься.
2: Это еще один черный ящик, я
1: сейчас
2: так понимаю.
1: Сейчас узнаешь, что за животное.
2: Знаете, дорогие наши радиослушатели, я придумала, что надо вам домашнее задание давать.
1: Ну, какие, например?
2: Ну, в выходные дни точно.
1: Так, что должны сделать наши радиослушатели в выходные?
2: Ну, например,
1: давай.
2: Я говорю, посмотрите вот такой-то фильм, в понедельник обсудим.
1: Ага, то есть просто
2: типа как у нас киноклуб такой, знаешь,
1: ну, то есть
2: закрытый.
1: Всегда это будет фильм?
2: Ну, книгу никто не будет читать.
1: Ну, а если вот займитесь чем-то, а потом расскажите, как вам. Или поешьте
2: ну,
1: что-то.
2: Ну,
1: потом
2: это ты про Всемирный день здоровья, который
1: ну, ладно, я про то, что уже пора музыку послушать. Я хочу.

0: кончая семен.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь — пшикай, хочешь — маш. Таракан из дома маш. Блокбастер — мощное средство.
6: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года. Для лиц старше 18 лет.
7: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
8: Такие новости. Какие новости на «Радио «Шансон».
9: И вновь к новостям, дорогие друзья, и вновь новости, связанные с Днем города. В столице ко Дню города представили сериал про москвичей «Москва и москвичи» по одноименной книге Владимира Гелеровского. Проект воссоздает жизнь города конца 19-го, начала 20 века. Основой сериала стали более 2000 архивных фотографий и фондов музея Москвы. Это увлекательно.
10: Звучит интересно.
9: Это интересно. Марина любит такие
10: вещи. Вышло 32 серии. Я не знаю, мне не факт, что я посмотрю.
9: Ну, хотя бы одну-то посмотришь.
10: Слушай, вот мне на самом деле...
9: Тебе проще прочитать, чем посмотреть.
10: Скорее всего, использовали, используя нейросеть. Но мне нравятся вот нейросетевые всякие короткие видео про бабушек, у которых там кто-то слон, то бегемот, то... В общем, вот эти вот бабушки-супервумен-ши. Вот это мне нравится. Так, Артем, а ты когда-нибудь, когда совершаешь банковские переводы кому-то, ты шутишь?
9: Слушай, раньше был такой момент.
10: Но какого плана эти были шутки? Типа, перевести 10 рублей и написать «ни в чем себе не отказывай»?
9: Не-не-не, конечно, я так никогда не делал. Ну, я просто там затягивал время, долго беседовал, понимал, что чем дольше
10: я с ними разговариваю... Я тебе говорю, вот новость. Россиянам посоветовали не шутить при совершении банковских переводов.
9: Я думал, с мошенниками.
10: Нет, не с мошенниками, а, допустим, ты детям переводишь какое-то там сообщение, приписку, или это, ну, как, вот такие шутки у тебя.
9: Не-не, зачем? Нет, не шучу.
10: Типа, пишешь, это взятка.
9: А ты шутишь, да, я так понимаю?
10: Нет,
9: ну а что тогда?
10: Видишь, людей, значит, кто-то шутит, раз такая новость.
9: А какая новость?
10: Россиянам посоветовали не шутить.
9: Объяснить.
10: Ну, потому что, как пишет газета одна, неоднозначные формулировки могут привлечь внимание банковских систем и стать поводом для дополнительной проверки или даже карту заблокируют за ваши шуточки.
9: Ну да, то есть юмор там уже не понимают.
10: Ну да.
9: Как
10: на самом деле я не совсем понимаю, ну, одно дело там, ты возвращаешь долг, ты человеку говоришь, я тебе долг вернул, посмотри, пришли ли тебе деньги, позвонить и уточнить. А другое дело там написать как что-то из серии, там, ни в чем себе не отказывать. Ну, какие-то там приписочки в этих...
9: Мне кажется,
10: вообще все тоже пора отменять вообще все эти сообщения в банковских приложениях, нет?
9: Чтобы не было возможности ничего писать.
10: Шутить.
9: Так, ладно, давай, что еще по новостям. Тематические карты «Тройка», посвященные игре «Что, где, когда», выпустили к юбилею программы.
10: Зачем так много тематических
9: карт? Вот это интересно. Ну, люди же коллекционируют. Это же дополнительные...
10: Я очень хотела себе карту «Тройка», которая посвящена была музею русского импрессионизма с картинами.
9: Вот.
10: Их там вышло в серии 3. ну, их вообще не найти уже. Но так же, как ты собирался с капибарой.
9: Да,
10: ты
9: с капибарой. Не, я, да, нашел.
10: У тебя же какая-то лисица там, нет?
9: Сейчас лисица.
10: А куда делся слушатель есть? Роман, который нам периодически дарил все эти карты, кстати?
9: Кстати, да.
10: Роман интересно. Прозоров у него же фамилия была. Вообще да. Давно нам не писал.
9: На новых картах изобразили бриллиантовую сову, знатоков за игровым столом, на игровое поле охотничий домик, где 35 лет уже проходят игры. И, в общем, купить тематические карты «Тройка» можно на стойках «Живое общение». Я все думаю, когда уже тематические карты «Тройка» начнут...
10: На маркетплейсах продаваться?
9: Нет, когда уже радио «Шансон» начнет фигурировать в тематике этих самых карт «Тройка».
10: Смотри, ну в этом году в августе нам исполнилось 26 лет, может быть, когда будет 30 лет.
9: Угу.
10: Игре «Что, где, когда» 35 или больше?
9: Угу.
10: Ну вот надо подождать немного.
9: Чуть-чуть,
10: подождать,
9: да,
10: осталось недолго. Слишком частый и долгий душ по утрам может привести к проблемам с кожей, говорят дерматологи. Горячая вода, агрессивное мыло нарушают защитный барьер.
9: Возьмите мыло не агрессивное, возьмите мыло добренькое.
10: Возьмите влажные салфетки, раз так, такие сложности с водой. В общем, появляется сухость, зуд, раздражение. А, в общем, даже у людей, у которых акне, возможно, у них обострение. Ну что же, не мыться теперь? Нет, давайте все-таки не будем слушать дерматологов. Мойтесь просто не очень горячей
9: водой. Так, в Минпросвещение рассказали, останутся ли вторые смены в школах, Марина. Ты когда-нибудь учился во вторую смену?
10: К счастью, нет. Поэтому я могу позволить себе легко по утрам просыпаться и приезжать на утреннее шоу.
9: У меня в жизни было, да, 50 на 50, мне кажется, я...
10: Это песня группы «Лесоповал», да?
9: Лет 5 я точно учился в этом. Так, полностью отказаться от второй смены в российских городах пока невозможно, заявили в Министерстве просвещения. Ну. Проблема сохраняется в районах, где быстро растет население, а построить рядом еще одну школу не позволяет плотная застройка. В общем, уважаемые дети, дорогие наши любимые дети, придется немного потерпеть еще. Вторая смена, все понятно, но зато утром можно выспаться и утреннее шоу в формате 2D послушать.

0: Звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Пятница на календаре, 4 сентября. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Итак, начнем с овнов. Возможно, судьбоносная встреча с человеком, схожим с вами жизненными принципами в остальных сферах. Будет полное затишье. А совет для песни «Дурак ты, Вася» группы «Лесоповал».
2: Тельцы, сегодня ваш день. Звезды на вашей стороне. И в финансовых вопросах, и в любовных успехах. Вам все везде гарантировано успех. А ваша песня сегодня «Семь небес» Евгения Григорьева.
1: Близнецы, день благоприятен для получения новых знаний, освоения профессии. Все, что вы узнаете сегодня, вам поможет и пригодится в будущем. Песня этой пятницы «Без любви твоей не смогу» Артура Руденко.
2: Раки, сегодня получается у вас абсолютно все, и вы можете даже очаровать кого угодно, произвести отличное первое впечатление. Пользуйтесь этим, заведите новые приятные и полезные знакомства. Ваша песня «Шансонье» Валерия Кураса.
1: Львы, обратите внимание на сны, они сегодня будут вещими. Боже мой, что мне снилось, ты не представляешь. Постарайтесь запомнить все в деталях, они предупредят вас о чем-то важном. Ваша песня «Золотая рыба» Александра Новикова.
2: Приснится рыба, Артем, это к беременности.
1: Надеюсь, не приснится.
2: Девы, во всем ищите творческий подход, посмотрите на вещи под другим несвойственным вам углом, а ваша песня «Небоскребы» Вилли Токарева.
1: Весы, энергичность и активная жизненная позиция сегодня принесут вам прибыль. Благоприятный день для заключения соглашений и новых договоров. Совет для песни «Будет светло» Михаила Бублика.
2: Скорпионы, а ваше трудолюбие и упорство будут замечены. Это приведет к повышению, возможно, даже и внезапная прибыль. А ваша песня «Лорка» в исполнении Джанго.
1: Стрельцы, вы раскроете в себе новые таланты и можете быть уверены, что вас ждет успех на любом поприще. Все как в песне «Аэропорт» Елены Ваенги.
2: Козероги, если не решиться и не начать сегодня, повторно такого благоприятного момента не будет.
1: Ого.
2: И вы будете жалеть о том, что не сделали
1: прям
2: это
1: не
2: сейчас.
1: Будет или будет, но не скоро.
2: Ваша песня «Один день» Татьяны Булановой.
1: Так, водолеи, звезды сегодня располагают получить новые впечатления, знакомства, эмоции и даже посетить новые места. Вы на подъеме. Вы ощущаете максимум жизненных сил и энергии. Совет для песни «Калифорния» Владислава Медяника.
2: Рыбы, у вас сейчас идеальное время, чтобы спланировать поездку или даже отправиться в путешествие. И не время впадать в уныние. Жизнь ведь не стоит на месте, и вы не стоите. А подсказку ищите в песне «Последний полет» Михаила Шафутинского.
1: Радио «Шансон» всем желает легкой и музыкальной осенней пятницы.

0: Реклама.
1: Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В «Максидоме» по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.
2: «Максидом».
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: вкусом.
1: 8 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Средний возраст безработных в России снизился. В июле он составил 36 лет. К сравнению, годом ранее он был на уровне 38 лет. Данные статистики изучила РИА Новости. В середине лета граждане в среднем искали работу 5 месяцев. Отмечается, что чуть более миллиона безработных составляют городские жители, около полумиллиона – сельские. 27% граждан искали работу через службы занятости, почти 65% обращались к друзьям, родственникам и знакомым. Миноборнауки планирует нарастить число иностранных студентов в российских вузах до 500 тысяч человек. Об этом ТАСС заявила замглавы ведомства Ольга Петрова. Уже сейчас в нашей стране учатся 422 тысячи иностранцев. Приемная кампания этого года завершится не позднее 30 сентября, когда закончится платный набор на все уровни высшего образования. Число поступивших в вузы уже превысило 1 000 000 человек. Интернет на борту отечественных самолетов может появиться в ближайшие 2 года. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава Аэрофлота Сергей Александровский. По его словам, речь идет о полноценном российском решении. Вероятнее всего, его реализуют на воздушных судах МС-21. Перевозчики активно готовятся к внедрению технологии. Ранее полностью импортозамещенный самолет МС-21 совершил первый полет. Лайнер поднялся на высоту до 6000 метров и находился в воздухе почти полтора часа. Во время испытаний он развивал скорость до 600 км в час. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время, дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. А далее в утреннем шоу в формате 2D обсуждаем, что вам нравится или не нравится в путешествиях на поездах. Пишите в Макс и другие мессенджеры. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно, сокровенно,
3: откровенно о сокровенном.
0: 8:06 в Москве. С вами утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Всех приветствуем, всем желаем доброго утра. Всех с пятницей, с первой осенней пятницы. Говорят, какое-то в Москве идет холодание, какой-то фронт холодный.
1: Зато на
0: холодный.
1: Следующей неделе уже бац и бабье лето.
0: Бац и бабье лето — это очень хорошо. Бац и два бабье лета я хочу. А лучше три.
1: Мы на самом деле, Артем, не про бабье лето сейчас будем говорить, не про погоду. Нам да. Что-то поговорить
0: про
1: не о чем.
0: Поезда.
1: Про погоду говорят те, у кого нет никаких точек соприкосновения. Mm. А мы, у нас они есть все-таки. У нас есть наши радиослушатели, которые готовы в любую тему
0: влиться
1: и рассказать какую-то свою историю. Мы тут за эфиром с Артемом обсуждали, он в минувшую пятницу, неделю назад, был в путешествии по работе, в командировке, потому что был концерт в Ростове-на-Дону, концерт лауреатов премии «Шансон года».
0: Да.
1: И, в общем, и Артем, самое для него было яркое впечатление, не какой-нибудь там лещ, который подарила ему Алена, не арбуз, не прогулки по городу.
0: Но лещ и арбуз тоже было приятно.
1: Не красивые подземные переходы с мозаикой, не купеческие домики с башенками и с балкончиками, а то, что ему не понравилось ехать долго на поезде.
0: Ну, во-первых, долго, во-вторых, скучно.
1: Понимаете, с каким королем
0: нудно,
1: я работаю?
0: Нудно, да.
1: А нет, что
0: я,
1: нудно?
0: Мне вот просто, я не понимаю, во-первых, почему вагон-ресторан не работает круглосуточно. Но это прямо вот для меня...
1: Ну, люди должны отдыхать.
0: Ну, да. Сделайте вторую смену.
1: Это же вагон ресторана, не вагон-бар.
0: Конечно, сделайте вторую смену, и все. 12 часов работают одни, 12 работают другие. Мы, выезжая из Ростова, сели в поезд 00:30 ночь, и, естественно, хотели и поесть.
1: Такой хотели надо брать курицу,
0: чаю, яйца. Да, да, Марин, мы так и сделали,
1: это
0: слава
1: термос.
0: Богу. Так оно и все и было. Но у меня вопросики, почему не работает круглосуточно вагон-ресторан?
1: Смотри,
0: почему
1: хорошо,
0: никаких
1: Артём.
0: Развлечений нет? Почему нет? Вагон-библиотека, вагон-сауна, вагон-бильярдная.
1: Когда во второй половине 19 века только открылась Николаевская железная дорога, которая вот из Москвы в Петербург, поездка на поезде занимала примерно 21-22 часа. И было куча случаев, когда специально обученный человек, когда, представь, не лето, а зима, вагоны, конечно же, не отапливались, и выходил специально обученный человек на станцию, подогревал кирпичи или камни, и обратно тебе их приносил там, где ты сидишь. Люди ездили в шубах, некоторые люди замерзали, не доезжали. Есть удивительно много таких вот историй, что вот этот путь из Петербурга в Москву и обратно зимой — это супер рискованная и опасная поездочка, понимаешь?
0: Да.
1: А ты говоришь, ой, долго ехать, сауны нет. Почитай, пожалуйста, историю российской железной дороги.
0: Мы сейчас оправдываем российские железные дороги.
1: Просто я тебе к тому, что... Во-первых,
0: пытаемся найти какие-то...
1: любая поездка – это приключение, воспринимай это так. Ну, типа, ты добрался, уже хорошо. Новые знакомства. Ты говоришь, в сауну ты хочешь, или играть в бильярд в поезде, или в вагоне-ресторане всю ночь сидеть. С людьми пообщайся в купе.
0: С людьми невозможно было общаться. А они все спали уже.
1: Ну, нормальные люди спят, ты
0: мы
1: что,
0: сели в поезд, который шел из Новороссийска, там уже нормальные люди спали, когда
1: ты
0: мы
1: имеешь в виду, когда
0: купе.
1: Вы ехали уже в Москву?
0: А да, и обратно возвращались.
1: Значит, когда ты вел концерт, тебе было весело. Поэтому ты в поезде уже не мог сломиться и спать спокойненько.
0: Сломился и лег спать спокойненько. Ну, просто хотелось как-то нормально еще поесть, выпить чаю.
1: А что ты с собой ничего не взял? Ну, как бы люди...
0: Да взяли мы с собой, я тебе еще
1: мало
0: раз
1: что взяли.
0: Быстро
1: дорогие друзья,
0: я виноват, что оно быстро кончается.
1: Мы хотим с вами
0: всегда
1: обсудить поездки по железной дороге.
0: Да, что вам нравится, не нравится в поездах, пишите +7 909 955 103.0.
4: На радио «Шансон» реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 50 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Так, Артем, уважаемый.
2: Давай, будешь меня тестировать, задавать вопросы.
1: Нет, скажи мне, хорошо.
2: Давай.
1: Как, сколько раз в год ты ездишь на поезде?
2: Это все зависит не от меня.
1: Ну, в среднем хорошо.
2: Ну, в среднем, наверное, раза два-три, может, есть.
1: Ну, то есть, в основном это поездки по работе, когда мы в Санкт-Петербург.
2: Да, если
1: выезжаем
2: я...
1: на...
2: Если мне надо куда-то не по работе, то я еду либо на машине, либо на самолете, да. Не, поезда для меня, ну, реально очень скучное мероприятие, потому что, во-первых...
1: Ты книги не читаешь? У тебя музыки в телефоне нет? Яндекс.Радио, что ли, не установил, чтобы радио Шансон там слушать?
2: Все надоедает, вот это вот... Замкнутое вот это пространство, незнакомые люди, которые бывают совершенно разными, понимаешь? Вот здесь
1: слушай,
2: лотерея.
1: Слушай, ну совершенно разные.
2: Когда ты едешь в купе, стоп,
1: так,
2: я мысль закончу.
1: Давай.
2: Когда ты едешь в купе, у тебя лотерея 50 на 50. Тебе либо везет с попутчиками, либо крайне не везет. Потому что мы, допустим, вот ехали и возвращались из Ростова, и уже днем беседовали в вагоне-ресторане с девушкой, которая там сидела всю дорогу. Мы у нее спросили, типа, а ты что здесь, это, как бы ничего даже не заказываешь, а сидишь и едешь. Она говорит, а вы не представляете, что у меня сейчас купе творится. У меня там люди почти дерутся, там уже там все невменяемые, какие-то полупьяные, полукакие-то дебоширы,
1: да?
2: И так далее. Это ее купе, понимаешь?
1: Ну смотри.
2: Я тебе поэтому и говорю, вот в
1: окей.
2: Поезде как повезет, в самолете проще.
1: Вот много раз проще. С тобой мы ездили в командировке в Санкт-Петербург и обратно. Обратно я чаще всего езжу без тебя. Mm-hmm. Но когда едешь с тобой, вот реально, ты шутник и балагур. Мы едем нашим коллективом. Весь вагон хочет в этот момент выйти. Ты об этом никогда не думаешь. И когда вы вот в апреле этого года ехали в Санкт-Петербург, я же сидела, в общем, получилось, что я сижу как бы отдельно, и со мной ехали, ну, безумно приятные молодые люди. Причем мы-то ездим всегда, это Сапсан, все красиво, изысканно и все такое, там даже кормят в этом в специальный вагон.
2: Ну, потому
1: с едой.
2: Что мы едем в вагоне-ресторане.
1: Все четыре часа ты ржешь, ты хохочешь. Ты вот этот человек, который, ну, неприятное соседство в купе, по факту. Понимаешь? И ты сейчас говоришь, что люди там себя как-то странно ведут. Я, например...
2: Со мной весело тем, кто со мной на одной волне.
1: Ты вот говоришь,
2: если ты
1: типа,
2: занудный и скучный...
1: Я просто сидела отдельно, и я впервые увидела, как это выглядит со стороны, когда ты едешь в своей шумной компании, а кто-то хочет спать. И это я тебе рассказывала. Мы так ехали есть туристический поезд, который едет из Переславля-Залесского. Но там... и мы ехали довольные после путешествия. Конечно, у нас с собой было то, что нельзя возить в поезд. Ну, в смысле, там
2: можно возить, пить нельзя.
1: Да, штраф за
2: вести,
1: то, что...
2: Вести, вези, пожалуйста.
1: Ну, в общем, а у нас еще там банка с рассолом. Ну, второй день путешествия, понимаешь? И какая-то женщина, она, видимо, ехала с работы. А мы думали, что туристический поезд — это для тех, кто любит балагурить, шутить и радоваться жизни.
2: Mm-hmm.
1: Ты не представляешь, что с ней было? Она, во-первых, написала на нас жалобу по проводнику. Mm-hmm. И он сказал, ребят, ну, я ничего не могу сделать женщине. Вы мешаете, можете так не хохотать. Ну, то есть, а мы рассказывали истории. Причем с нами в вагоне начали знакомиться другие люди.
2: Вот видишь, ты такая же, как и я.
1: Да.
2: Когда
1: потом,
2: ты с банки рассола едешь, разницы между нами с тобой только, нет никакой вообще.
1: И эта женщина, я говорю, так это туристический поезд, для того, чтобы знакомиться и говорить, что интересного вы увидели в Переславле-Залесском. Она говорит, я два дня впахивала в саду на огороде, картошку сажала, какой туристический поезд? Это было как раз там середина мая, и ты понимаешь, мне кажется, все-таки в любом случае, когда вы едете куда-то на поезде, нужно понимать, что ваша свобода заканчивается там, где вас слышит другой человек. Надо как-то себя потише вести.
2: Ну... Да, вот это купе, это всегда 50 на 50. Либо люди с тобой на одной волне, либо у вас четкий диссонанс, и вы просто друг на друга пишете жалобы всю дорогу.
1: Я как-то ездила в Минск, и был поезд, там прям специальные шторки. Ну, то есть это был плацкарт, но у меня была верхняя полка сбоку.
2: Это вообще ужасно.
1: Да, нормально.
2: А, я имею в виду, это даже плацкарт.
1: Ну, подумаешь, там мужчины иногда щекотали мои пяточки, когда...
2: Проходили своими усами, щекотали твои пяточки. Причем
1: нет,
2: делали это намеренно.
1: Специальные шторки. Но при этом, мне кажется, вот современные вагоны, все говорят, классные вагоны. Но там полки все... Либо я все шире и шире, либо эти полки все уже и уже. Я понять не могу, как бы... Есть какая-то закономерность? Кто-нибудь, кроме меня, замечал, что теперь спать довольно-таки сложно на этих полочках? Они стали... Ну, как бы...
2: Это в плацкарте.
1: Да. Ты ездил в плацкарте?
2: Нет, слава богу, уже давно. Но
1: я
2: даже не Да так нет.
1: Это прикольно ехать в плацкарт.
2: Просто я,
1: ты вот говоришь про вагон-ресторан, а я это всегда воспринимаю как интересное знакомство. Я один раз познакомилась с мужчиной, который гадал на камнях.
2: Где?
1: В вагоне-ресторане.
2: Он так себе зарабатывал на еду. Гадаю на камнях, только покормите меня.
1: Я ехала в Ростов-Великий, а он ехал куда-то типа, как этот город, в Иркута.
2: Боже мой, человек, гадающий на камнях. Да, с кем я работаю? Плюс 7-909-955-103.
1: Я погадаю тебя на камнях.
2: Да, спасибо большое.
3: Реклама. Товарищ, ищешь подушку добротную, производство российского и комфортную? Запомни сам и передай друзьям. За подушкой пуховой в Славянский базар. Подушки пуховые, наши, российские. Качество, ГОСТ, цены низкие. Славянский базар.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Откровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: На самом деле, почему мы сегодня решили поговорить про российские железные дороги и про ваши путешествия на поездах? Потому что вот новость у нас попалась такая, что человек, блогер, путешествовал на поезде.
3: Человек-блогер.
2: И написал,
3: блогер,
2: что...
3: Блогер тоже человек.
2: Да, блогер иногда тоже человек. Как это ни парадоксально. Он написал, что поездка на российском поезде — это мой худший опыт в жизни. Что не понравилось человеку?
3: А в общем, откуда человек этот, блогер?
2: Из Москвы. В общем, он ехал из Москвы в Пермь. Планировал выспаться, поработать. Однако во время посадки узнал, что розетки в поезде не работают. Не работал кондиционер. Температура в воздухе была плюс 27. Не работал. Или в другой человек тоже пишет, и ехал во Владивосток. Не было ни душа в вагоне,
3: ой,
2: ни
3: какие все деловые,
2: ни биотуалет. Ну, а правда, ну неделю без душа. Ты нормально вообще? Тебе комфортно сейчас будет? Я ездил неделю.
3: Я в реке
2: в
3: иногда мылась.
2: Я понимаю. Я ездил тоже неделю в поезде. Я ездил и в Читу из Москвы,
3: ну,
2: и в Улан-Удэ
3: вот
2: я ездил из Москвы.
3: Вот эти вбросы информационные, когда вот эти блогеры из Москвы пишут, что они впервые там выехали в регион. Посмотрите видео, как в Индии ездят на поездах. Какие там поезда?
2: Марина,
3: вот
2: может
3: реально
2: быть, мы будем равняться на Китай, а не на Индию? Давай.
3: Нет,
2: на Китай равняться.
3: Нет, просто все познается в сравнении.
2: Поезд едет 350 километров в час. Расстояние до Санкт-Петербурга 2 часа.
3: Ну, у нас тоже скоро так будет.
2: Скоро будет.
3: Ну,
2: пока нет. Пока мы сталкиваемся с другой реальностью. Либо душ платный, либо его просто нет.
3: Ну, платный, 150 рублей душ, Артем, это
2: душ.
3: Очень дорого.
2: Нет, я тебе
3: ну,
2: просто...
3: Ну, как бы я просто не понимаю, мне кажется, что это такое неуважение к своей стране, хаять, что не те у нас поезда, а зарядки не было. Возьми с собой пауэрбанк, если такой продвинутый.
2: Хорошо, неработающий кондиционер, ты считаешь, это как?
3: Ну, неработающий кондиционер.
2: Летом. Да, Марина, это как?
3: Это единичный случай. Сколько стоил билет на этот поезд?
2: Откуда я знаю?
3: Потому что, например, вот в Самару я ездила.
2: Неважно,
3: на поезде. Фирменный поезд, который идет до Самары. Там все роскошно. Там, ну, как бы все красиво, все здорово. Еще тебя и кормят. Единственное, что мне теперь не нравится, что раньше застилали постельное белье, а теперь это отдельная обувь. Это так сложно. И мне, причем я знаю людей, которые вот это, ну, так делают все профессионально. Шух-шух, все они там... Mm-hmm. У меня же вечно все вот это выпадает, вываливается. И я все время думаю, кого попросить? Ну, то есть... А проводницу-то за деньги надо просить, а какого-то порядочного человека, который на полке рядом. Вот это. Или вот меня что бесит?
2: А у тебя, тебе сложно подушку...
3: Нет,
2: вот
3: подушку могу.
2: Засунуть.
3: А вот под одеяльником там какая-то сложность.
2: А не нужно ничего. Зачем под одеяльник? Просто его сверху...
3: Ну, это колючее шерстяное одеяло.
2: А я им не пользуюсь. Я его даже не доставал.
3: Серьезно?
2: Ты одну простыню стелишь на полочку на свою, где спишь, на матрас, а второй простынкой накрылся, которая называется под одеяльник, и все.
3: Да?
2: Да. Ты не знала, что так можно?
3: Ну, я просто не знала.
2: А, ты просто голенькой спишь, наверное.
3: Конечно, в поезде только там.
2: Просто я посплю в шортах и в майке, мне еще одеяло колючее, 100 лет не нужно. Так, ладно, что еще у нас есть?
3: Что у нас огромное количество сообщений от наших слушателей.
2: Начнем
3: возможно, здравствуйте, пишет Борис, на поезде ездил очень давно, но невозможно забыть эту атмосферу, когда курочка, запеченная в духовке, на ужин, потом спать под чух-чух-чух. А еще мне один раз удалось ехать в настоящей военной теплушке. Это незабываемо, пишет Борис.
2: Я думаю, что три человека в купе, с которыми вы ехали, они проклинали вашу курочку из... духовки.
3: Слушай, а не знаю, это такая классная... Вот это русский дух, понимаешь?
2: Это
3: познакомиться в поезде,
2: это
3: поговорить. Например,
2: есть.
3: Я знаю, есть артисты, ну, в общем, мастерская Дмитрия Брусникина, актеры, которые проводили эксперимент, они ехали по Транссибирской магистрали, там же очень долгая вот эта поездочка.
2: Я ездил по ней, да.
3: И они с ним, в общем, как актеры, они заходили в купе, разыгрывали какие-то сценарии, знакомились с людьми, а потом вышел по итогам этой поездки классный фильм, такие, знаешь, ну, как это называется, спектакль, как короткометражки, как небольшое кино про истории, когда ты знакомишься с людьми. Но это же супер классно и интересно. Ты только так можно
2: если
3: узнать
2: ты актер,
3: свою страну.
2: То да,
3: почему?
2: Если, ну,
3: ты,
2: а если ты, тебе
3: а если ты обычный человек, вот ты живешь, Артем, смотри, ты живешь в Москве, ты никуда не выезжаешь, ты жизни не знаешь. А вот так ты на поезде съездил, поезд, который идет в Москву из Воркуты. Знаешь, там реально люди с необычными судьбами. Это вот сценарий для кино или для фильма. А то, что нам показывают
2: вообще-то, ну,
3: в сериалах,
2: мне не интересно то, что
3: сейчас рассказываешь. Настоящая
2: жизнь в поезде. Мне в смс-ке наших слушателей гораздо интереснее. Доброе утро.
3: Что вы сегодня спорите-то вообще? Что происходит?
2: Спорим?
3: Да мы не спорим, Валентин. Артему поезда не нравятся.
2: Так, вот, например, Юрию не нравится в поездах. Мы просто спросили, что у вас не нравится в поездах, а что нравится. Вот, например, Юрий пишет. Больная до слез тема с поездами. Меня бесит запрет на курение. Необходимо вести отдельные, пусть даже будут дороже билеты, но вагоны должны быть для курящих. Ведь в аэропорту уже придумали, да, зоны для курения. Почему в поездах люди, которые едут несколько дней, нигде не могут покурить?
3: Пусть убегают на станции курить.
2: Ну, только если станция, а если не останавливаются? А то вся
3: такая... Надо бросать уже курить.
2: Ну, видишь, это легко сказать. Но сложнее.
3: Ну вот Юрий
2: сделать.
3: Пишет, кто будет уважать права курильщиков. Просто если открыть ветку, Юрий там много сообщений написал, что, конечно, вагон-ресторан должен работать круглосуточно.
2: Да,
3: Артем
2: я
3: прав.
2: Я тоже так считаю, да.
3: Допустим, и Юрий пишет, допустим, я не хочу спать, хочу сидеть в телефоне. И что, я буду жевать и пить, остальные трое спят в купе?
2: Давайте узнаем об этом у Дмитрия.
1: Автомобильные новости.
0: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Буквально на прошлой неделе я рассказывал о том, что первый современный кроссовер «Лада Азимут» находится на низком старте. Совсем скоро запустят серийное производство первых экземпляров. И лично я с большим интересом жду эту модель. Тем временем производитель выдал еще одну порцию подробностей о работе над проектом. На финальной стадии разработки «Лада Азимут» гоняли по тестам так, будто готовят к полету на Марс. Цифры звучат солидно. Проведено 7220 тестов, 1050 из которых виртуальные, на так называемых цифровых копиях. Для живых испытаний задействовали 370 прототипов, которые в совокупности преодолели более 1,5 миллиона тестовых километров. Видимо, инженеры решили перестраховаться. Мало ли что. Первый современный кроссовер марки, панорамная крыша, электрорегулировка сидений. Тут без 1000 тестов не обойтись. Посыл АвтоВАЗа очень понятный и правильный. На предприятии не просто скомпоновали модель на скорую руку и отправили в серию, а сделали все, чтобы нам было уютно и безопасно. Это самая обнадеживающая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: могу. Одни ярко горят на небе, другие задевают главные струны вашей души. Звезды на ладони. Уникальный музыкальный гороскоп «Радио Шансон». 12 знаков зодиака. 12 любимых песен с ответами на насущные вопросы этого дня. Утреннее шоу в формате 2D на «Радио Шансон». Для лиц старше 18 лет.
1: Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте. Как вас звать? Тома. 72-я, жду, дыхание затая. Быть не может, повторите, я уверен, дома. А вот уже ответили. Ну, здравствуй, это я. Эта ночь для меня

0: Реклама.
1: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка.
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Откровенно, сокровенно.
7: Откровенно о сокровенном.
8: Плюсы и минусы, минусы путешествия по железным дорогам. Что такое?
9: Евгений пишет классное сообщение. Здравствуйте, любимый ведущий. У нас самые поездатые поезда. В России вообще супер. Заходишь, договариваешься с соседями. Типа, попью пенного. Те дают добро. Ты вверх залезаешь, включаешь киношку. Соску в рот, кондиционер работает, чух-чух, не слышно ничего, просто кайф. Я бы с вами поехал, мы бы тогда весь вагон на уши поставили, дембеля бы отдыхали, пишет Евгений. Да, Евгений, слушайте, вы классно путешествуете.
8: Так, раньше очень нравилось путешествовать на поездах, было по 3-4 пересадки, романтика, люблю смотреть в окошко, пообщаешься, найдешь друзей, которых больше не увидишь никогда. Но начали путешествовать на автомобиле на далекие расстояния, и это оказалось еще лучше, чем на поезде. Путешествовать на своем автомобиле – это романтика, помноженная на два. Особенно, когда водитель – муж. Алена Нижегородская.
9: Классно. Область. Лео нам пишет, девушка, только не понимаю, как правильно ее зовут. Ну ладно. Здравствуйте. А, нет. Вот Ольга.
8: Ольга.
9: Она Ольга.
8: Она
9: Я
8: Ольга.
9: Несколько раз в год с семьей езжу на поездах. Очень люблю. Давно у нас уже хорошие вагоны, все чисто. Редко старые попадаются. А если на фирменный поезд купить билет, там и душ бесплатно. А если не фирменный, и в купе... А, в общем, завтрак даже в стоимость входит. Если кондиционер не работает, всегда нужно идти к начальнику поезда, все починит. А кто плохое ищет, он всегда это найдет. Романтика, это плацкарт, соседи что-то расскажут, стук колес, вид из окна в любую погоду шикарен. Главное, правда, настрой. Я вот поняла, чем мне... Допустим, если у вас путешествие надолго, у вас куча вещей, огромный чемодан, и это правда сложно, потому что куча же людей, которые такие, все, мы выходим, поезд еще не приехал, уже толпа стоит, очередь, ну вот это неудобно. Еще
8: но
9: не...
8: сейчас хотя
9: все
8: бы...
9: Все тебя этим чемоданом тюкают, толкают, ну вот когда, вы знаешь, выходить надо, вот этот момент мне не нравится, но это все из-за нас, сами люди в этом виноваты.
8: Сейчас хотя бы поменялась немножечко культура вот поездок в купейных вагонах, потому что раньше, вот допустим раньше, ты садился, у тебя верхняя полка, ты мог всю дорогу ехать на нижней, только ночью там ты отправлялся к себе на верхнюю полку. Сейчас я замечаю, такого нет. Если люди покупают себе билет на верхнюю полку, то они на этой полке едут всю дорогу, они вниз спускаются только в туалет. И поесть, если спросят разрешение, если ты разрешишь им поесть.
9: А сейчас какие-то новые...
8: Да.
9: Там сейчас все строго.
8: Но вот сейчас я тебе говорю, вот раньше люди с верхних полок могли с тобой на нижней ехать практически всю дорогу. Сейчас такого нет. Человек купил на верхнюю, все, он
9: но
8: там...
9: Ну, это же связано с тем, что ситуации. Те, кто на нижней полке, ну, вот, знаешь, которые вот эти вот, как где столик, боковые вот эти, эти места в плацкарте. Ну вот эти люди, которые...
8: Опять про плацкарт рассказываешь.
9: У которых нижняя полка.
8: Поездки на плацкарте.
9: Там же, чтобы нижний человек лег, он верхнего выгоняет наверх. Они могли бы сидеть и ехать за столиком. Типа, знаешь, такие... И в итоге вот это ужасно. И я поэтому, если... В общем, это самое сложное — договориться с людьми. Потому что некоторые, типа, все, выключают свет уже в 6 вечера. У меня однажды было... Я думаю, почитаю книгу. По-моему, я ехала в Сызрань, в город, ну, чтобы до Хвалынска доехать. Я хотела почитать книгу «Воспоминания Петрова-Водкина». Мужика, которые ехали рядом. А там же еще выдают тебе карточку. Карточку.
8: Чтобы ты ночью в туалет мог
9: сходить. И, в общем, и они такие, все, мы спать. А время 18.00. Поезд только как бы из Москвы вышел. То есть еще ехать там до 9 утра. Я думаю, они что, с ума сошли? Думала. А у меня подружки ехали в соседнем купе.
8: Повезло.
9: Они ехали в другом вагоне. Думаю, пойду к ним. Ну, время 6 вечера. Значит,
8: так, они тоже спали уже.
9: У меня нижняя полка. Нет, мы с подружками классно посидели, они с собой возят гирлянды, они и стулы, пряники, подарки всем, то есть с ними ездят. Молодцы, вообще. Такие. И, в общем-то, знаешь, чем кончилось дело? Я в 8 вечера возвращаюсь, чтобы лечь на свою нижнюю полочку спать.
8: А там уже лежит человек.
9: Во-первых, там лежит человек, мою книжечку моего Петрова-Водкина, он, значит, на столик положил, а лежит на моей нижней полке. Да. Я как бы к проводнику говорю, так и так, вот это же мое место, почему тут мужчина спит? Он такой, ну, же ушли, он, наверное, подумал, что навсегда. Я говорю, книга моя, вещь, его все это не смущает. Но он говорит, ну, я понимаю, мне неудобно будить этого мужика. Ну, как бы я думаю, что сейчас, я же сама ушла. Я этим девчонкам говорю, можно я у вас переночую? Они говорят, да, у нас парень сейчас будет где-то там в Рязани выходить, что-то давай, типа, хорошо, подожди. Хорошо, этот парень в Рязани вышел.
8: А проводница не разрешила эту проблему?
9: Ну, он говорит, вы будете их будить? Я говорю, тоже разбуди русского мужика среди ночи. Он пошлет
8: меня.
9: Какой
8: ночи в 8 вечера?
9: Ну,
8: а для русского мужика 8 вечера — это уже глубокая ночь.
9: В общем, давай читать истории наших слушателей.
8: Давай, здравствуйте. Мне больше нравятся поезда. Это так душевно, как в трансформаторной будке. Чего я только не повидала. Спасибо людям, особенно когда им выпить ночью хочется.
9: Слушайте, а как-то я, по-моему, я ехала в Муром, и там, когда ты проезжаешь Гусь Хрустальный, там уже это был вечер, осень, рано темнеет, какие-то люди светят фонариками, что-то продают.
8: В окно.
9: Это, знаешь, как было страшно. Но я потому что вообще от такого отвыкла. А они, оказывается, продавали всякие стопочки из завода Гусь Хрустальный. Вот эти, знаешь, стопочки. Ну, то, что ненужное дома, они это все продавали. И так вот в окно к тебе.
8: Купи стопочку. Стопочку возьми. Стопочку с ней веселее будет тебе ночь скоротать.
9: Так окно-то не открывается, ты понимаешь? Ты
8: тогда смысл.
9: Люди в окне, надо было выходить.
8: Выходить еще надо. Ладно, дорогие друзья, ваши поездаты и истории мы продолжим читать в следующем часе.
0: Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми, не кричи.

0: Просто я устал.
1: А тебе кто больше нравится, Демин или Дымова?
2: А я их не различаю, мне все равно.
3: Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио «Шансон».
4: Духи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Реклама. Сотрудники банков, ФСБ, полиция, прокуратура, инопланетяне и рыцари-джедаи. Кто только не звонит нашим гражданам с призывом немедленно спасти деньги от взлома, сделать перевод или помочь близкому человеку, оказавшемуся в беде. На самом деле все просто. Настоящие сотрудники госорганов не звонят, чтобы провести операции с банковским счетом. Не продолжайте разговор, не переходите по ссылкам, не сообщайте свои данные.
1: Радио «Шансон» представляет 9 октября в Самаре в Доме офицеров «Шансон-парад». Авторский концерт звезд эстрады и шансона. Михаил Шелик и Владимир Асмолов. Владимир Черняков и Ева Амурова. Рада Рай и Руслан Швыдченко. Экс-солист из Бутырки Михаил Борисов и Александр Грауль. «Шансон-парад». Встреча добрых друзей, золотые хиты и неповторимая атмосфера. Ждем вас 9 октября. Самара. Дом офицеров. 6+.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

Жизнь в каждой ноте, в каждом аккорде, в каждом звуке. Живая струна с Ксенией Стриж. Живая струна. Живое общение и живая музыка в прямом эфире. Живая струна с Ксенией Стриж. 8 вечера на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что соответствующий закон о защите русского языка вступил в силу в марте. Вывески, указатели, таблички должны быть выполнены на кириллице и могут дублироваться на языках народов России. 95 новых кластеров федерального проекта «Профессионалитет» начнут работать в следующем году. Они откроются в 42 регионах, в том числе в Башкирии, Якутии, Челябинско-Нижегородской областях, Татарстане, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, проект объединяет колледжи и предприятия. Работодатели участвуют в создании учебных программ, предоставляют современное оборудование и наставников, а выпускники приходят на производство с реальными компетенциями и готовы сразу приступить к работе. Более 250 объектов городской инфраструктуры в Подмосковье адаптировали для участников СВО с инвалидностью. Это в том числе подъезды, пешеходные переходы и остановки, сообщил ТАСС председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. По его словам, специалисты социальных служб проходят по всем регулярным маршрутам передвижения бойцов, фиксируют проблемные места и формируют перечень задач. Люксовый шопинг стал одним из главных трендов среди туристов из Малайзии, приезжающих в Москву. Их интересуют премиальные одежда, косметика, предметы интерьера, местные гастрономические сувениры. Об этом рассказали РИА Новости в столичном комитете по туризму. Малайзийские туристы также предпочитают современные пятизвездочные отели международного уровня в центре города, интересуются городскими фестивалями и экскурсиями по историческим станциям московского метро. Курс доллара на сегодня 86 рублей 89 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. А далее в утреннем шоу в формате 2D продолжаем обсуждать поезда. Что вам нравится или не нравится в таких поездках, пишите в Макс и другие мессенджеры. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Людочка.
2: Да, Игорь Иванович.
1: Что-то у меня в компьютере файл не открывается.
2: А в каком формате у вас файл?
1: Я знаю только один формат. Это 2D.
3: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Спонсор утреннего шоу «Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором». В центре травматологии «Юсуповской больницы» выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно, «Юсуповская больница».
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно. Откровенно о сокровенном.
1: Не знаю, я очень люблю ездить на поезде.
0: Да нет, я согласен, когда
1: самолет
0: ты едешь...
1: Самолет не то.
0: Определенный... Нет, да, самолет в условиях нынешних вообще. Это лотерея, когда он
1: где
0: вылетит.
1: Где ты приземлишься, куда ты улетишь?
0: В каком городе, да, ты приземлишься. В общем, это да, поезд более предсказуемая история. Но в поезде, я тебе говорю, очень важно... вот если вы едете компанией, вас четверо, и вы берете целиком, покупаете купе, вообще никаких вопросов.
1: Просто
0: нет.
1: Вы будете бесить всех остальных своей болтовнёй.
0: Кого остальных?
1: Все равно слышно.
0: Ну соседним. Ладно, слышно. Сделайте музыку погромче, не
1: будет слышно. В общем, раньше у нас, когда не было машины, до города Д, нельзя было доехать прямым поездом от Павелецкого вокзала. И надо было сначала ехать до Ефремова. В общем, там какие-то суперсы, потом до Льва Толстого, потом уже на автобусе или на машине. И я не представляю, как моя мама с нами, с тремя детьми, еще у нас были... Ну, был
0: но, слава богу, вы не погодки, поэтому с вами не было проблем ехать.
1: Ну, допустим, мне 4 года, брат только родился. И, ну, сестра, ей 8 лет. Ну, как бы, поним...
0: 8-4-1, да?
1: В общем, и еще же были все время эти коты бесконечные. А раньше же не было переносок для котов. Ну, конечно. Мы говорим про какой-нибудь там, ну, допустим, 95-й год на календаре. Отмотаем, давайте, календарь.
0: Давайте.
1: Перевернем его на 95-й год назад. И, в общем, и кот у нас ушел. Там какие-то были... Вот сейчас кот не может уйти. А раньше кот просто свободно гулял по этому поезду, наш персик. Я причем... У меня такое ощущение, что...
0: А в каком
1: такие,
0: вагоне персик,
1: ну, типа,
0: сейчас?
1: Кот, если он хочет с вами жить, он должен держаться рядом. Если он хочет найти новую семью, пусть гуляет по поезду. И причем этот кот у нас долго был, он с нами часто ездил. А ты представь, доехать до Павелецкого вокзала с дети и кот, куча еще вещей. Плюс потом
0: а
1: до города...
0: А кот шел рядом, его на руках никто
1: нет,
0: не нес.
1: Нет, он был в пакете, ну или какой-то
0: пакет.
1: Сумк. Ну,
0: кот вот. В пакете, это нормально,
1: просто
0: нормально.
1: Переноски и корзинки появились, конечно, намного позже. Я говорю, мам, как вообще коты добирались до деревни, еще потом оттуда возвращались в Москву. Это для меня магия и загадка. Этот персик довольно-таки долго прожил. И я думаю, вот это удивительная биография у кота, который...
0: Да, вот если бы персик написал книгу, я думаю, она бы стала бестселлером.
1: Там было
0: конечно.
1: Мур-мур-мяу. Вот это он бы писал, наверное. Я просто к чему? К тому, что, помнишь, зимой был вот этот шокирующий случай, и у женщины тоже
0: да,
1: из переноски.
0: Вы... Кота,
1: и
0: да.
1: Кота просто высадили проводницы. Раньше такого вообще не... Это немыслимо. Кот гулял, все такие. Никаких, что, у людей не было аллергии. Сейчас рядом с тобой едет маленькая собачка. Люди там уже ходят, косо смотрят. А это точно вагон для того, чтобы можно тут было ездить с животными? Сейчас все-таки мы реально обнаглели. Сейчас есть вагоны для детей. Женские купе. Ну, то есть это все прям вообще очень цивильно и солидно. Еще и переноски для животных изобрели. Ну, магия.
0: Ну, все, осталось сделать круглосуточно вагоны и рестораны.
1: И
0: вагон бильярдная. И вагон боулинг. И вагон бассейн. И вообще будем все тогда ездить только
1: это
0: на поезда.
1: Это какие-то нейросетевые вагоны.
0: Да, но я бы...
1: Искусственный интеллект, мне кажется.
0: Мне нравится.
1: Ну вот «Жемчужина Кавказа» поезд, говорят, с сауной.
0: Вот.
1: Но это разве безопасно?
0: В смысле?
1: Проедешь свою остановку.
0: А, когда перепаришься? Ну, конечно,
1: ну,
0: бывает.
1: И как бы жена не отпустит в командировку, если знать, что ага, такая в поезде сауна. Нет, дома посиди.
0: В поезде сауна? Там, может быть, еще и бабы будут в поезде? Вы с ума сошли? Так, что тут еще? Конечно, хотелось бы путешествовать в своем личном вагоне, но не заработало. Поэтому путешествую обычно в обычном. Не люблю купе, мне там тесно, не хватает воздуха. Не люблю верхние полки. И не нравятся боковые полки. Такое чувство, что у тебя потерлись все, кто проходил мимо. Но это правда, когда у тебя длинные ноги, так бывает.
1: Либо все... бока, когда сильно связаются.
0: Все остальное на одежду обычно устраивает. И даже если ехать приходится двое суток, и выспишься, и почитаешь, и наобщаешься. И самое главное, подумаешь над смыслом жизни. Дорогие друзья, пишите, скоро вернемся.

0: Откровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Друзья, огромное спасибо, что вы нам так много пишете сообщений, такие длинные, такие
3: Давай
2: интересные
3: уже
2: рассказы.
3: Переходить к ним.
2: Прям даже вот неудобно, что мы много разговариваем про какие-то свои истории.
3: Ну, если у нас есть свои истории, почему же не рассказать в конце концов? Так, Светлана пишет, что считает, что поездка в купе тоже это лотерея. Особенно запомнились несколько случаев. В купе заходит дама с собачкой в переноске, сразу высаживает ее на свое нижнее место. Купе заполнено под завязку, все места заняты, в середине стоят чемоданы неподъемные. Собачка периодически встряхивается. С нее столбом поднимаются мелкие частицы, которые разглядела Светлана. Да.
2: То есть это не шерсть, это что-то другое?
3: Мелкие частицы, да. Хозяйка не придумала ничего...
2: Собака на атом разлетела.
3: Хозяйка не придумала ничего лучшего, как поставить миску собачью прямо на столик, которая та подходила и пила. Простите, но запах псины был ужасный. До тошноты. Я пошла к проводнику. Он сказал, чтобы я сама менялась с кем-нибудь из других купе. Да кто же на такое согласится? Так и ехали, страдали всю дорогу. А второй случай. Не работал ни один туалет в вагоне. Дело было зимой. Ехали по темноте. Проводницы направляли всех в соседние вагоны. Спасибо зятю, который позвонил на горячую линию РЖД. И, о чудо, все туалеты мгновенно отремонтировали. В общем, в любом случае, большое спасибо нашим железным дорогам, что всегда помогают проводники. И даже когда у меня поднялось давление, пришли, измерили, дали таблетки, все здорово. Вот эта история
2: Светланы. Светлана, ну вы прямо как Карамзин писал «Путешествие из Петербурга».
3: Да.
2: Так у вас интересная такая вообще рассказ, история и про собаку,
3: которая
2: и про
3: распалась
2: частицы.
3: В купе на мелкие частицы, на и потом
2: атомы.
3: Опять собралась, увидев миску с водой.
2: Безумно интересно, вот именно слог хороший. Елена пишет: «Доброе утро, любимый ведущий на любимом радио Шансон. А я очень люблю поездки на поезде, в основном всегда мне везло с соседями, и был опыт даже продолжения общения на несколько лет. Секрет простой. С собой я всегда беру бутылочку шампанского, и пока никто не отказывался от моего предложения отметить путешествие». Вот так вот, понимаешь, Артем, люди путешествуют. Пока кто-то смотрит, как пьет собака и пахнет псиной, другой человек в соседнем купе открывает маленькую бутылку игристого и говорит: «А давайте бахнем за путешествие».
3: Так, Артем нам пишет: «Когда было 22 года, ездил к девушке на поезде. Приехал на 3 дня. До Нового года забил холодильник продуктами и планировал обратно ехать 3 января, но у нас что-то с ней не срослось. В итоге пришлось выехать 30 декабря из Нижнего Новгорода. Билет поменял, на вокзале проспал, поезд ушел. В итоге Новый год встречал в поезде плацкартном, денег нет, есть охота. Попутчики, спасибо, на добрые попались, накормили, напоили и ехали 2 дня. В общем, да.
2: Класс. Я как-то тоже ехала, был слет каких-то стоматологов, все купе было женщины-стоматологи, и они меня научили зубной щеткой открывать бутылку вина, если у тебя нет открывашки под рукой. Это знание.
3: Чему теперь... еще могут научить стоматологи?
2: Стоматологи, конечно.
3: Да.
2: Правильно чистить зубы. Елена пишет: «Здравствуйте, лучший ведущий, хорошо, хоть не про поесть у вас сегодня тема. Поезда обожаю с детства, больше всего мне нравилось ехать на верхней полке и смотреть в окошко, любоваться всем, что доступно взору. Обожала ходить за кипятком к Титану. Один раз дверца от качания откинулась и краем оставила глубокую рану на всю жизнь на сгибе руки. Всегда попадались очень хорошие соседи. Только в прошлом году мне не повезло по дороге из Гагры. Ну и бог с ними. Купе не люблю, только плацкарт. Очень много интересных историй. Случалось и прекрасных, интересных людей. Но это долгий рассказ».
3: О, правильно. Долгие рассказы уже не успеем прочитать, но это все произойдет уже совсем скоро после короткой рекламы. Не переключайтесь.
4: Реклама.
5: Укротитель тигров. Карлос Брешани. Морские львы.
6: 12 сентября в Самарском цирке.
5: 0+.
4: Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В Максидоме по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.
7: Максидом.
4: Пятый канал представляет: Инга Оболдина, Дмитрий Ермак. Детектив, близкий к народу. Далеко до Москвы. Премьера завтра в 11:45 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
8: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Откровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Да, очень много историй, и все они, конечно же, посвящены
3: поездке,
2: да,
3: на
2: вашим поездкам на поездах.
3: Ольга нам пишет: из-за того, что нельзя курить в поезде, муж в свое время отказался ехать в Красноярск на концерт Александра Новикова. Сейчас он об этом очень жалеет. Я, конечно, понимаю, что большинству не нравится запах, когда курят, но действительно, можно же разрешить курить в последнем тамбуре не вагона, а поезда. И кто действительно не может без этого, пусть идут туда курить через весь поезд. А если надоест ходить, может, и без курева проведут поездку. А кто-то, может, и бросит после этой поездки. Но не надо запрещать. Нужно создавать неудобные условия, когда вот и можно, но другой раз из этих неудобств, может, и не пойдешь делать. Лучше подождешь. Пишет только свою историю и отношение к курению.
2: Я просто помню, когда вот, ну, я застал времена, когда курили в поездах в любом тамбуре. Кто-то курил в туалете.
3: Ты говоришь, в самолетах раньше курили.
2: И в самолетах раньше сидя курили. В каждое кресло было вмонтировано пепельница. И если ты сейчас будешь лететь на каком-то стареньком самолете, то и увидишь, что...
3: Типа Як-40?
2: Ну, не знаю.
3: Или как... на каком?
2: Ну, какие-нибудь тушки там, я не знаю. Ну, у них прям сиденье. Ой, это... Как это называется?
3: Подлокотник.
2: В подлокотнике. В каждом подлокотнике была пепельница.
3: Слушай, ну а с другой стороны...
2: Дым коромыслом стоял вообще.
3: Сейчас
2: я застал эти времена.
3: Меньше людей, которые курят.
2: Сейчас, да, меньше людей, да, которые курят.
3: Может быть, молодежь вообще не будет курить когда-нибудь. Хотелось бы, чтобы они не обрели эту вредную привычку.
2: Чтобы люди перестали курить, нужно сначала перестать продавать, что они курят. Вот и все.
3: Но это уже совсем другая тема.
2: Да, это уже совсем другая история, согласен. Ил-14, там были пепельницы, вот Газарис вспоминает. Вот. Люблю поезда, пишет нам Виталий. Все 80-е работал начальником поезда. Ничего себе. Вот у кого история, я представляю, да? Так вот с Виталием поговорить. Часик на эту тему. Было много историй, веселых и грустных. Времени на все не хватит. Самый мой любимый маршрут был Владивосток-Харьков. 8 суток. Чего только не случалось во время поездок. И ни одной истории, Виталий. Но хоть какую-нибудь одну бы написали историю.
3: Ну да, действительно интересно.
2: Что это общие вот эти слова? Да, было, было и всплыло.
3: А вот Валерий пишет: вот слушаю, вспоминаю 2001 год. Из Владивостока мы ездили в Киев, потом обратно. Конечно же, плацкарт самое было печальное. Открыть окно или закрыть его обратно. Помыться вообще только в туалете под краном, мокрым полотенцем. А про кондиционер, да и вообще тогда никаких разговоров не было. Благо, поездка была с пересадкой в Москве. 3 часа успели находить, где принять душ. Вот это был кайф. И самое главное, не покупать билеты туда, где рядом туалет. Вот,
2: да,
3: пишет Валерий. Да. Лайфхаки из 2001 года.
2: Да, ну и, конечно, вот раньше, когда не было кондиционеров, мы температуру в вагоне регулировали с помощью вот этих вот...
3: Окна.
2: С помощью окон, да, которые в купе открывались, закрывались и в коридоры.
3: Виталий тебе пишет, хотел истории. Например, я 4 раза принимал роды. Одного мальчика назвали моим именем. Сейчас ему 43 годика.
2: Хорошая история.
3: Виталий,
2: вот, Виталий.
3: Ну вот, это да.
2: Вот видите, можете же, если чуть-чуть как бы не полениться и
3: вспомнить,
2: написать чуть больше букв, чем было написано ранее.
3: А вот Алексей пишет, первый раз ехали в этом году на поезде обратно на «Ласточке». Купе как будка, вообще не понравилось. А вот «Ласточка» зашла, вынужденная мера, потому что бензина не было, Алексей из Ставрополя. А, нет, слушайте, «Ласточки», которые 4 часа, быстрый поезд, сидит и едешь, и там есть и вагон бистро, вообще красота. Интернет работает, все здорово. Если только ты не попадаешь в вагон, где едут школьники на каникулы или на экскурсию.
2: Ну, не работает интернет, не надо вот сейчас нам рассказывать.
3: Ну,
2: даже
3: там,
2: когда
3: там
2: ты подключаешь
3: то, интернет,
2: Wi-Fi,
3: там
2: он все равно не тянет.
3: Ой, здесь какая-то мультимедиа-система, можно какой-то фильм посмотреть.
2: А, вот мультимедиа-система
3: ну,
2: там
3: ну,
2: есть.
3: Ну и нормально.
2: Да. Так, я аэрофоб, признается нам Елена, и поэтому предпочитаю перемещаться по стране только на поездах. В этом году мои перемещения были Киров-Пятигорск почти 3 суток. Пятигорск-Сочи 12 часов, Сочи-Киров 2 суток. Вроде как накаталась, но уже снова куплены билеты на поезда. В ноябре я увижу Питер. До встречи с вами на «Эх, разгуляет». Ну что ж, встретимся. Действительно, почему
3: ой,
2: нет?
3: Уже хочется. 18 ноября или 19?
2: Какая разница?
3: Подробности, друзья.
2: Когда нам купят билеты, мы узнаем, какого числа.
3: Так, смотри, 19 ноября в Санкт-Петербурге, БКЗ «Октябрьский». Билеты на сайте radioshanson.ru. Имейте в виду, что билеты быстро разлетаются, как горячие пирожки или как билеты на поезд. На какой-нибудь. Иногда же бывает, что направление какое-нибудь, например, в Кострому. Если ты захочешь в пятницу вечером уехать ехать в Кострому, тебе билеты нужно бы из Москвы покупать, ну, месяца за два. Потому что там всего, я не понимаю, 4 вагона всего. Ну, это же, это мало.
2: Серьезно?
3: Там ласточка какая-то, это микроласточка. Она еще тормозит в Ярославле, ну, в остановке.
2: Это не ласточка, это калибри какая-то.
3: Калибри. Нет таких поездов, потому что у нас таких птиц не водится.
2: А ласточка
3: маленькая. А поезд фламинго, если бы был. Что ты думаешь об этом?
2: Он был розовый, как минимум. Розовые вагоны и чисто женский поезд.
3: Почитай еще сообщение.
2: Да ничего, я уже не успеваю. Да,
3: а мне кажется, наш гость звонит, которого надо встретить, который «Звездный завтрак» пришел.
2: Слушай, а вот сходи, правда, встреть.
3: Ну давай, почему музыку включай.
2: Какую музыку?
3: Ну, чтобы для гостей, послушали для... музыку.
2: А, нет, сейчас будет не музыка, сейчас будет полезная информация о том, что нужно скачивать мобильное приложение Яндекса Радио. Да, если еще не скачали, вот послушайте информацию.
0: Радио Шансон теперь с вами и на Яндекс Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите Радио Шансон в приложении Яндекс Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, Шансон один. Для лиц старше 18 лет.

0: лужи соленые. А ты не плачь, ведь я тебя обожаю.
1: Утреннее шоу в формате 2D на радио «Шансон» с Деминым и Дымовым.

0: фотографии. Три на четыре. Три на четыре.
1: Реклама.
2: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
9: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро – всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
11: Откровенно, сокровенно.
12: Откровенно о сокровенном.
13: Мария, любовь тебе откровенно рассказывает о том, что ты спрашивала, что непонятная ситуация с полками происходит. Они как бы стали меньше.
14: Или я шире, стала, да, больше. Я, да. Я вопрошала.
13: Любовь тебе пишет, что действительно раньше реально полки в поездах были шире.
14: Это мы уже были, любовь.
13: Когда-то я с мужем вдвоем помещалась на одну полку. Кстати, я тоже помню, как два человека ехали на одну полку.
14: С мужем любовью помещался на одну полку?
13: Сейчас я одна с трудом помещаюсь. Всегда в плацкартных вагонах были полки меньше, чем в купейных. Люблю купейные старые немецкие вагоны, мы их называли шоколадки, у них внутри коричневая отделка, и полки даже можно было отодвинуть от стены примерно на 10 сантиметров, увеличив тем самым ширину ее. Сейчас я очень не люблю двухэтажные тверские вагоны, у них и полки узкие, еще у них металлический ободок, сидеть невозможно.
14: Ой, ну только, вы прям как будто придираетесь.
13: Только лежать, но у них огромный плюс, билеты намного дешевле. А еще люблю в поездах спать под стук колес, и очень не люблю шумные компании, которые мешают спать и ржут с рассолом в соседнем купе. Это про тебя.
14: Ты без рассола, но ржешь тоже.
13: Нет, спроси у всех, с кем я ездил в Ростов. Я был
14: тихенький
13: вообще просто.
14: Смотрите, классная история от Федора. Доброе утро. Поезд Архангельск-Москва. Я садился на станции Плесецк. А был в командировке. Вагон темный. Дверь открыл какой-то полуобнаженный мужик весь в татуировках. Оказалось, полный вагон освободившихся заключенных. Проводника не видел до самой Москвы. А он, наверное, роды принимал в каком-то другом купе. Нам же вот рассказывал наш начальник поезда, как это бывает. А в купе мы пили до самой Москвы. Бедная моя печень. Но все было мирно. Узнал много интересных историй. Вот это, конечно... Вот это... Ну, ты же про это книги надо писать, мне кажется.
13: Да, это правда.
14: А мне тут внепланово, знаешь, моя подруга только что написала сообщение, что ее собака Стич теперь слушает наши с тобой эфиры иногда подвывает.
13: А кто ей больше нравится, Демин или Дымова? Или она их не различает?
14: Стич — это мальчик, я имею, собака.
13: Собака, да. У меня в молодости была незабываемая поездка, пишет Ольга. Каждый год Москва, Днепропетровск и обратно. Так вот, пошла я в конец вагона, в эту чудную комнату. Вагоны старые, умылась, почистила зубы. Открываю защелку, вдруг такой, да, удар в дверь. Дверь внутрь с страшной силой распахивается, и прямо возле глазов кость. Прямо возле глазов кость вошла. В общем,
14: возле глаза кость? Это же уже череп.
13: Орбита, вот, орбитальная кость. Вышла, обложила этого мужика, пошла спать. Утром вижу крик мужа, проснулся. Он говорит: ты себя видел? Я смотрю в зеркало, а у меня фингалы на пол лица. Вот так вот дверь
14: Это открыли. Поездочка нормально.
13: Да, поэтому веселая поездочка.
14: Надо раздвижить, спасибо, чтобы Ольга. Были двери.
13: Согласен.
14: Так, Татьяна пишет: вообще правильно, всегда важен настрой. Боковушки я обожаю, всегда попадают хорошие попутчики. И вот сегодня я на пути в речной круиз, а оттуда в любимый Питер на поезде. Всем отличного настроения, адекватных и позитивных попутчиков. И самое главное, вот самому всегда оставаться адекватным и позитивным попутчиком, потому что иногда бывает, люди вот не успели купить еду, а многие с собой набирают кучу еды. Но вам что, сложно поделиться, угостить человека? Ну, мне вот это непонятно, когда кто-то хрустит, и ты видишь, что...
13: Когда кто-то ест курицу, я считаю, что все должны есть курицу. Тогда будет
14: тогда
13: у всех...
14: Тогда это будет справедливо.
13: Да, потому что если
14: я 100 лет не ела курицу.
13: Если кто-то ест яйца, все должны есть яйца. Ну, так это работает. Ну, да? Мне так кажется. Так это должно работать.
14: А сколько тогда яиц надо наварить на весь вагон, чтобы все прям ели?
13: Ну, десяток свари. Ну, зачем на весь вагон?
14: Ну, мы, ты знаешь, опять вот, смотри, поедем мы с тобой опять в Сапсане, вот я посмотрю, мы с тобой с курицей зайдем и с яйцами. Ну, нас с тобой засмеют.
13: Мы всегда ездим в вагоне-ресторане, Марин. Нам не нужно брать с собой курицу.
14: Ну, там же нет, яйца и курицы там не дают, в меню нет.
13: Ой, и слава богу. Так, все, друзья, впереди у нас гороскоп.
14: Как жалко, что мы все истории в эфире не успели озвучить. Простите нас.
13: Так бывает, Марин.

0: звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Первая осенняя пятница на календаре, 4 сентября. Давайте смотреть, какие песни нам поют сегодня звезды и по какому поводу. Овны, возможно, судьбоносная встреча с человеком, схожим с вами жизненными принципами. В остальных сферах полное затишье. Советная песня «Дурак ты, Вася», группа «Элиса Повал».
2: Ведь в этой жизни главное найти того же, кто любит плацкарт, так же, как и ты. Тельцы, сегодня ваш день, звезды на вашей стороне, и в финансовых вопросах, и в любовных. Успех вам гарантирована. Ваша песня «Семь небес» Евгения Григорьева.
1: Близнецы, день благоприятен для получения новых знаний, освоения профессии. Все, что вы узнаете сегодня, вам пригодится обязательно в будущем. А песня этой пятницы «Без любви твоей не смогу» Артура Руденко.
2: Раки, сегодня получится абсолютно все. Сегодня вы можете очаровать кого угодно и произвести отличное первое впечатление. Пользуйтесь этим и заведите несколько новых полезных знакомств. Ваша песня «Шансонье» Валерия Кураса.
1: Львы, обратите внимание на сны, ведь сегодня они окажутся вещими. Постарайтесь запомнить даже детали мелкие. Они предупредят вас о чем-то важном. Ваша песня «Золотая рыба» Александра Новикова.
2: Девы, во всем ищите творческий подход. Посмотрите на вещи под другим, несвойственным вам углом. Ваша песня «Небоскребы» Вилли Токарева.
1: Весы, энергичность и активная жизненная позиция сегодня принесут вам большую прибыль. День благоприятен для заключения соглашений и подписания новых договоров. Совет дня. Песней будет светло Михаила Бублика.
2: Скорпионы, ваше трудолюбие и упорство будут замечены, и это приведет к повышению и, возможно, даже внезапная прибыль. Ваша песня «Лорка Джанго».
1: Стрельцы, вы раскроете в себе новые таланты и можете быть уверены, что вас ждет успех на новом поприще. Все как в песне «Аэропорт» Елены Ваенги. Еще бы знать, что такое поприще.
2: Ну, это типа козероги. Если не решиться и не начать сейчас, по сторону такое благоприятное время наступит не скоро, так что не теряйте свой шанс. Ваша песня «Один день» Татьяны Булановой.
1: Водолеи, звезды сегодня располагают получить новые впечатления, знакомства, эмоции и даже посетить новые места. Вы находитесь на подъеме, и вы ощущаете максимум жизненных сил и энергии. Совет дня в песне «Калифорния» Владислава Медяника.
2: Рыбы, лучшее время, чтобы спланировать поездку или даже отправиться в путешествие. Сейчас не время впадать в уныние, ведь жизнь не стоит на месте, и вы тоже не стоите на месте. Подсказку ищите в песне «Последний полет» Михаила Шуфутинского.
1: Радио «Шансон» всем желает легкой и музыкальной пятницы.

телешоу в формате 2D. Демин и Дымова. Третьим будешь? Утро доброе на радио «Шансон».

0: голосом.
1: 10 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Вылов лососевых в этом году в 2,5 раза хуже, чем в прошлом. Цены уже превысили показатели прошлых лет, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков. Он добавил,

0: Камчатской и других областей. Сейчас на федеральном уровне действует общее для всех регионов ограничение на продажу спиртного с 23 часов до 8 утра. Ограничения в определенные дни устанавливают на основании региональных законов. Пассажиропоток у станции метро рядом с крупнейшими столичными вузами вырос до 188% с началом учебного года. Об этом ТАСС сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Лексутов. Абсолютным рекордсменом по приросту стала станция Университет дружбы народов около РУДМ. Кроме того, пассажиропоток увеличился на станциях Бауманская, Университет, Юго-Западная, Фрунзенская, Новослободская. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», Татьяна Куртукова и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол. Возрастное ограничение 12+. А далее в утреннем шоу в формате 2D «Звездный завтрак». Сегодня у нас в гостях президент Федерации рыболовного спорта России Александр Комиссаров. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Звездный завтрак на радио «Шансон».
2: Спонсор утреннего шоу – Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
3: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
2: Здоровье и комфорт нашего пациента. Превыше всего имеется противопоказание. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».

воздух любви смешался с запахом.

0: Ильича.
1: Звездный завтрак на радио Шансон.
2: 10:06 в Москве, дорогие друзья, это «Звездный завтрак» на радио «Шансон». И сегодня у нас в гостях президент. Настоящий.

0: настоящий президент Федерации рыболовного спорта России Александр Комиссаров, которого мы с огромным удовольствием приветствуем в нашей студии. Доброе утро.
1: Здравствуйте, Александр.
2: Да, здравствуйте, уважаемые ведущие.
0: Ведущие, да, можно так.
2: Ведущий радио «Шансон» и, самое главное, слушатели.
0: Ну, рассказывайте, как просыпаются... Вот
1: как
0: обычно...
1: стать президентом?
0: Нет, это уже второй вопрос. Первый вопрос. Как просыпаются президенты, тем более президенты Федерации рыболовного спорта? Ведь все рыбаки, по традиции, они встают очень рано. Потому что с утра на зорьке начинается самый мощный клев. И уже потом, когда солнце встает, там часов в 10, клев прекращается. У вас как это все происходит?
2: Все правильно. Действительно, рыбалка – это рано утром, затемно.
0: Даже вот затемно надо начинать?
2: Это затемно, да. И заранее нужно к рыбалке готовиться накануне. И прикармливать тоже нужно заранее.
0: То есть, в принципе, утренние подъемы вам даются легко, ранние, я имею в виду?
2: Да, с детства. Я начал рыболовить в 5 лет и на рыбалку встал в 4 утра, когда еще темно было.
0: Да, да. Вспоминаю, у меня то же самое было практически. Только я не стал президентом.
1: Но ты рыбаком стали. Не стал, и давай начнем с этого.
0: И вот второй вопрос. Как вы стали президентом? Кто за вас голосовал?
1: Как вообще в России появилась Федерация рыболовного спорта?
2: Федерация рыболовного спорта России у нас появилась. Исторически мы вышли из РОРСа. Это Российское общество рыболовов и охотников. Вот. РОРС основан в советское время. То есть это почти столетнюю историю РОС имеет, без малого. Наша федерация была зарегистрирована 17 ноября 2006 года. И в этом году, уважаемые телеслушатели, у нас юбилей 20 лет.
0: 20 лет федерации рыбного спорта.
2: Рыболовного спорта.
0: Рыболовного спорта России.
2: Исторически я пятый президент. Должность выборная. Голосуют наши члены федерации. На выборах в 2022 году, в феврале месяце, за меня проголосовало 68 региональных федераций, одна федерация воздержалась.
1: Ого. 69. А какие-то у вас были заслуги? Ну, то есть вы, типа, много рыбы наловили? Или...
0: Как о вас узнали?
1: Вы
0: вот
1: дальше
0: 60...
1: всех закидываете поплавок.
0: Как стать популярным вот в вашей, допустим, да, структуре, в вашей федерации, чтобы о тебе узнали все и проголосовали именно за тебя? Как это вот достигается?
1: Вы дарили всем мормышки? Голосуйте за меня.
0: Или у вас больше всего было подписчиков в какой-нибудь социальной сети, и все такие: о, глянь, у него нормально ловит. Давай он будет нашим президентом.
2: Знаете, ситуация с выбором была достаточно интересная. Было 7 кандидатов, несколько губернаторов, замгубернаторов.
0: Ничего себе!
2: Представители из бизнеса. Ну, то все уважаемые люди. И, в общем-то, до решающего тура, ну, дошло 2 человека. То есть это губернатор, действующий сейчас. Ну, я не буду называть фамилию.
0: Хорошо.
2: И я, в общем-то, проведя предвыборную кампанию, ну, в общем-то, стало ясно, что проголосуют за меня, да. Фактически на выборы был выставлен один кандидат, проголосовали за меня. Как я попал? Попал по просьбе моих друзей-спортсменов, потому что я действующий спортсмен, в ловле спиннингом с берега. Вот. И у меня была идея строительства спортивных водоемов, развития рыболовного спорта. С этой идеей, скажем, я пришел в федерацию, мою инициативу поддержали. Это первое. Второе. Необходимо было привлекать финансирование в федерацию, и я являюсь спонсором Федерации рыболовного спорта России, то есть моя компания, то есть где я являюсь генеральным директором и учредителем.
0: Я уже знаю, о чем мы поговорим скоро, в ближайшее время.
2: Да,
0: что за компания у вас?
2: Вы знаете, компания...
1: Лодки выпускаете, удочки?
2: Никогда в жизни не угадаете. Компания не связана вообще.
1: Играем
2: ни с рыболовным
1: в игру.
2: Спортом.
1: А у вас нет подарка для наших слушателей, кто угадает, чем вы занимаетесь?
2: Многие слушатели меня лично знают. Ваше, вот, потому что я активно участвую в разных мероприятиях, но компания вообще не связана ни с туризмом, ни с рыбалкой.
0: Да, и мы сейчас, у нас будет время поугадывать, да. У нас будет целых 1,5 минутки для этого. Сейчас сделаем небольшую паузу, дорогие друзья. Если есть вопросы к нашему гостю, задавайте. Александр Комиссаров у нас сегодня в «Звездном завтраке».
3: Реклама на радио «Шансон». На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от 1 минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Тбанк».
4: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
5: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
4: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
5: Танцпол подойдет?
4: Танцпол всем подойдет, Людочка!
6: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
8: «Звездный завтрак» на «Радио Шансон».

0: «Завтрак» на радио «Шансон».
1: Итак, дорогие друзья, это «Звездный завтрак», самый профессиональный профессионал, самый главный человек по рыбалке в нашей стране, президент Федерации рыболовного спорта России Александр Комиссаров. Вы можете задавать любые вопросы. Например, клюет там где-нибудь в вашем ближайшем болоте рыба или не клюет?
2: Ну, а если клюет, то какая? Никакие вопросы надо задавать. Во-первых, мы
1: любые
2: тут за эфиром
1: вопросы можно
2: выяснили
1: задать
2: у Александра, что, оказывается, главный принцип спортивной рыбалки — это то, что поймал рыбу, ее надо отпустить. А не нести жене.
1: Как если же, тебе
2: как
1: жалко,
2: же
1: ты
2: жена
1: уже...
2: Жена должна мужа отпускать на такую рыбалку, что он с нее принесет?
1: Медаль. И диплом, и грамоту.
3: Вы знаете, у нас наша общероссийская федерация на аккредитованном спорте, и мы, только наша федерация имеет право присваивать мастер спорта международного класса и мастер спорта Российской Федерации. Конечно, мастер спорта — это первый среди равных рыбаков, таких же профессионалов, как он. По поводу жены. Я вот часто ловлю рыбу и раздаю друзьям, и вот раздаю, и один раз ко мне жена моего близкого друга подошла, она сказала: «Саш,
1: можно я больше не давать?
3: Не приноси рыбу, у меня маникюр дороже стоит».
1: А ваша жена что говорит по этому поводу? Приноси, не приноси?
3: Моя жена, она уже смирилась с этим. Просто.
1: Ясно. Какая ваша самая любимая рыба, самая вкусная, по вашему мнению, из того, что вы же наверняка много и где ловили, не обязательно в Москве и в Подмосковье, может быть, это какие-то дальневосточные или, может быть, вообще какие-то экзотические реки типа Амазонки?
2: Или вы в целом не любите уже рыбу, именно вам нравится процесс?
3: Вы знаете, поскольку рыболов-спортсмены, они обладают техникой ловли, снасти, они очень много рыбы ловят. Uh-huh. Вот, могу пример привести. Там, на одном из водоемов подмосковных был безлимит по ловле форели. Я там за 3 часа поймал 39 килограмм. Форели, там, навеска 300-400 грамм, 119 штук. Вот. И потом, ну, как бы в азарт вошел, то есть ловить. А потом, естественно, я всем раздал ее, эту рыбу. Вот, поэтому спортсмены...
1: Вас больше не пускают на этот водоем, я так понимаю.
3: Да,
1: вы
3: да,
1: там в черном списке, в золотой рамочке.
3: Владелец водоема посмотрел, у него там, ну, при том, что это было 1500 рублей стоил, безлимит форели, представляете,
1: ну, да, это дешево,
3: несколько лет назад.
2: То есть это запрещенный прием, как нельзя боксерам где-то вот в драке, в уличных, проявлять свои способности и таланты.
3: 100%. Профессиональные спортсмены, они очень, ну, у нас спорт высших достижений, но мы считаем, что мы профессиональные рыбаки. Конечно, очень много ловят рыбы, поэтому... Они стараются ее отпускать, беречь биоресурсы. Поэтому главный принцип нашей федерации — поймал, отпустил, чтобы можно было дальше эту рыбу ловить и радоваться. И вот мы сейчас создаем спортивные водоемы по карпфишингу. И, скажем так, потому что там трофейная рыба, 20-25 килограмм карпы, и если их забирать, то новые они не вырастут.
1: Конечно. А если вырастут, то через 25 лет.
3: По поводу любимой рыбалки. Вы знаете, у меня любая рыбалка любимая, но одна из любимых — морская, океаническая.
1: Ух ты, с яхты.
3: Ну, с лодки, с яхты. Но с яхты нет, потому что она не приспособлена для рыбалки, есть спортивные катера специальные. Почему? Потому что в океанах, у нас океан омывает 2/3 нашей суши, 40 тысяч видов рыб.
1: Угу.
3: И когда ты ловишь...
1: Сколько из этих 40 тысяч лично вы попробовали на вкус?
2: Или хотя бы увидели лично?
3: Я думаю, что там не больше сотни, наверное, потому что рыба огромное количество, всех не переловишь. И вот когда ты ловишь море, ты неизвестно, что ты поймаешь. Вот в этом как бы прелесть рыбалки. А речная рыбалка, конечно, это у меня любимая рыбалка — это на чевычу. Вот, это очень интересно, царь рыба,
1: да,
3: среди всех красных.
1: А говорили таймень, что царь рыба, а не чавыча.
3: Вы знаете, таймень тоже, вот, любимая рыбалка.
2: То есть они там рыбы между собой не договорились, кто царь рыба.
1: А вот если мы договорились, у нас есть президент Федерации рыболовного спорта, то рыбы между собой, Марин, еще не договорились. Дорогие друзья, вы всегда можете присоединиться к нашей беседе, задавайте свои вопросы президенту Федерации рыболовного спорта России Александру Комиссарову. Мы готовы на эти вопросы отвечать. +7 909 955 103 0. Но сейчас небольшая пауза.
0: Реклама.
4: 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
5: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений. На Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
6: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
7: Товарищ, ищешь подушку добротную, производство российского и комфортную? Запомни сам и передай друзьям. За подушкой пуховой в Славянский базар. Подушки пуховые, наши, российские. Качество, ГОСТ, цены низкие. Славянский базар.
8: Радио «Шансон» представляет 9 октября в Самаре в Доме офицеров «Шансон-парад». Авторский концерт звезд эстрады «Шансона». Михаил Шелик и Владимир Асмолов. Владимир Черняков и Ева Амурова. Рада Рай и Руслан Швыдченко. Экс-солист «Бутырки» Михаил Борисов и Александр Грауль. «Шансон-парад». Встреча добрых друзей, золотые хиты и неповторимая атмосфера. Ждем вас 9 октября. Самара. Дом офицеров. 6+.
9: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Бархатный шансон. История. 2009 год. Греция. Ситония.

0: не было и нет. Лучше этих лет, лучше этих лет.
1: Бархатный шансон по волнам любимых песен.

0: «Звездный завтрак» на радио «Шансон».
1: Ой, как же все интересно-то, как мне это все нравится.
2: Так, самое интересное, вообще-то столица в эти выходные отмечает День города. И наш гость Александр Комиссаров знает, чем заняться тем, кто любит рыбалку, потому что будет рыболовный фестиваль. Это будет на ВДНХ, правильно?
1: Соревнования же какие-то, да, будут или что? Или просто фестиваль?
2: Останкинский пруд. Это там, где видно башню.
3: Да, уважаемые слушатели, уважаемые ведущие, я всех приглашаю завтра, 5 сентября, в субботу, на Останкинский пруд, угу, возле Останкинской телебашни. То есть, да, ориентир телебашни. Рядом метро, вы знаете, какие ВДНХ там и разные метро.
1: Что мы там будем делать?
3: Начало регистрации в 10 утра, мы будем ловить рыбу.
2: Угу. То есть у нас соревнования по спортивной рыбной ловле?
3: Это любительское соревнование, это фестиваль, который мы проводим совместно с ВДНХ, с Росгвардией, с префектурой Северо-Восточного
1: округа. Что с собой брать, кроме удочки?
3: А с собой можно брать одну удочку и один фидер, закидушку. С собой брать наживки, прикормки. Основная ловля рыбы – это карп, который мы запустили туда 1,5 тонны. Навеска 30...
2: А если
3: 30...
2: сейчас кто-то выловит, вот сейчас поедет или там
3: нет,
2: охрана?
3: Нет, сейчас там охрана, во-первых, ЧОП. Во-вторых, изъятие из этого пруда запрещено. Ну и в-третьих, уважаемые слушатели, все-таки я бы не рекомендовал есть вам рыбу из московских прудов, честно. Потому что все-таки, хоть она рыба и качественная, и хорошая, но вода все-таки в водоемах, она разная у нас. Uh-huh. Вот, могут попадать различные там стоки, осадки. Вот. Хотя в последнее время хочу отметить, что вода в Москва-реке в Яузе, она стала намного чище. И более того, рыбы очень много расплодилось, потому что здесь нет браконьеров, а рыбы много. Вот.
1: Ну и, конечно, у нас за всем этим следит губернатор, которого вы, кстати, обыграли на выборах, когда была выборы президента Федерации рыболовного спорта.
2: Так, ладно, подождите, я шучу, конечно. А приз какой будет? Кто вот больше рыбы на... Какая
1: какой
2: задача
1: приз?
2: У этого
1: все,
2: спортивного...
1: Все, что поймал, забрал? Или
2: нет,
1: все,
2: подожди,
1: что поймал, и приз
2: забирать,
1: медаль?
2: Не забирать.
1: Приз,
2: нужно
1: медаль, да,
2: быстрее, наверное, выловить, больше.
3: А, смотрите, у нас регламент в 10 часов регистрация, далее в 10:30 открытие. В 11 часов по секторам расходятся, в 12 старт рыбалки. В 14:30 окончание, взвешивание, подсчет улова судейскими бригадами. Далее награждение. Главный приз – это сертификат на бесплатную рыбалку с президентом Федерации рыболовного спорта России.
1: То есть с вами?
3: Со мной, да. Угу. Помимо этого у нас предусмотрены кубки, медали и грамоты. Вот. Ну и, скорее всего, будут призы от спонсоров.
1: Ну а с вами круто большие порыбачить, потому что всегда в любой луже можно поймать ведро вкусной рыбы.
2: 100%. И главное, отпустите ее
1: потом. Нет, сделать вид, что отпустил.
3: И отпустить. Главный принцип нашей федерации, уважаемые слушатели, еще раз хочу, поймал, отпустил, оставьте рыбу для следующих поколений. И на Останкинском пруду, который мы с ВДНХ, с руководителем, хочу особо благодарить Шагуру Сергею Юрьевичу, сказать, что за его поддержку мы хотим сделать спортивный водоем и открыть детскую секцию там, угу, и вся рыба поймана, она будет всегда отпускаться.
1: То есть вот даже после того, как завтра все взвесят, да, свои уловы, их потом нужно будет отпустить?
2: Конечно.
3: Обязательно.
1: То есть рыба должна быть живой во время взвешивания?
3: Да, поэтому надо с собой взять садки, подсачики, удочки, одна удочка, одну закидушку, и если завтра будут дожди, взять какие-то дождевики.
1: Завтра закидушка, будут дожди.
2: Закидушка, это типа блесна?
1: Чтобы закинуть, нет.
2: Или что?
3: Это удочка для дальнего заброса с грузилом, да, и крючками.
1: А на что будет ловиться завтра карп?
3: Завтра будет карп ловиться.
1: Хлеб, что там?
3: Очень будет хорошо ловиться кукуруза, червь, хлеб и комбикорм, естественно. Взять с собой прикормку для того, чтобы кормить разрешается, и, соответственно, карп ловится. Навеска от 300 до 700 грамм.
2: Так, есть... а вот этот блестящий сыр для рыб?
3: Это паста.
2: На это нельзя?
3: Можно.
1: Только но... ты ничего не понимаешь.
2: Ну почему рыба это любит? Это же блестит. Если рыба женщина с икрой, она должна на такое клевать, нет? Я думаю, это
1: рыба женщина с икрой. Мы сейчас с Александром переварим эту информацию и послушаем другого Александра Розенбаума.

0: если не слабо, если не слабо.
1: Звездный завтрак на радио Шансон.
2: Ну что, может быть, не слабо Александру Комиссарову отправиться с нами на бархатный шансон. 24 октября мы едем в Турцию, в Белек, и у нас там даже будет чемпионат по рыбной ловле. Что скажете, Александр, есть ли у наших туристов, у наших радиослушателей шансы что-то поймать в Белеке?
3: Посостязаться с вами, когда
2: будут ловить рыбу. Ну ладно, даже если не с вами, вы еще пока в раздумьях. А вот вообще, в целом, получится ли провести хороший такой чемпионат по рыбной ловле? Что вообще там ловится? Как специалист, расскажите нам, пожалуйста.
3: Там будет на территории того отеля, где мы живем, Титаник Делюкс Гольф Белек, есть река. Река Аксу.
2: Расскажите.
3: Я знаю, что вы изучили перед эфиром, потому что мы вам прислали заранее этот вопрос.
2: Дай уже Александр начал отвечать, да?
3: Да.
2: Александр, давайте, правду нам надо знать.
4: Уважаемые слушатели, приглашаю так же, как и все наши ведущие вас пригласили на этот турнир. Приглашаю всех слушателей шансона. Будет очень большая программа музыкальная. Приезжайте с семьями. Я также постараюсь со своей семьей приехать и поддержать этот турнир. Протекает речка Аксу, она впадает в море Дельта. Вода смешанная, то есть она там соленая и частично пресная, поэтому заходит морская рыба. Из морских рыб есть сибас, дорада есть, кефалевых несколько.
2: Нормально.
3: Ой, я все это читала в меню дорогих ресторанов.
2: Это все вкусно, да, это можно прям поймать.
4: Это вкусно, это, я думаю, что, наверное, можно будет и поймать, и в отеле приготовить.
2: Без проблем, конечно. Да.
4: Также есть карповые виды рыб, есть хищники, судак, есть угорь также.
2: Ух, ничего себе.
4: По нашим данным.
2: То есть это можно с суши будет там накрутить. Марин, готовь, учись, учись.
3: Надо
2: учись.
3: Соль взять, да?
2: Да, Александр поймает нам угря.
3: Но Александр, когда ловит, он отпускает, понимаешь? На него надежды
2: это,
3: нет.
2: Это будет, это, мы его отвлечем в этот момент и просто украдем у него из ведра эту рыбу, и все. Он пока...
4: Всего 26 видов рыб будет. Мы связались с местными рыболовами. Рыба есть, она, скажем так, капризная, поэтому, уважаемые слушатели, если у кого-то есть свои рыболовные снасти, возьмите с собой
3: удочку.
4: А на удочку.
3: Что надо вот эту рыбу ловить?
4: Ну, естественно, это, исходя из данной рыбы, это удочка поплавочная и спиннинг. Потому что есть мирная рыба и хищная, да? Вот. Ну, остальное, я думаю, отель поможет.
2: Да, там, отель предоставит.
4: Подсадчики, наживки.
2: Да, да.
3: Но если спиннинг, нужно какие блёсна
4: брать? Приманки с собой.
3: Какие-то блестяшки или судак, которые резиновые?
2: Это называется.
4: Вы знаете, кефаль, судак... Скажем так, это такие известные рыбы, ну, их, в принципе, любители знают, на что это. Блесна, воблеры ловить, судак, силиконовые приманки. Вот. Поэтому, конечно, приманки надо, наверное, лучше с собой взять, там, одну-две коробочки.
2: Если вы хотите поучаствовать в чемпионате.
4: И выиграть его.
2: И выиграть его.
3: Представляешь, Артем проверяет вот это вот таможенная служба в Турции, да. Летит человек на бархатный шансон, у него там опарыш,
2: это нормально. Это нормально.
3: Пару банок кукурузы.
2: Рыбаки путешествуют по всему миру, они все это возят с собой.
3: А нельзя
2: вокруг.
3: Купить на месте? Ведь ну, рыба, которая живет в Турции, она не будет есть червя, которого
2: русского,
3: мы накопали в Подмосковье.
2: Русского нашего, подмосковного жирного червя. Ух,
4: наши вкуснее.
2: Да, это правда. Главное, как довести.
3: Да, это интересно.
2: В общем, рыба есть. Рыбалка будет знатная, дорогие друзья. Если собираетесь с нами на бархатный шансон, если вы рыбак, если вы только планируете стать рыбаком, то, конечно же, берите с собой снасть и приобретайте путевки, где Марин можно приобрести.
3: На сайте radioshanson.ru все подробности. Вместе с вами ловить рыбу будет Михаил Захарович Шапутинский, Анатолий Полотно, Федя Карманов, Сергей Куренков, Алексей Петрухин, Алексей
2: Михаил
3: Брянцев.
2: Бублик.
3: Огромное количество
2: Тамара
3: известных
2: Кутидзе,
3: рыбаков.
2: Известная
3: соберутся.
2: Рыбачка Тамара Кутидзе, да.
3: Ну да.
2: Вот. В общем, друзья, давайте действительно с нами. 24 октября, 30 октября.
3: Возрастное ограничение
2: 18+. Да, 18+. Ну и плюс концерты все ведем мы, Артем Демин и Марина Дымова.
3: И эфиры будем вести, и караоке, конкурсы, и танцы, и все, что хотите.
1: На радио «Шансон» реклама.
5: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты». Кредитная карта платит. Platinum. Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Platinum» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар».
7: Имеются противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
9: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Газан. Сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
10: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
3: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
11: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
3: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
11: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
3: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
11: Только пипидастер с собой захвати.
12: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
1: «Звездный завтрак» на «Радио Шансон».

0: «Завтрак» на радио «Шансон».
1: Итак, дорогие друзья, это «Звезды завтрака». Невероятно интересный гость у нас сегодня Александр Комиссаров, президент Федерации рыболовного спорта России.
2: Какие удивительные вещи Александр рассказывает за эфиром. Во-первых, оказывается, есть какие-то специальные очки, которые показывают, есть в водоеме рыба или
1: я
2: нет.
1: Я дальше эхолота не двинулся в этом направлении.
2: Говорят же, что эхолот это для, ну, типа, для лохов, нет? В смысле, это типа несерьезно. Нормальный человек должен чувствовать, есть тут рыба или нет. А это все типа, ну, неправильно, да?
1: Для начинающих, Марин, ты его сейчас неправильное слово сказал.
2: Так что, надо покупать эхолот?
3: Вы знаете, но в наших рыболовных соревнованиях спиннинг-слота, где мы применяем, вот в этой дисциплине разрешены эхолоты, это называется рыбопоисковое оборудование, да? И сейчас оно получило очень большое развитие среди любителей. И есть приборы, паноптикс называется, да, которые видно, когда ты видно направление рыбы, расстояние, глубина, на которой стоит рыба. Но ценность этого прибора в том, что когда ты забрасываешь, видно, как твоя приманка падает и подходит к рыбе. И видно реакция рыбы на эту приманку.
1: То есть, нравится, не нравится.
3: На телевизоре ты видишь момент поклевки, если она клюет.
2: Это что за искусственный интеллект вообще? Что за технологии? Какая-то компьютерная игра, а не рыбная ловля.
3: Нет, ну это вот как получается, как компьютерная игра, только это получается ты вот такой монитор, как компьютер, спиннинг стоит, ну, обычно два рыбака. Один
1: смотрит, а другой забрасывает.
2: Подсекай!
3: Да. Эмоции через край, и очень сложно научиться вначале, потому что действительно, когда ты видишь, что вот рыба за твоей приманкой погналась, в этот момент главное рукой не дернуть, понимаете? Вот дождаться момент поклевки.
2: Это специальные 3D-очки, или как это выглядит? Или нет, прям вы с компьютером сидите в лодке?
3: Нет, с компьютером. Это монитор, и ты на мониторе видишь момент поклевки.
1: Но воду что-то вам надо бросить для этого?
2: Это, ну, какая-то у вас дорогая рыбалка. Но проще купить на рынке рыбу
1: так,
2: в таком случае.
1: Президент, Марин, в гостях. Поэтому и рыбалка у него президентская.
3: Рыбалка, действительно, лодка, оснащенная рыбопоисковым оборудованием, стоит приличных денег. Это действительно. Вот. Не буду рекламировать это оборудование, но я хочу сказать, что рыбопоисковое оборудование сейчас получило настолько широкое распространение, да, что оно позволяет... Ну, само это оборудование оно не ловит. То есть ловит голова и руки рыбака. Угу. Вот. Но я бы хотел сказать еще, вот, обратиться ко всем нашим огромной аудитории радио «Шансон» и слушателям, чтобы все-таки те, кто есть, у кого есть сейчас стоит на лодке это оборудование, все-таки к рыбе бережно относились.
1: Вот, поймали, отпустите.
3: Поймали. И возьмите
1: спортивный должен быть у вас.
3: Возьмите себе для еды, не надо вам мешок рыбы, возьмите одну, для еды две максимум, остальное выпустите.
2: Я у вас, знаете, что хотела спросить? Вот часто в интернете можно найти фотографии, вот это осетр Калуга, которая вот редкая рыба, что раньше, там, в 19 веке, в начале 20-го вылавливали, ну, огромных рыбин. Сейчас вот раз у вас есть такой умный компьютер, вы видите, что происходит на водоемах наших. Остались ли такие рыбы, или это сейчас такого, они не вырастают из-за вот этих безответственных рыбаков?
3: Вы знаете, осетры и калуги, это, ну, как бы разные рыбы, да. Калуга это, которая в основном на Дальнем Востоке, в Амуре, да. Вот. А осетры, они распространены по, ну, по всей нашей территории.
1: По платным рыбалкам в нашем.
3: Ну, в дикой рыбалке, конечно, осетровых мало осталось.
1: У нас минута осталась. Вы точно хотите про эту рыбу сейчас узнать? Или все-таки мы напомним про...
2: Встречаемся завтра на Останкинском дворцовом пруду.
1: Давайте так, если у вас остались вопросы к Александру Комиссарову, завтра подходите к нему прямо на Останкинском пруду и в лоб у него спрашивайте, что, где, на что надо ловить, да?
3: Да, я лично буду, еще раз, уважаемый слушатель, приглашаю всех. 10 часов регистрация, в 12 старт, в 14:30 окончание. Далее у нас будут призы, награждения, медали, кубки. Приходите. Бесплатное участие.
2: С детьми, с женщинами можно?
3: А, с детьми, с женщинами у нас участники 18+. Это не детский турнир в данном случае. Дети, женщины пусть приходят. Они
1: группа поддержки.
3: Группа поддержки. Рядом
1: плакаты можно держать. Папа, лови больше. Мы
3: да.
1: тебе верим.
3: Можно дуделки, барабаны брать и так
1: вы
3: далее.
1: Вы же сказали, рыба боится вот этих всех звуков.
3: Боится, но...
2: Так интереснее.
3: Так интересно.
2: Спортивная рыбалка.
3: У нас для... Хотел еще сказать, что у нас будет Росгвардия, традиционная каша будет... гречневый чай. То есть
1: еда бесплатная будет.
3: Угощения будут, все бесплатно.
1: Спасибо огромное, дорогие друзья. Это был невероятно интересный эфир.
2: Мало, надо еще вам к нам прийти обязательно.
1: Да, надо непременно встречаться чаще. Спасибо огромное президенту Федерации рыболовного спорта России Александру Комиссарову. Спасибо огромное Марине Дымовой.
2: И тебе, Артем Демин, тоже спасибо. В понедельник услышимся. Всем пока.
1: Всем пока. Пока.

0: Реклама.
1: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск» Самара.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
2: Выйду за околиц, сердце беспокоится. Красота родимых мест, да поднебесный свод. Здесь поля раздольные, березки белоствольные, и здесь песни вольные, вся душа поет.

11 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба возбудила 50 дел в отношении участников топливного рынка. Кроме того, регулятор выдал 78 предупреждений, часть из них уже исполнена, сообщил замглавы службы Геннадий Магазинов. Он отметил, что, понимая возможные последствия, организации снижают цены на топливо. Антимонопольная служба продолжает мониторинг цен на бензин и дизель на заправках. Сезонная вакцинация против гриппа началась в Москве. Бесплатно сделать прививку можно во всех столичных поликлиниках. В ближайшее время для жителей откроют 18 мобильных пунктов у станций метро, МЦК и МЦД. Они будут работать без выходных и предварительной записи, сообщила заммэра Анастасия Ракова. Кроме того, для работающих москвичей организуют выездную

Используемых самокатов предусмотрен переходный период до 1 марта. Министерство транспорта готовит соответствующие законопроекты. Их планируется внести в Госдуму до 1 ноября. Суздаль возглавил рейтинг самых дорогих направлений Золотого кольца. Один день путешествия в город летом обходился в среднем в 16 800 рублей. Значительная часть расходов приходилась на проживание и питание, сообщает ТАСС. На втором месте Переславль-Залесский. Там средняя стоимость одного дня отдыха составляла 8 500 тысяч. На третьем месте Кострома. При этом дешевле всего можно было отдохнуть в Рыбинске. Один день путешествия обходился в среднем в 6 258 рублей. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Ностальгическая песня от Евгения Григорьева в начале нового музыкального часа. Господа хорошие, всем желаю здравствовать. У нас тут движуха в студии начинается. Почему? Да потому что пятница, день рабочий, и нас всего интересного и увлекательного ждет. А вас? Готовитесь к выходным?

0: Реклама.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама.
1: Невероятное шоу «Мексиканцы в России».
2: Аттракцион с тиграми и львами от укротителя Карлоса Брешани. Удивительные морские львы.
1: С 12 сентября в Самарском цирке.
2: 0+.
3: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
4: Пятый канал представляет. Инга Оболдина, Дмитрий Ермак. Детектив, близкий к народу. Далеко до Москвы. Премьера. Завтра в 11:45 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Почти каждую неделю я рассказываю о том, что дороговизна новых автомобилей все чаще подталкивает людей обращать свое внимание на автомобили, бывшие в употреблении. Может показаться, что в ситуации, когда денег более чем достаточно, на БУшку заглядываться не будешь. Но на самом деле это не так. Вторичный рынок люксовых автомобилей постоянно штормит то вверх, то вниз. Но он существует и демонстрирует устойчивый спрос. За первые 7 месяцев 2026 года перепродали 1459 люксовых машин. Лидером по продажам стала марка Bentley. В июле состоялась 71 сделка. На втором месте Rolls-Royce с 57 автомобилями. Третье место поделили Lamborghini и Maserati, нашедшие по 31 новому хозяину. Еще 22 раза россияне выбирали Ferrari, а Aston Martin приглянулся семерым. А теперь к самому интересному – ценам. Пятилетний Bentley Continental GT с 550-сильным 4-литровым мотором с пробегом до 50 тысяч километров стоит от 17,5 до 22 миллионов рублей. Lamborghini Urus с тем же двигателем, но мощностью 666 сил – около 29 миллионов. Ну а суперпородистый Rolls-Royce Cullinan тянет на 30-40 миллионов рублей. Это самая дорогостоящая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

перекошенные, а эта девушка жимонная капризно хлопала ресницами, мол, самолетик слишком маленький.

воспоминания. Но эта юная молочница не приходила на свидания. В один прекрасный день все кончилось, и кукурузник скрылся из виду. Теперь девчонка в одиночестве

0: но свой.
1: Радио «Шансон» теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

0: Александр Маршал и его песня «Небо», ровесница нашей радиостанции, в начале века увидела свет. И знаете, в какое количество сборников она вошла? Бесчисленное. И поэтому не появиться в эфире душевного радио она просто не могла. Музыки много. Шансон один.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте «Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Людочка, вы ничего не забыли?
9: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
8: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
9: Так до ноября, время еще есть.
8: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
9: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
10: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Несмотря на такую легкую подачу, Леся Кир в этой песне поднимает очень серьезные проблемы женщины, которая ищет и хочет любви. А Леся-то знает, о чем она в этой песне говорит, ведь она и на аккордеоне, может, и в группах участвовала, выступала, и сольную карьеру ведет, да еще и детей воспитывает. Вот такая она, Леся Кир.

0: Реклама.
1: Товарищ, ищешь подушку добротную, производство российского и комфортную? Запомни сам и передай друзьям. За подушкой пуховой в Славянский базар. Подушки пуховые, наши, российские. Качество, ГОСТ, цены низкие. Славянский базар.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
2: Это было, наверное, давно.

слушай меня. Он со мною кутил по ночам, мелочишкой последней звеня, и к безделью меня приучал человек, не любивший меня. Он твердил мне: талант пустяки, надо только вскочить на коня, и внушал мне пустые стихи. Человек, не любивший меня.

Час дня в Самаре с новостями в студии Любовь Климова. Здравствуйте. В промышленном районе Самары ведется строительство нового баскетбольного комплекса в границах улиц Нововокзальной и Ставропольской. Комплекс предназначен для занятий баскетболом и работы спортивных секций. На площадке, где ранее находилась заросшая и неблагоустроенная территория, полностью расчищено место под строительство, разработан котлован и подготовлено основание будущего здания. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что при строительстве и обновлении спортивных объектов всегда большое внимание уделяется соблюдению требований доступности, в том числе для маломобильных граждан. Финансирование строительства комплекса осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2027 год. На базе Самарского филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» ведет работу представительство военно-социального центра Минобороны. Структура призвана обеспечить оперативную и адресную поддержку действующих военнослужащих, ветеранов специальной военной операции и членов их семей по всему спектру вопросов, входящих в компетенцию военного ведомства. Основная задача представительства – упростить доступ военнослужащих и их близких к социальным гарантиям и юридической помощи. Особое внимание уделяется удобству записи на прием через госуслуги. Процесс занимает не более минуты, позволяет выбрать удобную дату и время и гарантирует посещение специалиста без очереди. Около 1000 российских образовательных учреждений в течение года подключат к системе персональной безопасности на базе

0: Обожаю такой тип женщины, которых Ирина Круг в этой песне где-то за морем нам в начале нового музыкального часа рассказала. Да, неважно, где ты, милый, за морем, за океанами, городами, горами, главное, что я живу в твоем сердечке, и я тебя жду, помни об этом, ну красотка же, боже мой. А вот тебе несколько нот для того, чтобы и ты не забывал. Вы на волнах душевном, с вами Денис Денисов. Всем желаю здравствовать.
1: Помню, как в далеком голопузом детстве, что ни в сказке не сказать, не описать. Меня мама брала в баню на Советской, и давай меня тереть и отмывать. Я ж дурак тогда кричал и дрыгал ножкой.

на годик или на два. От старшего брата я узнал, почему не водит в баню мама папу. На вопрос мой папа громко хохотал.

Однажды, когда мама терла спину, я советом брата старшего не внял и спросил у самой толстой тети Зины: «Тетя Зина, а где у вас

магазина в раздевалку убежала и с собой свою мочалку забрала. И нажаловалась маме, да ругалась, и с собою больше в баню не брала. Я давно забросил детские игрушки.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

каплями ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой.

от моей любви не лги. И больше слов не говори, я понял все, прости. Ты мне сказала, что уходишь от меня, иди.

В этой толпе чужих людей я могу забыть. Все, кроме твоих небесных глаз, мы можем повторить. Только это в последний раз.

0: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
1: Укротитель тигров, Карлос Брешани, Морские львы.
2: С 12 сентября в Самарском цирке.
1: 0+.
3: Радио «Шансон» представляет 9 октября в Самаре в Доме офицеров «Шансон-парад». Авторский концерт звезд эстрады и шансона. Михаил Шелик и Владимир Асмолов. Владимир Черняков и Ева Амурова. Рада Рай и Руслан Швыдченко. Экс-солист «Бутырки» Михаил Борисов и Александр Граули. «Шансон-парад». Встреча добрых друзей, золотые хиты и неповторимая атмосфера. Ждем вас 9 октября. Самара. Дом офицеров. 6+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Бархатный шансон. История. 2010 год. Греция. Пелопоннес.

утались в плащи, а где-то песни под гармошку, остынет зона от жары.

0: Ой, колечко обручальное, сколько судеб ты изменила, не сосчитать. А сколько поломала, но о плохом, собственно, мы не будем. Потому что все-таки больше прекрасного и чудесного. Когда предложение сделала, она ответила «да», кольцами обменялись, а потом наступает самый лучший день. Григорий Лепс, добро пожаловать, об этом нам поведает.
1: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом.

0: Реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Радио Шансон представляет.
5: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
6: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

ты сейчас совсем не знаешь, что я стою здесь в темноте. Ты снова ночь одна встречаешь.

0: когда я так тебя люблю. Но почему ты одинока? А я ведь так тебя люблю.
1: Помните, как в одной известной песне «Несвоевременность» — вечная драма, где есть он и она. Ну, по факту, она приняла решение быть затворницей, одиночкой, не принимает никакие знаки внимания, а он безответно любит ее. В общем, бьется в закрытую дверь его сердца. И, кстати, как все логически получается правильно. Алена Петровская продолжает ход этих мыслей на волнах радио «Шансон».

0: Реклама.
1: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск» Самара.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

Алча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья.

0: радио «Шансон».
1: 13 часов в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Банковские карты, в том числе кредитки, остаются главным платежным инструментом россиян. При этом их доля продолжает снижаться. Во втором квартале она составила около 88%, сообщает Центробанк. Граждане стали больше использовать наличные. Подобную тенденцию аналитики ЦБ называют естественным процессом. Этому способствуют в том числе периодические проблемы с интернетом и усиление налоговой нагрузки на бизнес. Продавцы стали чаще просить покупателей оплачивать товары и услуги наличкой. Кроме того, набирает популярность оплата через QR-коды, биометрию, Bluetooth. Число африканских студентов в российских вузах выросло вдвое с 2020 года, до 35 тысяч человек. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на представителей Африканского международного конгресса. Там отметили, что Россия проводит целенаправленную политику по расширению набора иностранных студентов, продолжает укреплять международные связи и создает подготовительные факультеты непосредственно на африканском континенте. Образование и молодежная политика остаются приоритетными направлениями сотрудничества между странами. Африканские студенты активно осваивают в России аграрные специальности. Дополнительный период ЕГЭ стартовал в Москве. Сегодня пройдет экзамен по русскому языку, а 8 числа по математике базового уровня. В резервный день, 25 сентября, участники смогут сдать оба предмета, сообщили в столичной мэрии. Экзамены напишут почти 400 человек. Это выпускники, которые не сдали ЕГЭ в основной период и не получили аттестат, а также те, кто пропустил основные сроки или не завершил работу по уважительной причине. Для проведения дополнительного периода в Москве организованы 4 пункта сдачи. Дополнительную поддержку получат проекты в сфере горнолыжного туризма в Подмосковье до конца года. Сейчас проходят отборочные процедуры. В прошлом году общий объем финансирования составил почти 480.

чтобы сняла блажь, чтобы дух схватила, да скрутила ж, да налей вторую, чтоб валила с ног. Нынче я пирую, отзвенел звонок. Нынче я гуляю, мне не нужен счет. Мне вчера хозяин выписал расчет. Я у этой стойки не был столько лет. Не к больничной койке был прикован, нет. Вези меня, извозчик,

милый, и ко мне не лезь. Слава Богу, силы и деньжонки есть. От лихой удачи я не уходил. Был бы друг, а значит, он бы подтвердил. Выплеснуть бы в харю этому жиду, что в коньяк мешает разную бурду.

время провозил. Был бы кореш старый, он бы подтвердил. Дам тебе я трешку или четвертак, все равно, матрешка, будет все не так.

извозчик по гулкой мостовой. А если я усну, шмонать меня не надо, я сам тебе отдам, ты, парень, доску свой.

0: Ты парень в доску свой и тоже пьешь когда-то до упада.
1: Пятница, это песня Александра Новикова, максимально актуальна. Вези меня, извозчик, ну, в наши времена несколько по-другому называется этот водитель, но мы-то движемся в верном направлении, в гости сходить, тем более, что погодка еще располагает, вроде как даже и бабье лето, возможно. Всем желаю здравствуйте, Денис Денисов на волнах радио Шансон, продолжаем наше музыкальное путешествие.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
5: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
6: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Реклама.
1: Невероятное шоу «Мексиканцы в России».
2: Аттракцион с тиграми и львами от укротителя Карлоса Брешани. Удивительные морские львы.
1: С 12 сентября в Самарском цирке.
2: 0+.
3: Товарищ, ищешь подушку добротную, производство российского и комфортную? Запомни сам и передай друзьям. За подушкой пуховой в Славянский базар. Подушки пуховые, наши, российские. Качество, ГОСТ, цены низкие. Славянский базар.
4: Пятый канал представляет. Инга Оболдина, Дмитрий Ермак. Детектив, близкий к народу. Далеко до Москвы. Премьера. Завтра в 11:45 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

кусочкам собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать.

вершине шла, а ты рвалась в бой. Ведь Эльбрус из самолета видно здорово. Рассмеялась ты и взяла с собой. И с тех пор ты стала близкая и ласковая. Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая. Улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две

моя, альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя,

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут сорвался вниз, но успел сказать: ох, какая же ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скала-ла-ла-ла-ласковая.

0: Шансон. Реклама.
1: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом, процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро – всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
6: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Реклама.
1: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
2: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Радио «Шансон».
1: 2 часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме заявили, что для семей, воспитывающих 10 и более детей, следует установить особые критерии нуждаемости при назначении мер соцподдержки. В частности, предлагается не учитывать при расчете дохода компенсации за детский сад, оплату ЖКХ, питание, проезд и другие социальные льготы. Также необходимо пересмотреть имущественные критерии с учетом количества детей, назначения земельного участка и реальности потребности семьи в транспортных средствах. Кроме того, депутаты предлагают разрешить направлять региональный мат-капитал на строительство или улучшение жилья на земельных участках в садовых некоммерческих товариществах. Сентябрь и октябрь названы лучшими месяцами для отпуска осенью и самыми выгодными. В каждом из них по 22 рабочих дня. Как сообщили IT-эксперты HR, если цель отдохнуть дольше, потратив меньше отпускных дней, можно воспользоваться ноябрьским праздником. Взяв отпуск 2, 3 и 5, 6 ноября, можно получить 9 дней отдыха с 31 октября по 8 ноября, благодаря Дню народного единства. Однако, согласно Трудовому кодексу, использовать 4 дня в начале ноября можно только в том случае, если сотрудник уже брал или еще возьмет непрерывный 2-недельный отпуск. Продлить период отдыха без дополнительных отпускных дней можно за счет отгулов за работу в выходные, праздники или переработки. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик Холла и другие звезды. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+.

И не крапа золота, но зато какие аккорды, какие ноты, и прямо-таки нерв. Нерв и душа нараспашку. Всем желаю здравствуйте, вы на волнах радио Шансон. Всем всего самого прекрасного и чудесного.

0: Реклама. Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
1: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
0: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
1: Танцпол подойдет?
0: Танцпол всем подойдет, Людочка!
2: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

себя. Мечтая о невозможном, поступая как настоящие реалисты, нужно становиться ежедневно маленькими этими шажочками лучше хоть на талику, чем мы были вчера. Но это мое, во всяком случае, личное мнение, подкрепленное множеством всяческих исследований и практик. Правда, что-то глобальное, пупок можно надорвать. А так, по чуть-чуть, потихонечку, потихонечку, помаленечку, и все получится. В компании «Радио Шансон» движемся к великолепному результату.

0: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
1: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8 917 967 66 65. Компания «Обелиск Самара».
2: Радио «Шансон» представляет 9 октября в Самаре, в Доме офицеров, «Шансон Парад». Авторский концерт звезд эстрады и шансона. Михаил Шелик и Владимир Асмолов, Владимир Черняков и Ева Амурова, Рада Рай и Руслан Швыдченко, экс-солист Бутырки Михаил Борисов и Александр Грауль. «Шансон Парад». Встреча добрых друзей, золотые хиты и неповторимая атмосфера. Ждем вас. 9 октября. Самара. Дом офицеров. 6+.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Шансон».

0: господа. Вы оттуда к нам, а мы хотим туда. Мы хотим, чтобы вам понравилось у нас. Да и нам бы, чтобы нравилось у вас. Мы хотим, чтобы вам понравилось у нас. Да и нам бы, чтобы нравилось у вас.
1: Музыки много, шансон один.

сидим-то мы? Кто за что? Большинство вообще ни за что. Скрылся весь развод, да в

играл цыганка на крэп, сербияночку на свой лад. Затянуть уже рельс пряжечкой, 25 колен да с оттяжечкой.

0: Выбери меня, выбери меня. Удача и птица счастья завтрашнего дня. Все мы хотим приманить эту капризную девчонку. Удачу и успех. Все рядом. Все ходит рядышком. Главное, что-то делать. Как минимум. И делать это прекрасно.
1: В суматохе дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глав.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес». И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар» – имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон-2026» осталось 50 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Леонтий Эрденко в завершении моей музыкальной вахты. Господа хорошие, Денис был у микрофона несколько часов к ряду. Всем прекрасной пятницы желаю, выходных замечательных, понедельника великолепного. Но до него еще столько времени, а там вновь услышимся. Программа по заявкам уже совсем скоро, так что действуйте, пишите. Ольга Шатрова вступит в право владения эфиром через некоторое время. Пока-пока.

0: Реклама.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
0: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+. Если вам пришло голосовое или видеосообщение от близкого человека с просьбой о помощи, не спешите переводить деньги. Возможно, это дипфейк. Обязательно перезвоните или задайте в ответном сообщении личный вопрос. Обратите внимание на само видео. Монотонная речь, странная мимика и дефекты звука – признаки дипфейка. Ваше волнение и стресс на руку мошенникам. Не действуйте на эмоциях. Проверяйте информацию.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Шансон».

0: 3 часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Петербург начал подготовку к новому экономическому форуму спустя 3 месяца после завершения ПМФ-2026. В следующем году форум будет юбилейным и пройдет в 30-й раз. Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление советника президента Антона Кобякова, ПМФ-2027 состоится в период с 16 по 19 июня. Организаторы приступили к формированию концепции и логистической карты саммита. По итогам прошедшего форума субъекты Северо-Западного федерального округа заключили инвестиционные соглашения на общую сумму почти 1,4 триллиона рублей. Минпросвещение определило программы, которые рекомендуется включить во внеурочные занятия в школах. Как рассказал глава ведомства Сергей Кравцов, на внеурочную деятельность школьников может приходиться до 10 часов в неделю. В рекомендации вошли курсы «Россия. Мои горизонты» и занятия «Разговоры о важном». В дальнейшем в перечень планируют добавить программу «Искусственный интеллект» и «Информационная безопасность». Ее предложат ученикам 5-11 классов. Я напомню, ранее ведомство утвердило план воспитательной работы на новый учебный год. Туда вошли акции и события, приуроченные ко Дню Победы, Дню Народного Единства, Дню Наставника, Дню Защиты Животных, Дню Российской Науки и другим памятным датам. Первый снег выпал в горах на Алтае. Как сообщили в пресс-службе Алтайского биосферного заповедника, в ночь на пятницу температура воздуха у береговой линии опускалась до 3 градусов. Утром облака рассеялись и взгляду открылись заснеженные вершины. Ранее первый снег выпал на севере Чукотского автономного округа. По словам руководителя прогностического центра метео Александра Шувалова, снег в сентябре возможен также в некоторых регионах Дальнего Востока, Крайнего Севера и Сибири. Официальный курс доллара на сегодня 86 рублей 89 копеек, евро 100 рублей 60 копеек, юань стоит 12,92. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве облачно с прояснениями, плюс 22 градуса. Дарья Березовская, радио «Шансон».
1: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам».
2: Пятница на календаре. И сегодня официально отмечается День специалиста по ядерному обеспечению России, Международные дни тэквондо и стрельбы из лука. А вот неофициально отмечается день рождения телеигры под названием «Что, где, когда». А это в 75-м году произошло. На советском телевидении вышел первый выпуск этой легендарной интеллектуальной игры. Ну, а у нас есть ответы на эти вопросы. Что? Это программа «По заявкам. Где?» на радио «Шансон». Когда? Да уже прямо сейчас. А обращайтесь по номеру телефона +7 909 955 103 и 0. Можно писать, обращаться через портал Макс, через смски по стариночке, ну или же оставить заявочку на нашем официальном сайте radioshanson.ru. Важное условие для

И пусть жизнь будет наполнена любовью и радостью. И исполнение всем всех желаний ровных крестиков и шустрых иголочек. Это постоянные слушатели радио Шансона, Танюша из Санкт-Петербурга и дружная вышивальная команда Ван Дамы. Ну что ж, музыкальный подарок уже звучит для именинницы.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-923-3317.
4: Для вас и ради вас продолжается программа по заявкам на радио «Шансон». Это дневной выпуск, да. И давайте сразу к вашим приветам. Любимую женщину с тем, что мы сегодня уже как 8 лет в браке. Натусик, ты самая-самая. А, это Жека из Донецка. Да, я не знаю лично вашего Натусика, но уверена, что у такого мужа другой жены быть не может. Привет родителям Наталье и Александру. Они сегодня вернулись из отпуска. Вечером пусть ждут. Мы с собакой Чипом едем и внучкой Дашей. Ого, вот это воссоединение семьи будет здорово. А у супруга Алексея сегодня заканчивается отпуск, а стройка террасы еще не закончилась. Поддержите его хорошей бодрой песенкой. Это жена Людмила. Вот это дилемма, да? Придется как-то совмещать и работу, и стройку. Да я думаю, все получится. У вашего мужа же точно золотые руки. Так, нашу любимую коллегу Ринку со сменной фамилией. Ну что ж, присоединяемся к поздравлениям. Плюс 7-909-955-103-0. Звонить не надо, надо писать. Портал Макс. СМС к вашим услугам. А, прощайтесь.

0: Реклама.
1: Укротитель тигров, Карлос Бешани, морские львы.
2: С 12 сентября в Самарском цирке.
1: 0+.
0: Пятый канал представляет Инга Оболдина, Дмитрий Ермак. Детектив, близкий к народу. Далеко до Москвы. Премьера завтра в 11:45 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

счастье, кому-то покой, кому-то покой.

0: из тысячи звезд одну, самую яркую.
1: Бархатный шансон по волнам любимых песен.

На сегодняшний день, знаете, какой праздник намечен? Ну, неофициально, конечно же, день «Съешьте лишний десерт». Легкий, веселый повод порадовать себя сладеньким. Да сегодня пятница. Господи, это же, наверное, даже не совпадение, что такой праздник пришелся именно на этот день. Мы же себя радуем программой по заявкам, да, приветами, поздравлениями. Плюс 7-909-955-103-0. Обращайтесь, не устану вас приглашать, ибо, да-да-да, не всех тут насчитала своих верных слушателей. Ну, давайте к поздравлениям. Татьяна спешит поздравить с профессиональным праздником любимого мужа Александра. В воскресенье день газовой нефтяной промышленности. Всем здоровья, это жена Татьяна из Саратова. Танюш, ну, поторопились. У нас на самом деле нет перерыва в программе по заявкам. Вот каждый день в 3 часа и 21.00, вот прям... стабильно. Так что обращайтесь. А если вы вдруг опасаетесь, что не услышите вдруг радио «Шансон», так знаете, что благодаря тому, что на Яндекс.Радио есть теперь «Шансон», то его можно брать везде с собой. Ну и давайте к поздравлениям. Супругу Настену с днем рождения. Всего хорошего от Артура, Руслана, Галины и от дружного коллектива СНТ «Бережки». Это из города Подольска.

И привет, и опять от сердца к сердцу полетели. Привет, любимой супруге Анне Бородачевской, своим любимым деткам Ангелине, Дмитрию, Данилу, Михаилу, Веронике. Это ваш любящий папа и муж. Люблю вас, мои родные, любимые. Вот такое вот завершение сообщения. 19 июля познакомилась с молодым человеком. Через 4 дня он сделал мне предложение. А вот во вторник, буквально на следующей неделе, 8 сентября, уже свадьба. Поддержите нас хорошей песней. Это Маргарит. Маргариточка обязательно. Любимому Вовчику Михайлову в Воронеж. Пламенный, страстный привет. Люблю, целую, жду, ты мой свет. Твоя хулиганка Татьяна из Иркутска. Всем мира и крепкого здоровья. Да, от Зайцевых из Колпино. Ну и поздравления с днем свадьбы Корженевского Женю и Олю из Санкт-Петербурга. Берегите друг друга. Любви на долгие годы. Счастья и семейного согласия. Да, мне кажется, навсегда. Давайте не ограничиваться годами. Плюс 7-909-955-103-0. Это эфирный чат. Обращайтесь через портал Макс, через СМС, либо через официальный сайт radioshanson.ru.

0: Реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
4: Только для...
5: Ну, а мы продолжаем. Сегодня отмечается День незнакомых дорог. Этот праздник вдохновляет свернуть с привычного маршрута и открыть для себя новое место или просто отправиться в небольшое путешествие. Мы же продолжаем путешествовать по волнам «Радио Шансон», а в эфире программа «Только для вас». Сергей сейчас скучает, да, на улице дождик. Привет всем из Липецка. А в частности, Маринке Ермаковой. Привет Ксюхе Зуевой, Даше Филоненко, Марине Фоминой и всем огромный привет. Всем привет еще из города Киров, передает Георгий. А вот Дарья Смирнова хочет сказать, как сильно любит своих родителей, маме, папе, брату Артему и еще племяннице, сестре, ее мужу. Всем хорошего настроения, здоровья, счастья и всего самого наилучшего. Привет настоящим любителям и ценителям шансона во все уголки нашей Родины летит. Да, и поздравления Виктории из Калуги с ее юбилейным днем рождения. Здоровья, любви, цени себя и жизни. Она летит очень быстро. Это Наталья из Долгорукова. Ну, привет еще Артему Наливайко и Айдыну Гафарову. Привет от Владислава Дудника. Ну и пожелания хорошего рабочего дня и хороших предстоящих выходных.
6: Играй, гармоника, играй. Мы на земле искали рай.

0: Быстро пролетело отведенное для нас время, но все продолжится. Продолжу звучать ваши приветы уже в 21.00 по Москве в вечернем выпуске программы «Только для вас». Ну и завершим мы красивыми вашими сообщениями этот выпуск. Светлана из Домодедова передает привет своему любимому человеку Валерию Захарову. Он сейчас в дороге и слушает радио «Шансон». Надеюсь, мы увидимся сегодня. Я уверена. Константин передает привет родителям Владимиру Александровичу и Анне Ивановне. Они на даче, слушают «Шансон». Здоровья и хорошего отдыха. Оксана передает привет любимому мужу Евгению Величко, а также привет всему дачному обществу авиаторов город Опи, Новосибирской области. Ну и пожелания всем отличных выходных. Брата Александра Бикина с днем рождения. Брат, счастливым будь, любимым и успешным. Мира, добра и благополучия во всем желаем тебе. Ну и, конечно, крепкого здоровья. Это Бикины из Кикина. Алексей Тереченко из города Иланский Красноярского края поздравляет Александра Ващенко, который в данный момент находится в селе Агинское. Саня, я рад, что приезжал в гости. Огромный привет маме. Это вам огромное спасибо за участие в программе «По заявкам». С вами было очень душевно, очень как-то по-доброму. Да, в принципе, как всегда. Меня зовут Ольга Шатрова. Я с вами не прощаюсь. Услышимся в следующем часе.
1: С

0: Реклама. Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В «Максидоме» по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.
1: «Максидом».
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: сравнить ее.
1: Второе место. Султан Лагучев. «Роза черная». Первое место. Михаил Шуфутинский. «Последний полет».
2: Последний полет нашей любви. И птицы разбиваются о скалы лжи.
3: Зайди на сайт radioshanson.ru и проголосуй за любимую песню. Ты сам выбираешь лучшее. Хит-парад «Шансон года».
4: Для лиц старше 18.

0: голосуем.
1: 16 часов в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Россияне увеличили свои траты посредством Bluetooth на 30% по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом. Согласно данным Центробанка, всего за отчетный период граждане совершили 86 миллионов таких операций. Общий объем транзакций составил 64 миллиарда рублей, что на 17% больше показателей первого квартала. Как пишет «Известия», с 1 сентября россиянам стали доступны для совершения переводов и оплаты покупок цифровые рубли. Это третья форма российской национальной валюты, которая дополняет уже имеющиеся наличную и безналичную формы, но не отменяет и не заменяет их. Для оплаты необходимо считать QR-код через банковское приложение, выбрать цифровой рубль и подтвердить платеж. Сотрудника могут наказать за еду на рабочем месте, если запрет на это прописан в локальных нормативных документах. Например, прописаны табу на супы, напитки, которые могут навредить технике, или сильно пахнущие блюда, которые доставляют неудобства другим сотрудникам. Если запрет установлен, а сотрудник его нарушил, к нему могут применить дисциплинарное взыскание. В этом случае работник может оспорить наказание, если начальство не позаботилось о создании на территории организации специального места для приема пищи. При этом, как рассказал в «Москве-24» юрист Рината Шайдулина, в трудовом законодательстве нет прямого запрета на употребление пищи на рабочем месте. Стоматолог, курьер, повар и маляр вошли в число самых высокооплачиваемых профессий для пенсионеров в конце лета. Как пишет РИА Новости, самую высокую зарплату предлагали стоматологу-терапевту в Екатеринбурге – от 200 до 300 тысяч рублей. Курьеру в Москве готовы были платить до 257 тысяч, повару в Магаданской области – 236 тысяч, а маляру в Ленинградской области – до 200 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге пенсионерам предлагали летом работу актерам массовки с доходом до 200 тысяч рублей. Опыт участия в съемках не требовался, выплаты производились ежедневно. Доллар на сегодня 86 рублей 89 копеек, евро 100 рублей 60 копеек, юань стоит 12,92. Дарья Березовская, радио «Шансон».

в будни мы часто играем роли ответственный сотрудник, строгий менеджер, собранный родитель. А пятница – это день, когда хочется снять эти маски и наконец-то побыть с собой. Вот как в этой песне Катерины Голицыной «Бессовестно счастливая». Не играть чужие роли, а просто побыть настоящей. И вот как сказал Оскар Уайльд в свое время, будь собой, все остальные роли уже заняты. Календарь мы с вами перевернули. А это значит, начинаем готовиться к запланированному отпуску, который не случайно совпал с легендарным морским фестивалем «Бархатный шансон». В этом году душевная встреча звезд и вас состоится в Турции на берегу Средиземного моря. Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс» «Гольф Билет». Для вас выступят Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин и многие другие любимые артисты. Все подробности на радиошансон.ру для лиц старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только бибидастер с собой захватить.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

самый замотивированный человек – это влюбленный человек. Влюбленность – это ведь не про розовые очки, а про внутренний двигатель. В ней столько энергии, что ее просто некуда девать. Хочется сворачивать горы, делать глупости, творить, менять маршруты, звонить старым друзьям, учить новый язык, перекрашивать волосы, бежать вообще на край света. Вот нам не обязательно куда-то бежать за эмоциями или за новостями. В середине часа Дмитрий Малыгин расскажет про новинку авторынка. Не пропустите рубрику «Дави на газ». Вы слушаете радио «Шансон», в студии Ольга Шатрова. Желаю вам самого лучшего в компании «Любимой волны».

0: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
1: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
2: Радио «Шансон» представляет 9 октября в Самаре в Доме офицеров «Шансон Парад». Авторский концерт звезд эстрады и шансона. Михаил Шелик и Владимир Асмолов. Владимир Черняков и Ева Амурова. Рада Рай и Руслан Швыдченко. Экс-солист «Бутырки» Михаил Борисов и Александр Грауль. «Шансон Парад». Встреча добрых друзей, золотые хиты и неповторимая атмосфера. Ждем вас 9 октября. Самара. Дом офицеров. 6+.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Шансон».

потухи дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Буквально на прошлой неделе я рассказывал о том, что первый современный кроссовер «Лада Азимут» находится на низком старте. Совсем скоро запустят серийное производство первых экземпляров. И лично я с большим интересом жду эту модель. Тем временем производитель выдал еще одну порцию подробностей о работе над проектом. На финальной стадии разработки «Лада Азимут» гоняли по тестам так, будто готовят к полету на Марс. Цифры звучат солидно. Проведено 7220 тестов, 1050 из которых виртуальные, на так называемых цифровых копиях. Для живых испытаний задействовали 370 прототипов, которые в совокупности преодолели более 1,5 миллиона тестовых километров. Видимо, инженеры решили перестраховаться. Мало ли что. Первый современный кроссовер марки, панорамная крыша, электрорегулировка сидений. Тут без 1000 тестов не обойтись. Посыл АвтоВАЗа очень понятный и правильный. На предприятии не просто скомпоновали модель на скорую руку и отправили в серию, а сделали все, чтобы нам было уютно и безопасно. Это самая обнадеживающая автоновость дня. С вами Давина Газ и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

самолюбием, придя на свидание, я розы тебе подарил. Какой ты, казалось, серьезный, качала в ответ головой.

Банты просадил я чуть позже, в делах узелки затянул. А наш участковый, ментовская рожа, домой к тебе вдруг заглянул. Он как портретист на трехсвязке,

0: меня, ты не скучай. Милая моя, я здесь не только потому, что любил тебя, а потому, что завязал для тебя. Мне иногда хочется посидеть с тобой в лазурном. Представляю, ты проходишь через весь зал, бардак молчит, Галька роняет под нос, а ты садишься ко мне на колени, и я плыву.
1: Одни еще в босоножках, другие уже в сапожках. Сентябрь на радио «Шансон».
2: Я встретил розу, она цвела. Душистой прелести была полна. Меня манил той розы взгляд, ее душистый аромат.

Я встретил розу, она цвела. Душистой прелестью была полна. Меня манил твой розовый взгляд.

0: Шансон. Реклама.
1: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните +125. Звонки по России бесплатные. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Сегодня при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните +125. Звонки по России бесплатные. +125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский, Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
7: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Йола, Ильяна, Казан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
8: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
9: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

пропастью, не вдалеке, а с краю. И вдруг услышал голос не слышал.

забывается неважное, а то, что оставило отпечаток, забыть невозможно. Далее, вашему вниманию новинка от Тамар Кутидзе. Это прям песня «Эмоциональный парадокс». В ней одновременно и усталость, и отчаяние, и даже жажда к жизни. Ну, это прям настроение пятница.

0: Реклама.
1: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
2: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
3: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Не гони.

0: радио «Шансон».
1: 5 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме предложили добавить в госуслуги специальную кнопку для людей с нарушением слуха. В обращении депутатов к министру цифрового развития связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву говорится, что на едином портале можно было бы предусмотреть настройку предпочтительного способа связи для тех, кто не может пользоваться голосовой телефонной связью. При этом выбор формата не должен быть привязан к наличию официально установленной инвалидности. Предложенная мера даст глухим и слабослышащим людям возможность самостоятельно общаться с госорганами при получении услуг через интернет. Чем выше должность руководителя, тем сильнее искажается информация, поступающая к нему от команды. Как рассказала бизнес-психолог Алиса Бытева, сотрудники невольно фильтруют новости, оставляя лишь безопасные формулировки, чтобы не рисковать своей карьерой и отношениями с начальством. Так формируется информационный вакуум, и руководитель теряет реальную картину происходящего. По словам психолога, чтобы пробить его, нужно создать психологическую безопасность, атмосферу, где несогласие, вопросы или признание ошибки не грозят наказанием. Хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много. «Шансон 1» для лиц старше 18 лет. Более половины месячной нормы осадков может выпасть в Москве в предстоящие выходные дни. По прогнозам синоптиков, дождь начнется в ночь на субботу. Он может сопровождаться грозой и порывами ветра до 20 метров в секунду. Наиболее интенсивными осадки будут днем, при этом непогода сохранится и в воскресенье. Горожанам рекомендовано быть внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Доллар на сегодня 86 рублей 89 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. Юань стоит 12,92. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Песня Елены Ваенги «Курю» — это не про привычку, а про крик души. Очень сильная строчка, а вокруг тишина, взятая за основу. Это не просто отсутствие звуков, это новая реальность, на которой теперь и держится жизнь. Тишина становится фундаментом одиночества, и в этом есть почти трагическая ясность. Благодаря радио «Шансон» одиночество никому из вас не грозит, тем более в неотвратим приближающийся вечер пятницы. С вами Ольга Шатрова и радио «Шансон».
1: Иду ночью в поле с конем.

за полбанкой. Мне рассказала об этом. Моя красивая бабка.

0: моя красавица бабка. Мечта блатного поэта.
1: Песня очень честно показывает, как мечта разбивается о быт и обстоятельства. Счастье оказывается коротким, а мечта... Мечта вспышкой, мгновением, которое невозможно удержать. Ну и остается только помнить. Диалог на расстоянии. Далее от Таисии Повали и Стаса Михайлова.

0: Реклама.
1: Невероятное шоу «Мексиканцы в России».
2: Аттракцион с тиграми и львами от укротителя Карлоса Брешани. Удивительные морские львы.
1: С 12 сентября в Самарском цирке.
2: 0+.
3: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

свитер – это теплая шерстяная одежда, которую надевает ребенок, когда холодно его маме. Осень на радио «Шансон».

Буквально вспомнился мне фильм «Тот самый Мюнхгаузен» с Олегом Янковским в главной роли. А с другой стороны, в рассказе рыбака важна не статистика улова, а география впечатлений. Впечатлений вам хочется пожелать и от прослушивания новинки от «Чепик».

0: Радио Шансон. Реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Эко-видео. 12+.
1: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: считанные минутки остаются до хит-парада. Хочу напомнить, что именно вы с помощью голосования на сайте нашем официальном выбираете 12 лучших песен еженедельно. По итогам года исполнители, чьи песни чаще всего занимали первые строчки, становятся лауреатом премии «Шансон года». Ну а кульминация – грандиозная церемония вручения, где звезды исполняют песни, лидеры получают заветную награду – статуэтку «Золотой гитарный гриф». Итоги уходящей недели узнаем в 18.00 по Москве. Я же раскланиваюсь. С вами была Ольга Шатрова. Пока.
1: Знаешь, боль не навсегда. И даже если ночь длиннее рассвета, учишь заново летать. После бури снова видно небо. Знаю, тяжело дышать.

0: Реклама. Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В «Максидоме» по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.
1: «Максидом». Если вы стали жертвой мошенников, нужно действовать быстро и последовательно. Во-первых, немедленно заблокируйте карту. Позвоните в банк по официальному номеру или сделайте это через мобильное приложение. Во-вторых, как можно быстрее напишите заявление в банк. Укажите все детали. В-третьих, обратитесь в полицию. Подайте заявление о мошенничестве. Это поможет в расследовании. Не теряйте времени.
2: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8 917 967 66 65. Компания «Обелиск Самара».
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90. Радио «Шансон».

0: Обратно выхода нет.
1: Радио «Шансон».

что-то мнется во мне, кается до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается в постоянном непостоянстве.

Жизнь в каждой ноте, в каждом аккорде, в каждом звуке. Живая струна с Ксенией Стриж. Живая струна. Живое общение и живая музыка в прямом эфире. Живая струна с Ксенией Стриж. 8 вечера на радио Шансон. Для лиц старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: 6 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Минпросвещение определило программы, которые рекомендуется включить во внеурочные занятия в школах. Как рассказал глава ведомства Сергей Кравцов, на внеурочную деятельность школьников может приходиться до 10 часов в неделю. В рекомендации вошли курсы «Россия. Мои горизонты» и занятия «Разговоры о важном». В дальнейшем в перечень планируют добавить программу «Искусственный интеллект и информационная безопасность». Ее предложат ученикам 5-11 классов. Ранее ведомство утвердило план воспитательной работы на новый учебный год. Туда вошли акции и события, приуроченные ко Дню Победы, Дню Народного Единства, Дню Наставника, Дню Защиты Животных, Дню Российской Науки и другим памятным датам. Сергей Собянин открыл новые участки Крутицкой и Симоновской набережных на левом берегу Москвы-реки от Новоспасского моста до стадиона «Торпеда» имени Стрельцова. Мэр города заявил, что в следующем году Симоновскую набережную продлят до набережной Марк Шагала, что создаст единую транспортную систему. Собянин также напомнил, что в столице реконструировали уже больше 100 километров набережных. До конца текущего года на Москве-реке откроют 3 новых причала – Красные холмы, Новодевичьи пруды и Воробьевская набережная. Они будут работать в рамках регулярного круглогодичного движения электросудов. В Москве около 1500 пар планируют заключить брак накануне Дня города и в праздничные выходные. Как сообщила начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева, День города – один из главных праздников столицы, объединяющий москвичей и гостей нашего города. Для молодоженов, которые выберут эту дату для создания семьи, он приобретет особое личное значение. Для влюбленных с 4 по 6 сентября будут работать все столичные дворцы бракосочетания и необычные площадки проекта «Новые адреса счастья». Традиционно в праздничные дни во дворцах бракосочетания во время церемонии будет звучать гимн Москвы. Также в День города будут чествовать юбиляров супружеской жизни. Доллар на выходные и понедельник 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек, юань 112,88. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Пора вновь заглянуть в наш хит-парад, где каждую неделю меняется расстановка сил. Кто-то закрепляется среди фаворитов, а кто-то только начинает свое движение вверх. 12 песен, и у каждой сегодня своя история. Меня зовут Рустем Ахмедшин. Поехали. Михаил Бублик открывает сегодняшнюю дюжину с песней «Лети, лепесток». У Михаила вообще удивительная способность находить в песнях интонацию, которая легко воспринимается и в большой аудитории, и в очень личном прослушивании. Сегодня его результат 12 место. А проголосовать вы можете на сайте radioshanson.ru.
0: Шансон номер

0: Реклама. Людочка, вы ничего не забыли?
1: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
0: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
1: Так до ноября, время еще есть.
0: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
1: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
2: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
4: Жизнь в каждой ноте, в каждом аккорде, в каждом звуке. «Живая струна» с Ксенией Стриж. «Живая струна». Живое общение и живая музыка в прямом эфире. «Живая струна» с Ксенией Стриж. 8 вечера на «Радио Шансон».
5: Для лиц старше 18 лет.
0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
6: Есть в нашем хит-параде и встреча двух совершенно разных музыкальных характеров. Денис Майданов и Татьяна Буланова объединились в песне «Москва-Санкт-Петербург». У каждого за плечами своя история, своя аудитория и совершенно узнаваемые манеры исполнения. А вместе они сегодня занимают 10-е место.
0: «Шансон».

У Алены Петровской есть редкое умение – удерживать внимание не за счет внешней эффектности, а исключительно интонацией. Постепенно начинаешь вслушиваться в каждое слово, которое она произносит. Сегодня будем вслушиваться в слова песни «Сердце бьется в закрытую дверь». 9-е место. Шансон.

0: Когда в одной песне встречаются артисты с разным сценическим темпераментом, особенно интересно наблюдать за результатом. Алексей Петрухин и Анна Семенович нашли здесь свое общее звучание. Их песня «Раздели со мной лето» сегодня располагается на 8-й строчке.
1: Шансон номер

0: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
1: Укротитель тигров, Карлос Брешани, морские львы.
2: С 12 сентября в Самарском цирке.
1: 0+.
3: Пятый канал представляет: Инга Оболдина, Дмитрий Ермак. Детектив, близкий к народу. Далеко до Москвы. Премьера. Завтра в 11:45 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
4: Радио «Шансон» представляет 9 октября в Самаре, в Доме офицеров. «Шансон Парад». Авторский концерт звезд эстрады и шансона. Михаил Шелик и Владимир Асмолов. Владимир Черняков и Ева Амурова. Рада Рай и Руслан Швыдченко. Экс-солист Бутырки Михаил Борисов и Александр Грауль. «Шансон Парад». Встреча добрых друзей, золотые хиты и неповторимая атмосфера. Ждем вас. 9 октября. Самара. Дом офицеров. 6+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. «Бархатный шансон». История. 2013 год. Греция. Пелопоннес.

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Еще один любопытный дуэт нашего хит-парада. Григорий Лепс и Акмаль. Старшее и новое поколение российской сцены встретились в одной песне. И получился материал, который органично существует сразу в двух музыкальных эпохах. Шутка сегодня занимает 7 место.
0: «Шансон

0: Игорь Слуцкий – автор, исполнитель, музыкант. Человек, который прекрасно знает внутреннюю кухню создания песни. Возможно, именно поэтому в его исполнении всегда особенно важна сама музыкальная история. Сегодня у Игоря шестое место с песней «Ошибка».
1: Шансон номер 6.
2: Жизнь моя – ошибка на ошибке. Но не раз срывавшиеся с резьбы.

он неправильный такой. Ах, ошибки каверзная штука, ведь не зря подсказывали нам, что чужие

0: А прямо сейчас встречаем Ирину Круг. В ее исполнении всегда есть особая камерность. Кажется, что песня звучит не для большой аудитории, а лично для каждого, кто ее слушает. Сегодня губы Наташки занимают 5-ю строчку.
1: Шансон номер

Многие знают его по сценическому имени Жека. За этим именем большая авторская работа и множество песен, в которых обычные жизненные ситуации превращаются в музыкальные истории. Евгений Григорьев с хитом «Обожгла любовь» занимает на этой неделе 4-е место шансон-чарта.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк». Mm.

0: 12+.
1: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
3: Радио «Шансон» представляет.
4: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
5: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prode.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
8: Александр Новиков – один из тех авторов, для которых песня часто начинается не с припева, а с истории. Его тексты давно стали отдельным явлением, а многие песни живут значительно дольше музыкального сезона, в котором появились. Сегодня одна из них «Разлетелись как птицы» приносит Александру Васильевичу бронзовую медаль.
9: Шансон номер 3.
10: «Разлетелись как птицы с тобой, а кричать в небе нечего». Но, летая под небом опять,

на стекле, помутневшем от холода. Эту птицу, что машет крылом и не в силах кричать,

0: Султан Лагучев на этой неделе уже второй. И если посмотреть на его путь за последние годы, особенно интересно, насколько быстро артист сумел стать узнаваемым и безумно популярным. Это же доказывает и наш хит-парад. Напомню, в дюжине радио «Шансон» Султан участвует с песней «Роза черная».
1: Шансон номер

0: А теперь внимание. Перед тем, как открыть конверт с именем победителя, проведем музыкальную перекличку.
1: Перед нами тысячи всех дорог. Лети, лети, лети, лепесток.
0: На 12-м месте у нас Михаил Бублик с песней «Лети, лепесток». Лепесток пока не улетел, остается в хит-параде.
2: В дом зайду.
0: В нашей дюжине сегодня вообще хватает характеров, но Юлия Михальчик явно знает, как сохранить за собой место. На 11-й строчке песня «Буду твоей кошкой».
3: Москва, Санкт-Петербург, значит, опять обниму белые ночи.
0: 10-е место занимают Денис Майданов и Татьяна Буланова с новой работой «Москва, Санкт-Петербург». На 9-й позиции Алена Петровская и «Сердце бьется в закрытую дверь». Хорошая новость. В нашем хит-параде двери открываются гораздо проще.
4: Раздели со мною лето, поцелуй до рассвета.
0: Лето заканчивается, а песня «Раздели со мною лето» решила задержаться. Алексей Петрухин и Анна Семенович на 8-й позиции.
5: И когда будет грустью минутка, ты поймешь, это просто шутка.
0: Седьмые сегодня Григорий Лепс и Акмаль с песней «Шутка».

0: Если это и ошибка, то весьма удачная. Шестая строчка хит-парада, результат вполне достойный. Игорь Слуцкий, «Ошибка».
1: Губы Наташки, по телу мурашки.
0: Ирина Круг с хитом «Губы Наташки» на пятом месте.
2: Обошла любовь.
0: Четвертым сегодня становится Евгений Григорьев с горячей историей «Обожгла любовь».
3: Поцелуй – это шрам, но не вздумай лечить.
0: Александр Новиков получает бронзу за лирический хит «Разлетелись как птицы». Султан Лагучев забрался почти на самую вершину. Его «Роза черная» завоевывает сегодня серебряную медаль. И вот теперь тот самый момент, ради которого мы здесь сегодня собрались. Тоже становится главным в хит-параде «Шансон года». Первую строчку на этой неделе оставляет за собой Михаил Шуфутинский. «Последний полет» — песня, которая уже несколько недель возглавляет «Шансон года». Мы поздравляем Михаила Захаровича с победой. Ну а вам всем желаем хорошего дня, отличного настроения и музыки, которую хочется не просто услышать, а оставить себе. Над выпуском работали Кирилл Гудков и Рустем Ахметшин. До встречи на следующей неделе. Пока.
4: «Шансон номер один».
5: «Не буду до мной». Плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви, не лги. Больше слов не говори, я понял все, прости.
6: Прости.
5: Ты мне сказала, что уходишь от меня, иди.
6: Иди.
5: Но то, что не любила ты меня, прошу, прости.

тишина. Стала мне кричать еще сильнее: ты теперь одна. В этой толпе чужих людей я могу забыть все, кроме твоих небесных глаз. Мы можем повторить только это в последний раз.

0: Реклама.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
2: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: радио «Шансон».
1: 7 вечера в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Количество путешествий по России к 2030 году должно вырасти до 140 миллионов поездок в год. Как заявил Владимир Путин, турпоездки должны быть не только безопасными и интересными, но и познавательными. Главное, чтобы у людей появились знания о стране, ее культуре, истории, традициях, чувство сопричастности к судьбе Отечества. Как отметил президент, нужно объединить все программы в сфере патриотического туризма на едином информационном ресурсе, чтобы отдыхающие могли выбрать маршрут с учетом своих возможностей и интересов. В Подмосковье полностью запустили Южно-Лыткаринскую автодорогу. Последний участок трассы от А-105 до Володарского шоссе открыли для движения губернатор Московской области Андрей Воробьев и вице-премьер Марат Хуснуллин. Дорогу протяженностью 45 километров строили 4 года. Магистраль стала юго-восточным дублером МКАД. Трасса проходит через 4 округа Подмосковья – Ленинский, Лыткарино, Люберцы и Балашиху. Южно-Лыткаринская автодорога строилась по концессионному соглашению с частным инвестором, поэтому проезд по трассе будет платным. Как отметил губернатор Андрей Воробьев, специалисты возвели более 60 сложных технологических инженерных сооружений, включая огромный мост через Москву-реку. Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что это один из крупнейших инфраструктурных проектов московского региона. Объект построили в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» по поручению президента Владимира Путина. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник — всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра — Татьяна Куртукова, Чепик Холл и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Возрастное ограничение 12+. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: которого мы ждали всю неделю. А неделя, надо сказать, была непростая. Начало учебного года, новые расписания, ранние подъемы, дела, заботы. А у кого-то дети пошли в школу, у кого-то началась новая рабочая гонка. И вот теперь заслуженная передышка. Небольшая пауза перед следующей рабочей неделей. Отдыхать тоже нужно уметь. Остановиться, выдохнуть, отпустить все, что накопилось за эти 5 дней, и поймать хорошее настроение.
1: Уезжаю из ваших краев, дни свободы мои подоспели

поют на перебой. Уезжаю, не знаю куда, что-то в сердце моем зазнобило.

юных годов. И в конце бесконечного срока.

Завтра я стал теперь умней. И ты не так наивна и беспечна. Мы все со смертью наших матерей.

чудесная пронзительная история о том, как мы взрослеем, уезжаем от близких, ошибаемся, возвращаемся и только с годами начинаем по-настоящему понимать самое главное. Иван Кучин, «Две смородинки». А тем временем Москва уже готовится к празднику. В эти выходные столица отмечает свой 879-й день рождения. 5 и 6 сентября по всему городу концерты, фестивали, спортивные и культурные мероприятия, причем большая часть программы бесплатная. И даже транспорт в ночь субботы на воскресенье будет работать дольше обычного. Метро МЦК до 2 часов ночи. Так что Москва собирается гулять основательно, ну а мы начинаем этот праздничный уикенд прямо сейчас с музыки на радио «Шансон», которая всегда знает, как создать настроение.

0: Реклама.
1: Невероятное шоу «Мексиканцы в России».
2: Аттракцион с тиграми и львами от укротителя Карлоса Брешани. Удивительные морские львы.
1: С 12 сентября в Самарском цирке.
2: 0+.
3: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Ильяна, Газан. Сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
4: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

Искренняя история про ожидание человека, который где-то далеко, но надежда, что эта ночь все-таки закончится, и ты его дождешься. Песня была еще записана в конце 90-х, а настроение до сих пор знакомо каждому, кто ждал, кто скучал и считал часы до встречи. Катя Огонек в «Северную ночь». А ваши любимые песни теперь всегда под рукой. Включайте радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и слушайте любимых артистов там, где будет вам удобно. Пусть хороший шансон звучит рядом с вами каждый день. Музыки много, шансон один. Информация для лиц старше 18 лет. А прямо сейчас Евгений Кемеровский с такой философской песней «Осень в Москве». Действительно, осень. Горько вспыхнет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, «Масс-Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. «Масс-Соловисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах.

0: Эко-видео. 12+.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
2: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
3: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
4: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

вечность и печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

Всем отличного вечера. С вами Рита Виноградова. Продолжаем музыкальное путешествие. Пятница — это всегда праздник. И в следующем музыкальном будет еще интереснее. Встречаемся с настоящим мэтром нашего шансона Михаилом Шафутинским. В эфире запись программы «Живая струна». Живой звук, любимые песни, разговор с артистом, которого узнаешь буквально с первых нот. В 9 вечера встретимся в программе «Только для вас». Будем передавать приветы. Программа насыщенная, нужно все успеть. А сейчас для вас Виктор Королёв «Растопи лёд».

Жизнь в каждой ноте, в каждом аккорде, в каждом звуке. Живая струна с Ксенией Стриж. Живая струна. Живое общение и живая музыка в прямом эфире. Живая струна с Ксенией Стриж. 8 вечера на радио Шансон. Для лиц старше 18 лет.

8 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме предложили создать госпрограмму «Жилищный накопительный счет для молодежи». Она, по замыслу парламентариев, должна помочь гражданам накопить первоначальный взнос по ипотеке. Открыть целевой банковский счет предлагается россиянам в возрасте от 18 до 35 лет. В течение 5 лет участники смогут вносить на него добровольные взносы, которые разрешат использовать только для первоначального взноса при покупке жилья на территории России. Ключевым элементом программы должен стать государственный взнос. Власти предлагается ежегодно добавлять к накоплениям участника 20% от суммы его личных пополнений. Максимальный объем такой доплаты может составить 300 тысяч рублей в год. В Российской академии наук призвали запретить фастфуд и вернуть культуру питания. По словам академика РАН Геннадия Онищенко, сегодня в России производится больше продуктов, чем в советское время, однако появилось много рафинированной пищи, которую он назвал мусорной едой. Чипсы, белый хлеб, сахар. Главной проблемой он считает утраченный режим питания. Люди перестали завтракать, обедать и ужинать. Увеличение продолжительности жизни – это свидетельство того, что мы стали питаться лучше, однако употребление фастфуда сводит эту пользу на нет, поэтому необходимо отказаться от такой еды и восстановить традиционный режим приема пищи. Прошедшее лето стало самым теплым в России за всю историю метеонаблюдений, начиная с 1891 года. Как сообщили в гидрометцентре, экстремально высокие температуры фиксировались на севере Урала и в Сибири, теплее на 2-4 градуса и более. В то же время на европейской территории страны и Дальнем Востоке показатели в целом были близки к норме. Максимальная среднемесячная температура в России установилась в июле, а июнь оказался на втором месте. Август вошел в первую десятку самых теплых августов за весь период наблюдений. Доллары на выходные. Понедельник 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек, юань стоит 12,88. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Всем привет, всем доброго пятничного вечера. Добро пожаловать на программу «Живая струна». Давайте в ближайший час проведем вместе и сделаем это хорошо. Друзья, в гостях у «Живой струны» заслуженный артист Российской Федерации Михаил Шуфутинский.
1: Ура!
0: Ура! Добрый вечер, всем привет, всему такому замечательному, обаятельному вашему коллективу. Наверное, представим попозже уже в течение программы. Ну, конечно же, мы все прямо ждем в нетерпении. Ну что, поехали?
1: Да, с радостью. Ну, я даже не буду ничего представлять, я спою самые разные песни сегодня. Ура! Супчик из цветной капусты.

Супчик из цветной капусты мы варили, было вкусно, ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой. Пили водку, чай горячий, а хозяева на даче. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой, сюда мы влезли поздно ночью. Пошел уж третий день, нам нравится здесь очень, да, Сень?

супчик из цветной капусты мы варили. Было вкусно. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой. Пили водку, чай горячий, а хозяев на даче. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой, сюда мы влезли поздно ночью.

0: А если из этих книг, которым я началось постижение жанра, так скажем, мы еще там в подростковом возрасте мы пели, кто-то там ее из пионерского лагеря, что ли, перетащил или еще откуда-то. Ну, в общем, такое полувзрослое ощущение жизни.
1: Ну, во-первых, это самый взрослый автор.
0: Да.
1: И творческий, и по возрасту. Мы с ним достаточно уже хорошо во второй половине жизни. Это великий наш Александр Розенбаум, да. Мой близкий друг, потрясающий наш поэт, композитор, человек. Я пою много песен в концерте, буквально там 5-6 песен, стараюсь как можно больше, потому что когда-то я целый альбом записал, состоящий из песен Розенбаума, и еще другие разные песни были. Вот. Поэтому сегодня я тоже эти песни хочу исполнять и поделиться со всеми, кто нас слушает на радио «Шансон».
0: Ну и еще такая песня у нас.
1: Да.
0: Зойка.
1: Зойка. Зойка. А мне кто-то сказал, змея особо ядовитая. Зойка. На самом деле. Ну, давайте ее вспомним тоже. Зойка.

написала Зойка мне письмо. А в письме два слова: не скучай. Мы расстались с ней еще весной, а теперь февраль, пора встречать. И пускай

Алло. Как любил я Зойку одевать, ей что ни надень, всегда к лицу. Для нее ходил я воровать, кланялся барыге под лицом.

задыхался и хрипел. Зойка, ты плоть и кровь моя была, любовь мою ты продала. Любовь мою ты продала.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречу на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй! Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
5: Вот видишь, ты говоришь, старые песни. Вот я редко исполняю, даже слова забыл по ходу дела.
6: Вы даже слова забываете, талантливо. Это вам так идет, а потом я посмотрела, сейчас вот мы вспоминали, сколько у вас в репертуаре песен, и как это все можно удержать в голове, разумеется, тем более, что вот какие-то песни чаще, какие-то, наоборот, достаете из далекого и счастливого прошлого.
5: Ну, меня простят зрители.
6: Конечно, так в этом...
5: живем.
6: Живая струна, в этом-то, собственно, и фишка. А сейчас мы здесь, и сейчас в студии, и вы поете, мы слушаем дядю Пашу.
5: Я пою дядю Пашу. Тоже замечательная песня. И тоже она давнишняя, хотя кажется, что она совсем недавно появилась, но все-таки я уже думаю ей так лет 10-15 как минимум. Дядя Паша. Дядя Паша, житель нашего двора, непутевый, но веселый музыкант. Дядя Паша хоть и хмурился с утра,

Два костюма износил и по свадьбам три паяна потерял. Дядя Паша, чародей из детских снов, по заказу все, что хочешь, мог сыграть, и улучил он нас два.

вообще не доверял. Он по жизни два костюма износил и по свадьбам три баяна потерял. Дядя Паша, шебутной интеллигент, не любил мероприятий городских, но рыдал его потертый инструмент на простых и честных праздниках людских. Да он копейки ни с кого не попросил, сколько дали, никогда не проверял. Ведь он по жизни два костюма износил и по свадьбам три баяна потерял. Дядя Паша, эх, чего тут говорить, лучше б спеть. Да что-то голос задрожал. Как-то утром он не вышел покурить, а к обеду в гастроном не побежал.

два костюма износил, два свадьбы, три паяна потерял. Дядя Пашка, катит времени арба и назад.

и по свадьбам три баяна потерял. Он по жизни два костюма износил, и по свадьбам три баяна.

0: Это «Живая струна» и в гостях Михаил Шуфутинский, если вы только что к нам присоединились. Добрый вечер.
1: Песня еще знаменательна тем, что вот написал ее Федор Соловьев, великолепный композитор, поэт, музыкант, мой близкий друг. Тот же самый человек, который написал легендарного «Дядю Пашу» и много других песен для меня. Вот эта песня хорошая, позитивная, честная, человеческая, как весь шансон. И называется она «У меня есть ты, у тебя есть я».

гости разъехались, дети уснули. Копия нас точь-в-точь. Синими венами призрачных улиц хлынула в город ночь. Не суетись, я помою посуду. Знаешь, мне не впервой. Можно просто немного побуду. Просто побуду с тобой.

На губах можжевельник, сахаром пахнет ром. Кончился праздник, пришел понедельник, полночью за окном. Все мы сегодня немного устали, отдых порой непрост. Мы ж когда-то об этом мечтали, видишь?

0: Это суть моя. У меня есть ты, у тебя есть я. У тебя есть я.
1: Живая струна. Браво! Михаил Шуфутинский сегодня в программе «Живая страна». Какая атмосферная песня.
2: Очень-очень.
1: Это большая редкость сейчас.
2: Позитивная. Да. Сегодня такие не звучат почти.
1: Конечно. И она хитовая, и она очень атмосферная, очень настроенческая. И говорю, что это еще как вам повезло-то с автором, чтобы сейчас... Мне очень кажется, что
2: он
1: сейчас...
2: Да, он много для меня написал.
1: Да, и что, что сейчас, в принципе, такое настроение это витает в воздухе.
2: Не такое, да.
1: Это...
2: Ну вот мы стараемся такие
1: поэтому...
2: песни.
1: Очень трудно, да, найти вот это вот, вот это вот настроение, и, слава богу, у авторов есть авторы, которые
2: да,
1: получаются.
2: Да, есть такие, слава богу.
1: Как вообще
2: здорово.
1: Часто у вас появляются новые песни, не так?
2: Примерно 6-7 раз в день мне присылают огромное количество писем. Я не успеваю все вовремя читать. Потом присылают, говорят, можете не отвечать, не обязательно, самое главное, послушайте. Ровно на следующий день. Ну как, вы послушали? Пишут. Я не успеваю. Но я все отслушиваю. 100%. Очень честно.
1: Большая редкость.
2: Обязательно. Я просто не могу сразу для себя решить. Я такой нерешительный.
1: Но потом всем ты не ответишь все-таки. Ну, это не хватит человека.
2: Да. Но просят. Моя администрация, они сообщают людям, отвечают, что если так долгое время нет ответ, просто Михаил Захарович берет песню, откладывает ее. Потом снова к ней. Я возвращаюсь к этим песням. Я их слушаю и думаю, что же я раньше не заметил. Так классно все. Ведь все же зависит от настроения. В какой момент ты ее услышал?
1: Ну да. Да.
2: Вот так. Но такие песни...
1: Команда у вас большая, помощников много. Я смотрю, что-то думаю не то в студии, что нету барабанов. Обычно же все за барабан. А у вас как
2: у
1: раз...
2: У нас вот... есть барабанщик, который...
1: Нет, сегодня.
2: Сегодня
1: нет, этом,
2: у нас сегодня ритм-секция. Угу. Это такая технология. Мы ее прописываем заранее, подготавливаем ритм-секцию. Остальные живые инструменты накладывают сверху сегодня во время записи.
1: Давайте представим музыкантов, которые...
2: Конечно. Во-первых, две мои красавицы, две бэк-вокалистки, замечательные, Лиана, Аида.
1: Очень.
2: Это вокальный дуэт Лиада.
1: Красотка.
2: Мы вместе работаем много лет. Вообще у меня люди работают со мной по много лет, и я очень благодарен им за это. Мы знаем друг друга, мы бываем друг у друга на праздниках, на
1: рождениях. Это хороший знак.
2: Очень хороший знак.
1: Когда текучки нету.
2: Знаете, со мной просто хорошо работает.
1: Вот.
2: Володя Васильев, гитарист великолепный, который, вы сейчас не поверите, он сыграл на всех моих альбомах, которые я здесь, вот когда я вернулся из Америки, как я начал здесь записывать все альбомы, он сыграл на всех моих альбомах все гитары.
1: Обалдеть.
2: Вот это тот человек, который вот здесь рядом со мной стоит, Владимир Васильев.
1: Легенда
2: настоящая.
1: Да.
2: Вот Стас Лешкевич, потрясающий музыкант, великолепный, виртуозный совершенно клавишник, продюсер, аранжировщик, тоже уже немало лет со мной работает.
1: Да такой молодой, я все
2: молодой, у нас мы все молодые, да.
1: Молодой коллектив.
2: Вот. Сегодня нету еще пару человек, которых, к сожалению, мы не смогли собрать. Но вот руководитель моего коллектива Дмитрий Кондрашов, вот он с нами рядом, саксофонист, музыкант, аранжировщик, замечательный джазовый музыкант. И тоже много лет мы с тобой, Дима, работаем, да? Я думаю... 15 лет.
1: Тоже 15 немало.
2: Лет, понимаете, да, как это? Понимаете, что такое 15 лет? За 15 лет столько всего происходило в жизни, что мы друг друга знаем.
1: Но вы как родственники, я так думаю.
2: Да, даже больше, чем мы думаем.
1: Да.
2: Вот. Ну, вот такие дела.
1: Так, ну что, следующая история.
2: Да.
1: «Прощай» называется.
2: Следующая история «Прощай». Песня довольно грустная, но стильная. У меня был когда-то гитарист в коллективе, который со мной выступал, Саша Бодашков. И потом как-то он уехал куда-то и работал в каких-то других коллективах. Он недолго был, но хороший музыкант. И вдруг однажды я получил от него песенку, которая вот мне как-то сразу по душе пришлась. Я ее записал, она вышла недавно у меня в альбоме.
1: Ой, у нас сегодня мы прям везунчики.
2: Да,
1: прям везунчики.
2: «Прощай».

огонька от сигарет. Горят в безмолвной темноте. Торчит из паспорта билет. Полет к несбывшейся мечте. Прощай, ну что сказать, ведь ты была права.

всего каких-то пара дней. Перевернули все внутри. Но так бывает у людей.

0: Михаил Шуфутинский в программе «Живая страна» сегодня дарит нам выступление, дарит нам концерт, создает атмосферу, за что мы ему премного благодарны. Какая красавица песня.
1: Роскошная песня.
0: Она совершенно роскошная, она какая-то такая очень тоже атмосферная.
1: И мы ее специально закончили в мажоре, чтобы понятно было, что мы рассчитываем все-таки встретиться опять, пускай через сотни лет, в далеких мирах, но все равно это обязательно произойдет.
0: Вообще часто сейчас концерты, и наверное, уже как-то туры, что называется, не по статусу, не по возрасту.
1: Ну, нет, почему
0: как-то
1: же?
0: Как-то редко, но метко, нет, или
1: нет,
0: как?
1: Нет, я много выступаю. Мы все время ездим. Вот, ну, в Москве мы выступаем как минимум 3-4 раза в году. Среди них, ну, я имею в виду сольные, публичные концерты. Среди них обязательно есть Кремль, обязательно есть и лайв-арена. То есть большие площадки, это сольные концерты. Вот, в городах, ну как, у нас постоянно это, скажем так, южный регион, это Ростов, это Краснодар, это Сочи, это Ессентуки, это Минеральные воды. А Екатеринбург, вот, между прочим, мы вот только недавно вернулись, мы были в Волчанске, я не знал, что есть такой город, а он замечательный, там был праздник, мы выступали на площади, это день города, миллион людей. Такая радость, так приятно.
0: Обалдеть. То есть вы вот так сохранили легкость на подъем, я так смотрю.
1: Да. Ну, конечно, передвижение в нашей стране в транспорте до сих пор иногда являются серьезным испытанием, но мы преодолеваем.
0: Но сейчас же еще, что касается южных регионов, там же дольше лететь, увеличились часы.
1: Ничего, если мы не полетим к нашим людям, то кто же к ним тогда полетит? Мы должны приехать, мы должны все спеть, мы должны порадоваться и... Вот.
0: Так, медный грошик. Ну,
1: это из той же серии, про которую ты как раз говорила.
0: Да.
1: Это Александр Яковлевич Розенбаум. Такая песня с глубоким смыслом очень. Хотя звучит как немножко такая хулиганская. Но она мне очень нравится. Я ее просто люблю с детства, как говорится.
0: Да.
1: Я мальчишка беспризорный, голь-сирота, революционный сын страны своей босой. Дайте медный грошик, господин хороший, во

господин, товарищ барин, дай закурить. Табачка дымок щекочет ноздри босикам, а за папироску тетка очень просто нам насыпет семечек стакан. Коммунистической вам шлю привет, жулики мои, разрухи, дети, ветер. Всю ночь гуляет ветер, а в губчика не гаснет свет. Стало холодать под вечер на чердаке. Грех сказать, но что-то было при царе теплей. Лужи ночь сковала, крыша одеяла, а перина шкаф и стенок и двери. И снится мне, что все наоборот. Я богат и сыт, живу в Париже ближе. Открыл глаза и вижу, что рядом спит облезлый кот. Я мальчишка, беспризорный голь-сирота, революционный сын страны своей босой. Дайте медный грошик, господин хороший, вам вернется рубль золотой. Ой, ой, ой, дайте медный грошик, господин хороший, вам вернется рубль золотой. Я депутат советской улицы, выдали мандат, на чердаке мне дремлет старик на лавке древний. Кто был ничем, тот стал никем. Дремлет старик на лавке древний. Кто был ничем, тот стал никем.

0: 12+. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 50 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Эдакая буржуазная простота, да?
3: Да.
2: Классно, классно. Михаил Шуфутинский, если вы только что к нам присоединились, сегодня дарит нам свое живое выступление. О, боже мой, смотрю я на название следующей песни. Это те самые проводы любви?
3: Да, да, это...
2: Неожиданно так.
3: Это вообще величайшая совершенно песня, как и все великое, что относится... творчеству Михаила Савича Танича. А история песни такова, в смысле истории ее появления в моем репертуаре.
2: Угу.
3: А был вечер, совсем недавно, посвященный столетию со дня рождения, да, Михаила Танича. И мне предложили в нем выступить, предложили первому и сказали, ну вот выбери себе песню любую. Я открываю интернет и обнаруживаю там примерно 250-300 песен на стихи Михаила Танича, которые я все, оказывается, знаю. Я многие знал, что это его стихи, но вы даже не представляете, сколько много их, и все они известнейшие песни. Но,
2: и они очень разные, они поэтому разные, я, например, да, многие песни, я их, конечно же, знал, но мне в голову не приходилось, что это Танич.
3: Что это его, да, вот-вот, в том-то и дело.
2: Они разноплановые очень.
3: Но я знал «Проводы любви», я знал, что это как раз Танича стихи, и песню эту я очень... Но как-то она мне всегда была по душе, всегда была сердцу так дорога. Вот, и она и в кино, и она ее и Кикабидзе пел невероятно. Я решил, что вот в память, вот в честь столетия Михаила Савича Танича я ее, эту песню спою. Попробовал это сделать. Ну, вроде как получилось.
2: Ну, так мы слушаем прямо с нетерпением.

полчаса до рейса, полчаса до рейса, мы почти у взлетной полосы. И бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было.

0: ведь это провода любви.
1: Дорогой Михаил Захарович, вот время-то прошло как быстро. Спасибо огромное вам, вашим музыкантам, за прекрасный вечер, за прекрасное настроение, замечательный концерт. Я в этом месте обычно прощаюсь, но неделю желаю всем всего самого хорошего, хороших выходных. Встретимся в следующую пятницу. Ну а с вас еще одна песня.
0: Сейчас, сегодня?
1: Да. Да. Вот вы решаете, ты моя жизнь или боксерская.
0: Ну, давайте, да. Давайте «Боксерскую любовь». Закончу мое выступление на шуточной песне. Надо же когда-то шутить. Песня замечательная тоже. Александр Яковлевич мне ее прислал. Буквально вот принес, и я говорю, это мое, это я хочу, это мне очень нравится. Песенка чудесная. «Боксерская любовь».

нынче отпуск у меня. Солнце, я к тебе приду в первой половине дня. В помощь не возьму врача, знаю, как тебя встряхнуть. Надо в печень постучать. Это самый верный путь.

лучший ход. Слева хук и апперкот. Мой проверенный. Погаснет свет, и грусть, тоска пройдет. Шляпа, материал, велюр. Ну, чисто Корлеоне дон. Встань-ка в стоечку, Алёнь, а? Сердце, ты ж мой чемпион. Буду я тебя лечить, только громко не кричи, участкового. Побрякушка не спасет, ударит два раза, и все, и ты здоровая. Придешь в себя, слетаем отдохнуть.

видно, сил не рассчитал. Сел я, Гали, на кулак встречный, и как сноп упал.

на календарь переверну, и снова 3 сентября. На фото я твое взгляну, и снова 3 сентября. Но почему?

потухи дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глобус.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

Ну вот и здравствуй, пятничный вечер. 4 сентября сегодня. Мы перевернули календарь. И, кажется, самое время немного остановиться и подарить друг другу тепло и любовь. Кстати, пишите нам сообщения, рассказывайте, где вы сейчас, с кем проводите этот вечер. Наш номер плюс 7-909-955-103-0. Ловлю ваши письма. Переходим к главному. Вика, победа, Виктория, поздравляю сердечно с юбилеем. Хорошо отдохнуть. Веселья, радости, позитива. Флаг написал Александр Иванович. Еще одно сообщение. Передаем самые теплые слова Полине Фастовец. Полиночка, наша любимая, свет в окне. С днем рождения. Ты человек удивительной души. Надежный, внимательный. Всегда готовый прийти на помощь. И пусть рядом с тобой будут люди, на которых можно также положиться. Пусть добро возвращается, а каждый новый день приносит поводы улыбаться. Счастья тебе, любви и исполнения самых заветных желаний. Еще одно сообщение. Вот сидим с мужем на даче, отдыхаем, шашлык, напитки, слушаем вас. Оба в отпуске, погода прекрасная, взрослые дети радуют, как все-таки хороша жизнь. Привет всем серпуховичам от Максима и Ольги Шелест. И специальный музыкальный подарок для вас.

0: 12+.
1: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

А сегодня у моей дочери Ирины и зятя Константина Цветковых нефритовая свадьба, 26 лет счастливой совместной жизни. Они живут далеко от меня, на севере, в городе Белоярске, Хмао, Югра. Воспитывают замечательного сына, студента, дочь отличницу. Пусть все будет хорошо, написала мама Васильева Надежда Михайловна из города Сысерт, Свердловская область. Сидим на даче, на крыльце после ужина и кормим дачных котов вкусняшками. Передайте, пожалуйста, привет моей любимой супруге и кормилице дачных котов Железовой Анечке, написал нам Константин из Луганска. Любимая радио Шансон, прошу передать привет любимой жене Хвостенко Лене и моим любимым детям Елизавете, Ивану и Егору и сказать, что папа всегда с вами. Папа Виталик Хвостенко. Добрый вечер, любимый Шансон. Мне очень хочется поздравить Алену Алексееву из Иваново с бракосочетанием. Совет да любовь. Игорю моему привет. Люблю тебя.

0: Реклама.
1: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

Проводим вечер пятницы в правильной компании. Конечно, это радио «Шансон». Программа только для вас. Плюс 7-909-955-103-0. Здравствуйте, мы едем в «Гусь Хрустальный». Ребята наши будут строить. Всем передайте привет Даше и Юре. Сидим с мужем на даче. Отдыхаем после тяжелой рабочей недели. Передаем привет городу Можайску. Всем хорошего вечера и настроения от семьи Бураковых. От Елены. «Шансончик, передай привет моему брату». Растяну Максиму, он сегодня после операции, скорейшего выздоровления, и, конечно, мы присоединяемся, поправляйте, пожалуйста, поскорей. Поздравляю с юбилеем Викторию из Калуги. Викуль, верь в себя, все получится. Александр Анатольевич из Санкт-Петербурга передает этот позитивный привет. Добрый пятничный вечер, отдыхаем в кругу друзей. Передайте привет из станицы Каневской Краснодарского края всем, кто также отдыхает и слушает любимое радио. Семья Красенко и Босиковых. Хочу поздравить моего младшего братика Федора с тем, что он 3 дня назад пошел в первый раз в первый класс. Желаю ему много новых знаний, чтобы он учился на одни пятерки. Федор, у тебя все получится, я в тебя верю. Данил Жомов, город Петрозаводск. Хочу передать привет с Ульяновской области, село Водорадск, извините, моей любимой семье от Николая для Марии, Рай, Даши и Саши. И следующая песня для вас, дорогие.

сколько приветов налетело, поэтому перехожу к главному. Добрый вечер, радио Шансон. Хочу передать привет самому любимому и дорогому мужу Константину. Во дворе идет дождь, а мы делаем заготовки на зиму. Кабачковую икру. Ух, Ставропольский край, село Донская Балка, жена Наталья Тройно. Добрый вечер, любимое радио. Привет вам из теплого Оренбурга. С подругой сидим в баньке после трудового вечера. Заготавливали дрова на следующий год. Сами пилили, сами таскали, а теперь отдыхаем, пьем зеленый чай и слушаем вас. Молодцы, девчонки, молодцы. Могут все и все заготовить, что нужно. Хочу передать привет своему другу Авдею. Он сейчас везет ценный груз. Хотелось бы пожелать хорошей дороги, хорошего настроения. С уважением, его друг Арслан. Далее сидим, отмечаем окончание лета. Передаем привет городу Зеленокумску и нашей дружной компании. Мужу Санечке, сыночку Тимофею, родителям, папе Валерии, маме Тане, любимой коллеге Яночке. И вам, конечно, от радио Шансон горячий привет. Хочу передать привет мужу Евгению, сказать детям Дарине и Дамиру, чтобы шли спать под наше любимое радио Шансон. Всех благ и процветания. Здравствуйте, радио Шансон. Хочу передать привет куме Новоселовой Татьяне, которая сейчас отдыхает со мной на даче. Напарились в бане, сидим, беседуем, слушаем Шансон. Молодцы.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
4: А передайте привет Воскресенск, деревня Щербова, Горка, моей сестре Леночке Чучковой. Мы на даче слушаем «Радио Шансон». Завтра гости. Маринуем шашлык, баклажаны с сыром. Салаты от сестры Ирины. Я плачу и радуюсь, как хочется баклажанов с сыром. Далее передайте привет Юлии Юрьевне. Пускай улыбнется, пусть улыбнется и не задумывается над тем, какой фильм посмотреть вечером. Лучше слушать радио «Шансон». Здесь, конечно, мы согласны. Слушайте лучше радио «Шансон». Привет, любимое радио. Мы едем на дачу. Вчера у моего любимого брата Астафьева Геннадия был день рождения. Хочу пожелать ему всего самого наилучшего. Передайте привет моим кумовьям Сереге Подаки, Юльке Подакиной, Аргаму Акопяну, Армине Соколенко, Толику Степанкину, Иришке Степанкиной, ваш кум Медведь написал. Привет мужу Олегу Лучкину, трудяги, он один, перестраивает дачу. Сейчас едет встречать меня с электрички, не могу его бросить одного на этой стройке. Кто его накормит и поможет? Жена Ирина подписалась.

тут про дрова говорили, я тоже сегодня пилил и колол. Огромный привет всем лесникам, особенно Диме, без него бы ничего не получилось. Спасибо, что ты есть, написал Дмитрий из Красноярска. Добрый вечер, любимое радио, хочу передать привет всем любителям лучшего радио, спасибо. Еще передать привет Настёне Сластёне, она самая лучшая на свете. Слава Богу, что мы вместе, я люблю тебя, моя девочка, написал Валера из Твери. Привет любимому мужу Александру, любимой дочери Наташе, зятю Виктору, всем мирного неба над головой. Всем привет из Волгограда от Александра. Уже стал традицией слушать вашу передачу в дороге. Едем на дачу, пробки, беда больших городов. Любимый муж Сергей нервничает. Поставьте что-нибудь хорошее. Сереж, я тебя люблю. Завтра будем наслаждаться выходными. Татьяна, Санкт-Петербург. Привет моему деду, который едет на дачу. Далее передайте привет моим любимым дочке Юлечке, зятю Сергею, сестренке Ирине. Мы на даче готовим вкусняшки, ждем гостей в Воскресенск. А мы завершаем этот прекрасный час. Спасибо каждому за ваши теплые слова, признания. С вами была Рита Виноградова. А услышимся на любимой волне. Пока-пока. В следующем музыкальном встречайте «Эх, разгуляй».

0: Реклама.
1: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск» Самара.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Лайф-Арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
1: «Эх, разгуляй!»
0: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

как оставить друга. Помнишь, как жестокой вьюгой, кровью ран своих, он тебя согрел, нес вперед и раненый хрипел. Бились, бились волны за кормой,

0: Реклама.
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только бипедастр с собой захватить.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция, Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

руками только для тебя. И один в ночном подъезде под гитару пел я песни только для тебя. Был я с детства парень грешный, воровал в саду черешню,

0: Радио «Шансон» реклама. Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Разгуляй безалкогольный.
1: Пятничный вечер включай.

Одни ярко горят на небе, другие задевают главные струны вашей души. Звезды на ладони. Уникальный музыкальный гороскоп «Радио Шансон». 12 знаков зодиака. 12 любимых песен с ответами на насущные вопросы этого дня. Утреннее шоу в формате 2D на «Радио Шансон». Для лиц старше 18.

0: Эх, разгуляй на радио Шансон.
1: Ты скучаешь, вата валит с неба. По неделям вьюги и метели. У дороги домики под снегом.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

0: Они звучат для вас в ночной тишине. За каждой из них стоит жизненный опыт. В каждой своя история. Уникальные песни из архивов радио «Шансон» в рубрике «Темная ночка».
1: Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка лунная.
0: «Темная ночка». Песни, которые есть только у нас.

кипятил бы ты начальничек, у себя на кухне чайничек, не заваривал бы кашу, а любил соседку Машу. А теперь проблемы личные и для опера больничные. Она закус не ставрида, а салюты панихида. А теперь проблемы личные и для опера больничные. Она закус не ставрида, а салюты панихида. Мирно б жил, да ты все лыкаешь, ой, гляди, беду накликаешь. Под фуранькой плешку паришь, потому что кашеваришь. Даже пес поладит с кошкою, ну а ты кирзу гармошкою. Раскатал кукубу примерить, чтоб нам волюшку похерить. Даже пес поладит с кошкою.

а не улица, учитель. Напрягали, получите. В грязь топтала, да успела ли? Вы ведь нас такими сделали, а не улица, учитель. Напрягали, получите. Кипятил бы ты, начальничек.

больничные, а на закус не ставрида, а салют и панихида. А теперь проблемы личные и для опера больничные, а на закус не ставрида, а салют и панихида.

я один. Ничего не вернуть. Не жалею об этом. Фотографии не сжег, вся они под стеклом на столе.

цепях надеваю, и в трамвае пустом два билета забывшись беру. Твои слова я не сберег, твои слова.

нужно. Много женщин я любил, и красивых, и не очень.

дружочек мой, не грусти, ты ведь сильный и молодой, а

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

мелкого дождя и суетою пригородных электричек. Дождь заливает пламя моего огня, пытаясь изменить мои маршруты, планы и привычки. И я шагаю по Садовому кольцу, дождь по лицу, ладони мокрые теплотой и светом. Дымит и тлеет моя, твоя.

встречает красотой осеннего дождя и суетою пригородных электричек. Дождь заливает пламя моего огня, пытаясь изменить мои маршруты, планы и привычки. И я шагаю.

Москва. Как бывшая жена, случайная и запланированная встреча, от волнения чуть больше говорит она, и говорить особо как бы не о чем. Холодный дождь, как старые обиды, бьет по лицу и вымочил рубаху, и привлекательность вложений неликвидна, и хочется послать всех. Москва, как много в этом звуке, как муравейник этот город с муравьями. Я не скучаю по тебе в разлуках, до новых встреч, останемся друзьями.

0: Они звучат для вас в ночной тишине. За каждой из них стоит жизненный опыт. В каждой своя история. Уникальные песни из архивов радио «Шансон» в рубрике «Темная ночка».
1: Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка лунная.
0: «Темная ночка». Песни, которые есть только у нас. Слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Голопузое время, славься, славься, детство мое цветное, хоть на сутки, на час от...

0: Внучка на радио Шансон.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
2: А когда поезд уходил, огни мерцали.

0: шансон, реклама.
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только пипедастр с собой захватить.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

лагерях, проживаю как монах, как монах. Без греха я, как Мария, без греха я, как Мария, без греха я, как Мария, даром батюшка в штат.

дал в натуре маху. Девять заповедей я, ай да я, соблюдаю без вранья, без вранья. А десятая не прихоть, а десятая не прихоть, а десятая не прихоть, а профессия моя.

потоки дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: вкусом. Темная ночка на радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

объяснить другим того, чего хотим и ждем. И говорим о чем угодно, кроме главного, того, что нужно. И так уж получается, что часто остается без хозяев дом. И часто остаются дети без отца, а женщина без мужа.

Бегаю плюс, пахнет мятою сенокос. Тихие ночи, как крылья совы, и луна с верной свитой звезд. Приезжайте-ка прямо сейчас, я вас жду, стол накрыт для вас. Приезжайте-ка прямо сейчас, я вас жду, стол накрыт для вас. Посидим, попоем для души, пожуем и винцом согрешим. Жизнь идет, и кто знает из нас, а может, выпьем в последний раз. Посидим, попоем для души, пожуем и венцом согрешим. Жизнь идет, и кто знает из нас, а может, выпьем в последний раз.

Давайте-ка прямо сейчас. Я вас жду, стол накрыт для вас. Приезжайте-ка прямо сейчас. Я вас жду, стол накрыт для вас. Посидим, попоем для души. Пожуем и венцом согрешим. Жизнь идет, и кто знает из нас, а может, выпьем в последний раз. Посидим, попоем для души.

чиркнет по небу, как спичка звезда, и погаснет красавица, и не вернется уже никогда.

рулетки ни одной мне в нем не закружить. Зато я был, однако, за медный грош судим и послан был страной у золота пожить. А золото на родине особой желтизны украдено

Однако лихой забавы для не брал нахрапом кон и не влезал в долги. Зато я был, однако, в краю, где без рубля по золоту легко топочут сапоги. А золото на родине особой желтизны украдено и добыто, и пропито, и в рот.

мы. А золото, а золото на родине осенняя листва. И матерные золота слова. Я не бывал в Монако, горячке золотой, и в самый злой мороз по нем не горевал. Зато я был, однако, единственным у той, чье золото волос в ладонях согревал. Чье золото волос в ладонях согревал. И золото волос в ладонях согревал.

0: реклама.
1: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Порой, когда бывает жить непросто, когда душа черствеет от потерь, и если у тебя есть в море остров, твой остров я завидую, поверь. И если у тебя есть в море остров, твой остров я завидую, поверь. Пусть крошечный совсем, ну и что же, о нем, быть может, и не знает друг. Вот потому-то он всего тебе дороже, единственный спасательный твой круг. Вот потому-то он всего тебе дороже, единственный спасательный твой круг. И когда над тобой беды каменные встанут стеной, и разлом на душе.

покидаем, но для тебя всегда найдется там душа, что твою душу согревает, твоя судьба и твой священный храм. Душа, что твою душу согревает, твоя судьба и твой священный храм. И когда над тобой беды каменные встанут стеной, и разлом на душе начинается с маленькой трещины,

Порой, когда бывает, жить непросто, когда душа черствеет от потерь. И если у тебя есть море, остров, твой остров, я завидую, поверь. И если у тебя есть море, остров, твой остров, я завидую, поверь.

дядя Миша обучал меня жизни с ловкою. Он по полной наливал с толком с расстановкою. Дядя Миша нас учил, были мы безусыми. И при этом говорил, если пьешь, закусывай.